0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
2: Добрый день, уважаемые отдыхающие! Сегодня у нас состязание по перетягиванию каната, в котором участвуют Вася Гайкин и Станишевский Вениамин Леопольдович. Так сказать, сила против ума.
3: Скажите, пожалуйста, а что такое канат?
2: А канат то, что в руках держите, и по моей команде будете тянуть.
3: В какую сторону?
4: Извините, точно доктор наук?
3: Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что в ту, но хотелось бы уточнить.
2: Все правильно, в ту. Итак, начали! А ты почему не тянешь?
5: Че?
2: Канат.
5: Где?
2: В руках у тебя.
3: Скажите, я еще не выиграл?
2: Пока еще нет, тяните.
5: А это не канат.
2: А что это?
5: Это трос.
3: Где трос?
2: Не отвлекайтесь, тяните свой канат.
5: А... Что это главное? Вы ему дали канат, а мне трос. Подсунули что-то, я не знаю. Как я тяну, я буду сейчас. Просто я не знаю.
3: Да где же трос?
2: Да, господи, нет никакого троса. Оба тяните канат.
5: Дайте канат, буду тянуть канат, понимаешь? Дали мне что-то, хотят от меня.
2: Хорошо, хорошо. Оба тяните трос.
3: Все-таки интересно, а где же трос?
2: У вас в руках.
3: Насколько я разбираюсь в канатах, это канат.
2: А вы представьте, что это трос, и тяните трос.
3: Первый раз вижу, чтобы канат был тросом. Хотя и канат тоже первый раз вижу.
2: Я вас умоляю, тяните!
5: Подсунь. В какую сторону?
2: В ту!
3: В какую?
2: Не отвлекайтесь, тяните в свою сторону!
5: А что это главное, ему свою сторону, а мне в какую-то ту? Может быть, я тоже в свою сторону хочу тянуть?
2: Хорошо. Пойдем другим путем. Задача на воображение. Представь, что ты из колодца тянешь ведро.
5: А зачем мне ведро? Я не хочу ведро.
2: Ты хочешь воды попить?
5: Не хочу ее пить.
2: Хорошо. Хорошо. А что ты хочешь?
5: Я хочу мопед.
2: Отлично, отлично. Ты из колодца тянешь мопед. Господи, прости, какая чушь, а? И чем быстрее ты его вытянешь, тем быстрее он у тебя будет. Понимаешь, новенький, верховина, 50 кубиков, хорошие фотофотки, шипованная резина.
5: Мотаник, ну-ка уйди, сейчас там из колодца мой мопед попрет. А то фотки помнешь мне новенький.
2: Забыли мопед. Положите.
3: Канат.
5: Мопед.
2: Все! Все положили. Так, идите сюда, подойдите сюда. Возьмите меня за эту руку. Представьте, что это трос. Вот. Держите за эту руку. Это канат. Сейчас по команде будете тянуть. Начали!
3: Вам больно?
2: Ужасно!
3: Извините. Извините, товарищ. Могу я вам в данной ситуации процитировать Шопенгауэра?
2: Не надо Шопенгауэра.
5: А Вишневского? А чё, хорошая мазь помогла бы там, чё?
3: Товарищ, мы готовы, начинайте.
2: Начали! Что опять?
5: Ой, вы знаете, у нас перепуталось, у меня не трос, а канат, по-моему.
2: Давайте сюда, сказал уже! Вот ваш трос, вот ваш канат, все довольны, у вас трос, у вас канат, вам и карты в руки.
5: А кто раздает?
3: Какие карты?
2: Я раздаю, тяните!
5: У меня трос.
3: А у меня канат.
5: Скажите, а козырной трос бьет каната?
2: Нет!
3: Ух ты!
5: Скажите тогда, а что такое Шопенгауэр?
2: Господи, вспомнил, а!
3: Можно я объясню?
2: Не надо ничего объяснять! Тяните канат!
5: Это не канат!
2: Тяните трос!
3: Да это не трос!
2: А что это?
5: Это Шопенгауэр! Ну
2: что, тяните Шопенгауэр!
3: Да какой же
2: да это... Да перестаньте же это Шопенгауэр и тяните
5: ну,
2: уже!
5: Ну ладно, что там?
2: Господи, свершилось! Итак, в состязании по перетягиванию каната...
5: Шопенгауэра!
2: По перетягиванию Шопенгауэра...
3: О. Скажите, а кто победил? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что он, но хотелось бы...
2: Знаете, идите вы...
3: Куда? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, куда, но хотелось
2: бы... Пошли его!
0: Тот самый КВ... КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Точные науки, например, химия, шуток не терпят. Но это никогда не мешало самим ученым демонстрировать завидное чувство юмора в повседневной жизни. Как вы уже догадались, нас с вами ждут несколько историй из жизни известных химиков.
0: «Шутить изволите».
1: У великого химика Дмитрия Менделеева было необычное увлечение. Он любил делать чемоданы. Однажды, когда ученый пришел в магазин купить необходимый материал, один из покупателей спросил хозяина магазина: «Кто этот бородач?» «О, это очень известный человек, его все знают», — ответил хозяин. «Прекрасный мастер чемоданных дел, господин Менделеев». Однажды слуга великого химика Николая Бекетова в панике вбежал в его кабинет и закричал: «Николай Николаевич, в вашей библиотеке воры!» В ответ профессор, жаловавший исключительно научную литературу, удивленно спросил: «Да? Интересно, и что же они там читают?» Великий химик Александр Бородин был очень рассеян. Однажды ему пришлось уйти из дома по срочному делу. На двери он оставил записку: «Буду через час». Вернувшись домой и прочитав записку, Бородин искренне огорчился. «Какая досада! Ну, нечего делать, придется подождать».
0: «Шутить изволите».
1: Придется немного подождать и нашей следующей встречи на Юмор-ФМ. Впереди у нас еще немало смешных историй и жизни замечательных людей. Услышимся уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: Угарный папа.
1: Внучке Еве 4 года. Вечером бабушка ей говорит: «Ева, ты уже большая, собирай свои игрушки сама». Ева в ответ: «Бабуль, вы там с дедом определитесь уже. А то как помаду брать — маленькая, как игрушки собирать — сразу большая». Даше 3 года, и она давно мечтает о домашнем хомячке. Мама категорически против. Даша с папой заходят в зоомагазин купить корм для рыбок. По традиции девочка залипает у клетки с хомяками и вновь просит купить ей хотя бы одного. Папа в ответ: «Даш, ну ты же знаешь, что мама очень рассердится». «Да? Ну ладно, пойдем, пап. Когда мама помрет, тогда хомячка и купим». У 5-летней Камиллы спрашивают: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Ну, мама моя бухгалтер, но я хочу быть как папа. Никто не знает, где и кем он работает, но деньги приносит».
0: Угарный папа.
1: Варе 3 года. Мама готовит обед и спрашивает: «Доченька, тебе салатик порезать?» «Да», отвечает Варя. Мама порезала овощи, добавила сметану и зовет дочь к столу. Варя смотрит на тарелку и громко заявляет: «Что это за бледно-то ты мне тут подсунула? Вообще-то салатик должен быть с маслицем». Лада 5 лет сидит на кухне, рисует козлят и рассуждает про себя: «Вот эта мама, она будет козочкой. А вот я буду козленочком». Отец вмешивается: «А папа кем будет?» Дочь, немного подумав, отвечает: «А вот это папа, он будет козлина». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Пришел человек с испитым лицом в Калининграде. Говорит, я вам расскажу одну историю, потому что я чуть не спился. Теща уехала в отпуск. Вот это только у нас, возможно. Уехала в отпуск теща, а он, пока ее не было, решил построить к своему огородику оградку. Измерил рулеткой огородик 12 метров и заказал 3 секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12. Ему сделали 3 секции по 4 метра, он привез, поставил на 1,5 метра длиннее. Он измерил огород 12 метров, поставил длиннее. Измерил каждую секцию 4 метра, поставил длиннее. Пересчитал секции внимательно. Раз, два, три. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. 12. Поставил длиннее. Напился. У русского один способ разрешения неразрешаемых проблем. На утро пригласил друзей. Все перепились к вечеру. Все. Потому что просто меняется вера в жизнь как-то. Таблица умножения другая, понимаете? Что-то происходит. Оказалось потрясающе. Оказывается, теща перед тем, как уехать в отпуск, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила.
2: Медики, бывает, обижаются. Вы ничего про нас не сочиняете, милый. Про вас не надо ничего сочинять. Я это много раз говорил со сцены. Зачитываю цитаты из истории болезни. Отравленная с детства привыкла есть мел, поэтому откусила карандаш от таракана. Пострадавший хотел избавиться от жира, увидел рекламу о том, что стиральный порошок уничтожает любой жир, и натер им себе живот. Сумасшедший народ. Гениально. Больной начал пить в 12, но не помнит, утра или ночи. Выпил 200 или 500 грамм водки, не помнит сколько, после чего вызвал скорую, чтобы узнать, сколько времени. А это еще гениальнее. Вот это весь русский характер. Отравление. Ночью очень захотелось есть. Съел 2 пирожка, 4 булочки. 1 стакан молока выпил. Съел 2 соленых огурца. 1,5 литра киселя. Заел это все оливками с косточками. Считает, что отравился пирожком. Ушибленная, хороший диагноз, ушибленная, шла по темному коридору, запнулась об угол, упала, ударилась об розетку.

0: Это какой-то фантасмагория. Запнулась об угол. Розетка разбилась. Произошло короткое замыкание. Обожгло ушибленное лицо. После чего она испугалась. И была доставлена с тиком в больницу. А это эксклюзив. 9 мая моему мужу стало плохо. Я вызвала скорую, которая приехала 11 мая. Врач попросил сначала выпить, после чего сделал укол в диван и уехал.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Плохая компания». Город Красноярск.
3: Даже самый храбрый автомобилист Москвы вздрагивает при слове «автоэвакуатор». Итак, перенесемся в логово зла. Утренняя планерка автоэвакуаторщиков.
4: Ну что ж, доблестные санитары города, я напоминаю, раз уж вы выбрали эту профессию, будьте готовы к тому, что люди вас не примут обратно. А теперь скажите наш девиз.
5: Мне плевать на всех, эвакуирую где хочу.
4: Скажи, а ты украл этот девиз?
5: Нет, сэр, я его эвакуировал.
4: Отлично. Перейдем к практике. Представьте, что машина уже в воздухе, а я озлобленный хозяин автомобиля. Ты хоть знаешь, кто я такой?
6: Да, на сегодня ты пешеход.
4: Ты что, вообще ничего не боишься?
7: Я работал приставом в Ингушетии. Чего я вообще могу бояться?
4: А может быть, мне тебя в багажник запихать?
7: Ха, накуси-выкуси!
4: Ох, ребята, переживаю я за новенького. Ну ладно. Я напоминаю, что вы должны гордиться тем, что эвакуаторщик — это древнейшая профессия.
5: Сэр, а разве не...
4: Нас как только не называли. Ну что ж, воины мои, мы с вами идем к одной огромной мечте. Мы верим, что однажды, в один прекрасный день, кто-то забудет забрать машину со штрафстоянки, и она станет нашей!
8: Да!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

поздний час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ищите действительно натуральное подсолнечное масло? Ага.

0: Работает трамвай на рейсе, а масло сверкает на рельсе. Девушка,
1: Аннушка,
0: маслица,
1: два горшка.
0: И вот на патриарших отдельно лежит башка.

0: 65. Сеть социальных кафе. 65. Вкусно и недорого. Кашки, плюшки, макарошки. 65. Кефирчик, ряженка, компотик.
1: Греча с сосисой за полцены.
0: 65. Для тех, кто действительно вышел на пенсию.
1: Старичок, доставай пятачок.
0: 65. Сеть социальных кафе. Доживем, пожуем.
2: Их никто не любит. Но они живые, и у них тоже есть дети.
3: Приют для бездомных тараканов «Сирано де Бержерак». Вам Сирано, а нам не Сирано.
2: Приют для бездомных тараканов «Сирано де Бержерак». Мы все еще ищем помещение.
3: Ждем вашей помощи на сайтах таракан.су и тапкизло.ру. .рф.
4: Юбилейный сезон на Юмор

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
1: Лизе 4 года. Она гуляет со своим папой. Вдруг видит небольшую толпу возле мужчины, которому стало плохо. Лиза расталкивает людей, подходит к мужчине и выдает: «Ну ты чё, печеница хочешь, что ли?» Двух сестер, Свету и Галю, заставили убрать свои вещи. Света складывает как попало, а Галя аккуратно в стопочку. Закончили уборку, и Галя выдает: «Света, вот я порядочная девочка, а ты беспорядочная». 8-летний Никита едет с мамой в машине и слушает по радио гороскоп. Внимательно прослушал, повернулся к маме и говорит: «Эх, мама, мама, ну зачем же ты родила меня раком?»
0: Угарный папа.
1: Вечер. 6-летняя Жанна идет с мамой в гости. Заходит в подъезд, а там темно. На этажах тоже света нет. Жанна и говорит: «Мам, здесь живут какие-то энергосберегающие люди». К 9-летнему Юджину пришла в гости его подружка Лера. Они пообщались, поиграли немного, выпили чаю с тортом и разошлись. Мама спрашивает: «Какая хорошая девочка Лерочка, тебе она нравится?» Юджин в ответ: «Лера, конечно, красавица, но женюсь я все равно на компьютере». И в завершение. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер Telegram +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мы читаем письма и радуемся тому, насколько выросли интересы наших читателей. Семенова волнует, когда в его доме будет горячая вода. Письмо написано живо, заинтересовано, с оригинальной концовкой. Липкин, пожилой человек, мог бы отдыхать, но пишет, интересуется, когда отремонтирует лифт. Письмо написано прекрасным языком, со старинными оборотами, яркими примерами. Целая группа читателей в едином порыве написала об ассортименте продуктов в близлежащем магазине. Не каждый профессионал найдет эти берущие за душу слова. Так расставит акценты. Это уже настоящая литература. Страстно и убежденно написано письмо об обвалившемся потолке. За каждой строкой, как под каждым кирпичом, встают живые люди наших дней. Уже есть стиль, чувствуется, как много пишут авторы. Условно произведение читателей можно разбить по сезону. Зимой большинство увлекается отоплением, очисткой улиц. Осенью живо пишут о люках, стоках, канализации. Летом многих интересует проблема овощей, железнодорожных билетов. Но нет такого уголка, куда не заглянуло бы пытливое око нашего читателя. А насколько возрос уровень культуры? Каких горожан раньше интересовали вопросы зимовки скота? Заготовки кормов? А сейчас люди поднимаются до требования соблюдать культуру животноводства. Просят, умоляют укрепить дисциплину в животноводческих комплексах. Особо интересуются сроками убоя крупных рогатых животных. Каких горожан интересовало, будет нынче урожай или нет? А сейчас многие спрашивают, что уродило, что не уродило, сколько засеяно гречихи и где именно она растет. Мы читаем письма и радуемся многообразию ваших вопросов. Хочется надеяться, что и читатели радуются многообразию наших ответов. А вы видели на наших дорогах такие автомобили, одеялом все затянуто и посредине торчит лицо? Как он там управляет, ума не приложу. У него вышибло камнем стекло, и он едет красный, страшный, лицом вперед. О, жуткое ощущение. Она на его колене пальцем чертила маршрут. Он с волнением следил. Она шла выше. Идете по Пушкинской? Он сипло спросил: к Большому? Она сказала: да. Идете, идете, пересекаете площадь. Ну, засипел он. Ну. И тут поворачиваете. Зачем? Идите прямо. Нет. Поворачиваете, идете к метро. Не, сказал он, это уже будет в сторону. Давайте вашу руку, я покажу, где мы встретимся. Не, сказала она, туда не подойти, там все перекопано, вы там давно не были. Смотрите, он стал чертить пальцем по ее ноге. Чтобы добраться сюда, нужно пересечь перекресток, опуститься, подняться и подождать вот здесь у кассы. Вы думаете, касса здесь? Спросила она. Касса всегда была здесь. Все, поняла. Завтра приду. Все.
0: Маэстро Жванец.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Волжане», город Самара.
3: Сейчас российские чиновники активно обсуждают вопрос о переходе нашей страны на 4-дневную рабочую неделю. Одни говорят, что это хорошо, другие, что плохо. А теперь давайте же посмотрим, что об этом думает обычный народ. Итак, на кухне.
4: Тихо, мужики! Все аргументы я услышал. Да. Значит, буду работать на день меньше, здоровье будет больше. Плюс. Отдыхать будем на день больше, здоровье будет меньше. Минус. Можно больше времени проводить с любимой. Плюс. Вероятность того, что спалит жена, увеличивается. Минус. Значит, можно начать пить в четверг. Плюс. Пятницу никто не отменял. Плюс. Соответственно, выходные. Минус. Выходные приезжает теща. Минус. А как мы помним, выходные я в минус. А минус на минус.
5: Плюс.
4: Все, идемте курить на балкон.
6: Так на балкон уже запретили курить.
4: Возвращаемся к стендапу.
3: А вот только у нас складывается впечатление, что в комитетах по делам молодежи работают далеко не молодые люди. Итак, на планерке комитета по делам молодежи.
7: Мне кажется, надо обтянуть тоже кресло.
8: Тишина, товарищи! Тишина! Слово предоставляется председателю комитета по делам молодежи Петру Фадеевичу Мотовилову!
4: Значит, сразу по делу! В рамках работы с молодежью для молодежи мы организовали молодежный день молодежи «Молодежь-2018».
9: Добро.
4: По графику мероприятия 5:45 прибытие карусов на площадку. Я сразу же начинают работать молодежные студии, такие как ярмарка гречишного меда, гончарное дело, и лепка дымковской игрушки.
9: Добро.
4: Значит, в 14:00 свою работу начнет молодежная полевая кухня, возле которой для молодежи выступит коммунистический певец Слава КПСС. Нам предлагали еще какого-то гнойного, но никаких гнойных нам не надо. Вперед, и только вперед!
9: Добро.
4: А теперь, собственно, слово тем, ради кого мы работаем, нашей молодежи. Моей жене Мариночке.
10: Мне все нравится.
4: Все, зайка, беги на карусель, скоро подскочу.
9: Добро.
4: Ложка дегтя. До меня дошла информация, что наш город занимает 2-е место по употреблению какого-то ягуара. Это позор. Я не знаю, что это, но уже завтра мы должны быть на 1-м месте. Вперед, она тоже вперед!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад поприветствовать всех вас на Юмор-ФМ. Скажите, друзья, как давно вы посещали оперу? Думаю, большинство ответит – довольно давно. Сейчас мы это исправим. Предлагаю с головой окунуться в удивительный мир оперного искусства. Забавные истории из жизни звезд мировой оперы вашему вниманию.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды в личной беседе некий молодой баритон похвастался знаменитому Энрико Карузо. «Вы обратили внимание, вчера в опере мой голос звучал великолепно и был настолько мощен, что заполнил собой весь театр». «Да-да», — ответил Карузо. «Я своими глазами видел, как публика поднялась и вышла из зала, чтобы уступить ему место». Прославленный итальянский оперный певец Марио Ланца выступал в провинциальном городке. На афише среди других произведений значилось «Брамс, кузнец». Перед самым концертом к певцу подошел местный житель, мужчина богатырского вида, и поднес в подарок огромный каравай хлеба. «Видел на афише, вы про кузнецов поете?» – пробасил детина. «Так вот, я здешний кузнец, и могу сделать вам более ценный подарок. А вы за это вставьте в свою песенку пару слов о том, что я также чиню радиоприемники и мотоциклы». Однажды известный русский оперный певец Осип Афанасьевич Петров во время бритья получил порез от театрального парикмахера. Зная пристрастие последнего к зеленому змею, он недовольно буркнул: «Это все от пьянства!» Парикмахер невозмутимо согласился: «Совершенно верно-с. От водки известно, кожа грубеет».
0: «Шутить изволите».
1: Так-то. Забавная история может быть еще и поучительной. Желаете сохранить гладкую и нежную кожу? Не злоупотребляйте. Пламенно салютую вам бокалом со смузи и удаляюсь на поиск новых историй. До скорой встречи в эфире, ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Камиль 4 года. Помогает папе с мамой перекапывать огород. Камиль собирает дождевых червяков и приговаривает: «Этот большой червяк – папа, этот червяк – мама, этот маленький червячок – сыночек». Вот такая у нас червивая семья. Папа 5-летней Таисии уехал в командировку. Тася увидела, что мама грустна, и спрашивает: «Мам, ты что, по папе скучаешь?» «Да», – отвечает мама. «А почему ты по нему скучаешь? Он тебе что, родственник, что ли?» Из школьных сочинений Саши. Мой жизненный пример. ЕГЭ – это не только содрать деньги со школьников, но и увеличивать в стране дворников. Павлин был оснащен красивым складным хвостом. Паустовский часто рассказывал, как они любили сидеть на костре. В поле колосилась золотистая рожа.
0: Угарный папа.
1: Мама спрашивает у 10-летней Тани: «Как школа?» Дочь отвечает: «Школа как беременность. Идет 9 месяцев. Только начинает тошнить уже на второй неделе». Папа помогает маме закатывать соленья на зиму. Процесс не быстрый, жаркий. 5-летняя Арина забегает на кухню за очередной порцией чего-то вкусного, долго наблюдает за ними и говорит: «Что, на зиму пасетесь?» Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер Telegram +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю.
2: Ой, смешная же страна у нас. В меню в баре читаю в Саратове. Что-нибудь вкусное — 300 рублей. Все. В газете статья в Хабаровске. Родственники нашли заблудившегося грибника и заблудились вместе с ним. Британское посольство, оформление анкеты на визу. Пункт. Ваш пол на дату заполнения данного документа. Только в России. Забор, автостоянка, объявление. Ворота автоматические. Точки открываются сторожем. Супер. Сообщение в Москве по радио. В Москве на трех кладбищах будет подключен бесплатный Wi-Fi. Я понимаю, зачем, но пишите нормально. А то в зомби верить начнешь. Ой, а на детские сады тоже вот эти воспитательницы пишут объявление. Объявление на калитке детского сада. После 9:00, уважаемые родители, после 9:00 детей через забор не перебрасывать. Россия, матушка. Название кафе в Москве — «Между ног». Отель в Питере называется «Кома». В Рязани парикмахерская — «Баба-Яга». Фирма такси в Саратове — «Бешеные черепашки». Кому это приходит на ум? Почему сосиски копченые назвали «ядрёна копоть»? Ценник на базаре. Среднеазиаты ж пишут, они и говорить не могут, а еще писать пытаются. Ценник. Нектарин, в скобках, брытый персик. В Новосибирске название киоска в одно слово. В рот компот.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
3: «Уральские пельмени» на что, где, когда?
4: Приветствую вас в самом интеллектуальном казино, где можно заработать деньги своим собственным умом.
5: Кто это говорит?
6: Не знаю. Давай спросим. Если ты девица красная, то что у тебя с голосом?
4: Начинаем игру. Итак, первый раунд. Уважаемые уральские пельмени, вам пишет Анна Ивановна Рогалева из Воткинска.
7: Эй, что началось-то, я не понял сейчас. Мы сами себе пишем.
4: Вопрос задает сама Анна Ивановна.
8: Уважаемые знатоки,
9: здрасте.
8: Мой вопрос связан с одеждой. Как вы видите, на мне синяя юбка. А в 16 веке за то, что я надела бы эту юбку, меня сожгли бы на костре. Теперь вопрос, почему?
4: Время пошло.
5: Гладиолус! Ты тупой, что ли? При чем здесь гладиолус? Она в синей юбке. В 16 веке ее бы сожгли на костре. Тебя спрашивают, почему? Так и надо отвечать. Потому что гладиолус.
4: Время.
5: Без 5:09.
4: Кто будет отвечать?
7: Отвечать будет Друзь.
4: Подождите, Друзь, а где он?
7: Не знаю, ваши проблемы. Ищите, спрашивайте.
4: Может быть, я вас удивлю, господа КВНчики, но в нашей игре отвечать должен тот, кто сидит за столом.
7: Что за новшество, не знаете?
5: Ну что, гладиолус?
6: Потому что гладиолус.
4: Итак, ваш ответ?
5: Потому что гладиолус.
4: Значит, вы считаете, что в 16 веке женщину в синей юбке сожгли бы на костре, потому что гладиолус?
5: Да, мы так считаем.
4: Ну что ж, послушаем правильный ответ.
8: Уважаемые знатоки, если бы я надела синюю юбку в 16 веке, меня сожгли бы на костре, потому что гладиолус.
4: Уважаемые телезрители, вы, конечно же, понимаете, что никакие это не гладиолусы. Мы просто попросили Анну Ивановну записать 40 тысяч вариантов ответов, среди которых по нелепой случайности был и гладиолус. Мы это сделали для того, чтобы не расстраивать ребят в самом начале игры. Но не волнуйтесь, на счете это никак не отразится. Итак, счет 1-0 в пользу телезрителей.
0: КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Вот вы говорите «Лабубу» — это страшные игрушки? Ха! Поверьте, вы ничего не знаете о настоящем страхе.
1: Среднечугуевский сталепитейный хэви-метал-комбинат представляет. Недетские чугунные игрушки «Бабубу».
2: Вдохновленный пол-литрой, снежной бабой и фотографией в купальнике бабы директора комбината, среднечугуевские кузнецы отлили и выковали «Бабубу».
1: «Бабубу».
0: 25 килограммов чистого чугуна. Сияющая бездна чистого ужаса. Седина в голову каждому покупателю.
1: «Бабубу».
2: Закажите вашу «Бабубу» сегодня, и уже завтра она до смерти напугает всех домочадцев и питомцев.
1: Уроните «Бабубу» на ногу и испытайте настоящую боль.
3: Держите «Бабубу» подальше от детей, ведь это не детские чугунные игрушки.
2: Производство среднечугуевского сталепитейного хэви-метал-комбината.
1: «Бабубу». Налицо ужасные, страшные внутри. «Бабубу».
2: Покупайте и...
4: Каждый день одно и то же. Пробки. 2 часа на работу, 2 часа обратно. Вам скучно.
5: Оцените наш революционный сервис «Клоун за рулем».
6: А вот и я!
5: Профессиональный артист цирка за рулем вашего автомобиля комфортно, безопасно и, главное, очень весело доставит вас по нужному адресу.
6: Спою песенку, застрою рожицу, расскажу анекдот, пожонглирую мячиками, покажу фокусы, а в самой глухой пробке мы с тобой станцуем на капоте!
5: Да, пожалуй, эту поездку вы долго не забудете. И не беспокойтесь о том, что скажут окружающие. Что бы ни случилось, вы ни при чем. Просто у вас за рулем какой-то клоун.
6: Клоун Антипка!
5: Хорошо, хорошо. Пусть будет Антипка. Клоун за рулем. Закажите пробную поездку на сайте приветбимздравствуйбом.ха-ха-ха.
7: Вы настоящий мастер своего дела?
8: И находитесь в поисках хорошо оплачиваемой работы?
9: Кривочугуевский завод вечных двигателей объявляет прием на работу по следующим специальностям.
10: Инженер по ящик черных дыр, варщик пространственно-временного континуума, тиктокарь-многостаночник, переводчик с языков и наречий цивилизации созвездия пса.
11: А в цех по пошиву роботов, скоморохов требуется веселый человек с балалайкой!
12: Смотрите в светлое будущее вместе с нами!
13: Добро пожаловать в наш фантастический коллектив!
14: Кривочугуевский завод вечных двигателей.
15: Наша работа – ваша зарплата.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Юмор ФМ.

полети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто. Я среди иллюзий, найду тебя снова. И снова мы будем родными. Закружимся в танце, словно мы в слому. Друг другу

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: 5-летняя Настя гуляла на детской площадке. Наслушалась там всякого. Приходит домой и с порога говорит папе и старшему брату. Ну чё, здорово, дятлы! Школа, 2 класс. Учительница разбила детей по парам и сообщила, что каждая пара делает друг другу подарок. Девочки на 23 февраля, мальчики на 8 марта. 9-летняя Леночка подходит к своему напарнику и спрашивает. «Вадик, а что ты мне подаришь?» «Ну, как что? Это будет сюрприз». Лена с максимально серьезным видом. «Не, мне сюрпризы не нужны. Мне розовые туфельки». Из школьных сочинений Артема. В школе я начинаю изучать знания. Когда я узнаю много знаний, я иду домой. И вот на опушке показался олень. Стройный, как жираф. У нас счастливая семья. Папа работает, мама красивая. А если выспится, то еще и добрая.
0: Угарный папа.
1: Виктору 4 года. Заявляет родителям. Я завтра с вами картошку копать не буду. «Почему?» – спрашивает папа. «Копать будете вы, а я буду наблюдать, чтоб копали там, где надо». 8-летний Вова живет в Курске. Бабушка его спрашивает. «Вова, а кем ты хочешь стать?» Он, не задумываясь, ученым. «А в какой же области ты будешь ученым?» Вова также стремительно отвечает. «В Курской, конечно же». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
4: У них честный кэшбэк на популярные категории.
5: Удобное, понятное приложение.
6: Есть доставка карты.
7: Дружелюбный живой колл-центр.
3: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
8: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенья в Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 7. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 12 выше 0. В Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 9.

Привет, ну как ты там? Уж сколько лет прошло, но память все хранит до мелочей про нас. Тобой наполнен я, тобой опустошен. Все так же жду тебя на том же месте, в тот же час.

заря растопит южным солнцем лед в моей душе. И с ветром перемен, как ранняя заря, ты постучишь в окно: привет, я здесь уже.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: В конце концов, кто я такой, чтобы не пить? Фраза, между прочим. Кто я такой, чтобы не пить? Мне что, больше всех надо? Не пить, сидеть на диете, делать зарядку. Что я из себя корчу? Извините, мне спиртного нельзя, мне стакан сока. Бери водку, не умничай. Ты кто такой? Ты что задумал? Ты посмотри, сколько народу мучается. Пенсионеры без лекарств. Молодежь без перспектив. А ему спиртного нельзя. Пусть все передохнут, а он будет на лыжах. На чьем фоне ты, гад, хочешь долго жить? Ты хочешь потом о нас кому-то правду рассказать? Тебе нельзя, а нам, значит, можно? Ты настоящих генералов видел? Фигура радость источает. Мундир лопается. Лампасы в щеки переходят. Нос цвета красного знамени. Упасть может, отжаться никогда. Гаишник на посту стоит, движение регулирует. И сам в борт вцепиться не может. Из-за живота. И его, чтобы объехать, шоссе надо расширять. Оттиск печати у него месяц перегаром отдает. Потому что подышал, ха! Лицо таких размеров любая женщина с любого конца комнаты, не сходя с места, поцелует. Процесс одевания носков в полевых условиях полностью исключен. А ты говоришь, я не пью. Один, которому пить нельзя, ничего не получил при распределении мест в парламенте. Рыдал, справки показывал, язва, диарея. Ему сказали, все правильно. Сильно не пьющий, большая гнида. Настоящий мужик у нас либо на водке, либо на антибиотиках. Почему либо? Потому что они не сочетаются. Хотя бывает, что крупный руководитель и на том, и на другом. А ты говоришь, что я такой, чтобы не пить? Выпей, Мишастик. Так меня одна дама называла. Выпей, Мишастик, добейся любви без слов.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Юмор-ФМ.

0: Любовь найдет каждого из нас и, конечно же, каждого из нас спасет. Это непременно. Только она, чистая, искренняя, светлая, способна творить чудеса. Ну и, конечно же, самыми искренними чувствами делимся сегодня мы здесь, на Юмор-ФМ. И вы нам пишете свои сообщения, поздравляете себя, близких, любимых, родных, нас, Юмор-ФМ, да и всю страну с Днем Великой Победы. Смело свои сообщения пишите нам в Телеграм с помощью СМС или в МАКС на единый номер +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Я с удовольствием поздравлю вас с праздником буквально через полчаса. А еще с огромным удовольствием подарю вам улыбки нашими чудесными рубриками. Михаил Задорнов и его легендарный монолог появится в финале этого часа. Будет угарный папа делиться детскими перлами. А еще Михаил Полицеймак расскажет про чувство юмора Энрике Карузо в рубрике «Шутить извольте». В ближайшие секунды тот самый КВН-команда «Утомленные солнцем».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Утомленные солнцем». Город Сочи.
4: Потерялась я, мама.
5: Что? Здравствуй, девочка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепеке?
4: Я потерялась.
5: Ты потерялась?
4: Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась.
5: Как ты потерялась?
4: Я прыгала на батуте.
5: И почему ты потерялась?
4: Сильно прыгала. И потерялась.
5: А где твоя мама?
4: Не знаю.
5: А как она выглядит?
4: Плохо.
5: А где вы живете с мамой?
4: Red Bull. Нет. Адреналин Rush.
5: А, пансионат энергетиков?
4: Да.
5: Ну хорошо, давай сначала. Как тебя зовут?
4: Не помню.
5: Вообще не помнишь?
4: Помню только последние три буквы.
5: Какие?
4: Адя.
5: Адя? Давай по алфавиту. А Адя?
4: Нет.
5: Бадя?
4: Нет.
5: Вадя?
4: Нет.
5: Может, Гадя?
4: Похоже, но нет.
5: Задя?
4: Нет.
5: Может быть, и Адя?
4: Нет такого имени.
5: Фадя?
4: Нет.
5: А, может, Надя?
4: Нет.
5: Опа. Я буду называть тебя Гадя.
4: Красивое имя.
5: Гадя, а как твоя фамилия?
4: Не помню.
5: Вообще не помнишь?
4: Помню только последние три буквы.
5: Какие?
4: Ова.
5: Но тут попроще будет. Иванова.
4: Нет.
5: Петрова.
4: Нет.
5: Сидорова.
4: Нет.
5: Корова.
4: Нет.
5: Здорова.
4: Нет.
5: Хреново.
4: Да.
5: Хреново?
4: Да.
5: Гадя Хреново?
4: Да.
5: Слушай, Гадя, а ты помнишь свое отчество? Ну, мне так, для себя, чисто поржать.
4: Не помню.
5: Вообще не помню.
4: Помню только последние три буквы.
5: Вна.
4: ВИЧ.
5: Петрович.
4: Да.
5: Гадя Петрович Хренова?
4: Да.
5: Я бы тоже потерялся. Ну хорошо, попробуем по-другому. Куда могла уйти твоя мама?
4: Не помню. Помню только последние три буквы. КВН.
1: самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Главное

0: Шутить изволите. Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я рад снова приветствовать всех вас на волнах Юмор-ФМ. Внимание, вопрос. Что первое приходит вам на ум, когда вы слышите Энрико Карузо? Италия? Опера? Великий певец? Все верно. Но, поверьте, всемирной известности слава отнюдь не мешали Карузо попадать в весьма курьезные истории. И вот лишь некоторые из них.
0: Шутить изволите.
1: Как-то раз по дороге в Милан Энрико Карузо остановился в трактире. «Почему с таким любопытством глядите на этого человека?» – спросил трактирщик одного из посетителей. «Ну как же? Это ведь сам великий Карузо!» «Жена! Дети!» – закричал счастливый трактирщик. «Спускайтесь скорее вниз! Наше заведение посетил великий путешественник Робинзон Крузо!» Однажды знаменитый певец отправился на большом корабле на гастроли в Америку. Плавать Карузо не умел, океана побаивался и потому с заметным волнением осведомился у капитана. «Скажите, а часто ли тонут подобные корабли?» «О, не беспокойтесь», — сказал капитан. «Каждый такой корабль тонет не более одного раза». Однажды, когда Карузо был еще начинающим певцом, он выступал на сцене в провинциальном итальянском городке. В самый разгар представления один из зрителей швырнул в него кочан капусты. «Ну вот», — сказал певец, рассматривая кочан, «от моего пения кто-то уже потерял голову».
0: Шутить изволите.
1: Отдавая дань уважения итальянскому темпераменту, считаю все-таки, что кидать капусты в артистов — занятие неблагодарное. И желаю всем выходить из неловких ситуаций с легкостью, благородством и шуткой в стиле Энрико Карузо. Мы ненадолго расстанемся, но уже очень скоро встретимся в эфире. Искренне ваш, Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор ФМ.
2: Наши глаза зажегся город.

0: Реклама.
1: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: УО «Инстамарт-сервис», Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Успел.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Юмор ФМ. Шутки и песни.

праздник настал.

Время ваших сообщений, а самое главное, поздравление с Днем Великой Победы. Да, именно этот праздник мы сегодня отмечаем со слезами на глазах, ну и, конечно, с радостью и теплом в душе. Поздравляю с Великим Праздником Победы. Забайкальский край, село Шишкино. Всем привет и всех с праздником. Димочка, сынок, выздоравливай, я тебя люблю, написала Татьяна. Еще один привет прилетает из Ялты. Поздравления с праздником Великой Победы. Всей семьей слушаем Юмор ФМ. Вас тоже с праздником, прекрасная семья из Ялты. Едем на дачу, майским пробкам привет. Всех поздравляем с началом сезона посадки картошечки. Желаем хорошего настроения и хорошей погоды. Ну и, конечно же, с Днем Великой Победы. Сегодня нашим ветеранам спасибо. Семья Синичкиных написала. А есть еще привет Выдрину Александру от Анастасии из города Магнитогорска. Я его очень люблю. Да-да-да, признание в любви тоже могут сегодня звучать. Ну и, конечно же, поздравления с праздником продолжаем. Сегодня с праздником, с 9 мая. Поздравляем. Будем жарить шашлык. СНТ Приазовье. Дима написал такое сообщение. Ну и Екатерина из Кинешмы передает привет семье Петуховых. Поздравляет всю страну с праздником. Говорит, что работаем все вместе на даче. Ну и пусть ваша работа будет очень доброй, веселой и, самое главное, качественной. Ну а как иначе? А мы здесь будем дарить вам улыбки. Монолог Михаила Задорнова и угарный папа очень скоро.

0: изъян.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор ФМ. Не держите в себе этот ценный контент, киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
1: Угарный папа.
2: Света 5 лет. Подходит к маме и говорит: «Мамочка, я тебе подарок приготовила ко дню матери. Только в обморок не упади. А то какой же день матери без матери?» 7-летний Егор говорит своей тете: «Танечка, я напишу объявление для тебя, чтобы ты замуж вышла, и повешу на мусорке». Все в шоке. «Почему на мусорке?» Егорка отвечает: «Вы не понимаете, что ли? Когда мужчина живет один, ему приходится самому мусор выносить. А когда увидит объявление, сразу же женится. Ну, чтобы мусор не выносить». Из школьных сочинений Лизы. «Я живу и учусь в 5 классе. Свою школу я люблю за то, что она шумная, радостная и вечно зеленая». «Мама порола Витьку мало, но часто». «Иванушка спал, а царевна-лягушка нежно наквакивала ему колыбельную».
1: Угарный папа.
2: Степе 4 года. Подходит к маме и говорит: «Если ты не дашь мне мультики смотреть, то я залью ваш дом». Мама удивленно: «Сынок, чем зальешь?» Степа отвечает: «Чем-чем? Слезами». Диане 4 года. Едет с мамой в машине. Говорит: «Мама, я тоже хочу ездить за рулем». Мама в ответ: «Чтобы ездить за рулем, нужно сначала выучиться в автошколе». «Тогда запиши меня в автошколу», — просит Диана. «Ты еще маленькая, тебя туда не возьмут». Диана не сдается и заявляет: «Ну хорошо, запиши меня хотя бы в автосадик». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенья в Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 7. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 12 выше 0. В Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 9.

0: шутки и песни.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Ну, это история, после которой вообще ничего нельзя рассказывать. Парень рассказал за кулисами. С другом сидели, курили у подъезда. Подошел старикан, мялся. Вынул какой-то типа рецепта медицинского из кармана. Говорит, я три дня назад сдал анализы. Мне тут результат написали, мелко, не могу прочитать. Ребят, не поможете? И мне этот парень говорит, зря я сразу прочитал. Как задорно, говорит, воздуха в грудь наберите. Там было написано, вы сдали спички. Старикан побледнел, начал шарить руками по карману, вынул спичечный коробок и пошел выбрасывать. А это супер история. Вот дурища шла, говорила по айфону ночью в сквере. Мужик подошел с ножом, говорит, давай телефон. Она говорит, 8-903. Он выронил нож и убежал со смеха. Мужик спасателем работал в Турции и одевал немцев в жилеты. Немец подошел, а вот умеет наш приколоться. Надо же руки вверх поднять. И он немцу говорит, хайндехох. И немец радху руки вверх. Тот говорит, не забыли. Это моя любимая история. Венеция. На Венеции по берегам каналов отель главным образом. По утрам бывает часто туман, сильный туман. Там же очень влажно. И мне парень пишет, я вышел на свой балкон утром рано, туман такой, не вижу руки, пальцы рук впереди себя. Дальше на ум могло прийти только русскому. И мне пишет он, так захотелось вдруг поорать в туман. Зачем? Это бесперспективно, нет? И он в туман закричал «Ёжик!». И вдруг с другого берега канала женский на русском языке кричит «Лошадка!».
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
7: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
8: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату.
6: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
6: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
10: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: Всем доброго праздничного утра. Да-да-да-да. Мы сегодня с вами отмечаем День Великой Победы. И в честь такого события предлагаю радовать друг друга чувствами, приветами, поздравлениями. Естественно, свои сообщения смело пишите нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Я вас искренне поздравляю с этим прекрасным праздником. Ну и, конечно же, через полчаса буду читать ваши поздравления. А еще в этом часе мы с вами будем улыбаться монологу Михаила Жванецкого, детским перлом, собранным Гаром Дмитриевым в рубрику «Угарный папа», нашей фирменной нерекламе и в ближайшие секунды тому самому КВНу.
1: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Татнефти, город Альметьевск.
2: Мы заметили, что наши российские рэп-исполнители постоянно в своих песнях рекламируют зарубежные бренды. Ну вот, послушайте.
3: Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе Rolex и Gucci.
2: Мы считаем, что наши отечественные бренды достойны такой рекламы не меньше.
4: Всем пиз, сосем Барбарис. Ярослав, Никита, Григорий. С вами группа Цикорий.
5: Брюква! В чем-то бело мой нос, я побил простокваши. Зацени аромат, мой одеколон Саша. Моя тёлка модель, она с обложки крестьянки. Она заводит меня только в шапке-ушах.

0: князью Вишневского.
1: Видали, видали, видали, из кожзама сандалии. Видали, видали, видали, свитер с оленем связали.
0: Ты можешь быть мега крут, настоящей легендой. Никогда не забывайте российские бренды. Рэпер, актер, бизнесмен, председатель жюри КВН.
1: Все мы в детстве грызли один гематоген.
2: Новогодний эфир Первого канала смотрит очень много людей. Но есть одна программа, которую не смотрит никто. Это выпуск новостей 1 января в 6 утра.
3: Доброе утро. На часах ровно 6:00. В студии я, Максим, вытащил короткую спичку Шарафутдинов. Хочется процитировать гимн КВН. Для кого, для чего? Но мы начинаем наш выпуск. Сергей Семенович Собянин сегодня торжественно открыл холодильник, выпил минералку и похорошел при самом себе. В Саранске приземлилась летающая тарелка. Лионель Месси перешел в казанский Акбарс. Я могу говорить, что хочу. Меня все равно никто не смотрит. На некоторых каналах так круглый год делают. Чрезвычайное происшествие. Магазин разливного пива в Мытищах начал работу уже в 5 утра. Первыми на место прибыли оперативники. И, как мне подсказывают мои коллеги, нужно говорить чуть потише, а то башка раскалывается. На этом пока все. В студии был Максим Шарафутдинов. В общем, увидимся завтра. Хотя кого я обманываю? До встречи 8 января.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Марья Степановна, а может вечером посидим в уютном кафе?
2: Да? И чё дальше?
1: Потом купим бутылочку игристого и поедем ко мне.
2: И чё дальше?
1: Ну как, послушаем пластинки, посмотрим романтический фильм.
2: А чё дальше?
1: Ну, Марья Степановна, сыграем, я не знаю, ну, в шашки на раздевание, а?
2: Ну, сыграем, а дальше-то чё?
1: Чё-чё, всё, вопросов больше не имею.
3: Отечественные тормозные колодки «Марь Степанна». Пожалуй, лучшие тормозные колодки в своем отечестве.
1: Когда я торможу, я делаю это эффективно. И все благодаря «Марь Степанне».
3: Покупайте тормозные колодки «Марь Степанна».
2: Ну, купила. А дальше-то чё?
3: «Марь Степанна» – тормоз, который никогда не подведет.
4: Главный концерт этого года.
5: Я буду танцевать тебя
4: на главном стадионе страны.
5: Ты мой кайф.
4: Долгожданный, непревзойденный, неповторимый рулон обоев. С новой программой «Возьми мой любовь».
5: Я парашют, и возьми горячий искренний любовь.
4: 30, 31 и 32 июня. Большая спортивная арена «Должники». Все хиты. Грандиозное шоу. 70 тысяч зрителей.
6: Специальные гости. Вокально-инструментальный ансамбль «Imagine Dragons».
4: Живой звук, живой свет, живой рулон обоев.
5: Я с букетом и конфетом еду к девушка моя.
4: Успей купить билеты на сайте rulonoboev.poi.
7: Зачем вам солнце Монако, если можно отправиться в байдарочный поход?
8: Туристическая компания «Плеск весла» приглашает вас на организованные сплавы по тихим и живописным рекам Тамбовской области.
9: «Плеск весла» – более 20 лет на рынке водного туризма. Сотни интересных маршрутов, тысячи довольных и живых клиентов.
8: «Плеск весла» – это активный отдых по формуле «все включено». Тушенка, палатки, байдарки, гитарки, напитки.
9: Даже напитки?
8: Ну, конечно. Как же без них?
10: Скорей проснись и пой, гребец, намажь тушенку на хлебец.
11: Слыхав он фырик, пригуби,
12: бери весло.
13: Греби, греби.
9: Греби, греби?
14: Греби, греби. Веслом, веслом, греби, греби.
8: Туристическая компания «Плеск весла».
9: Ваш идеальный отдых.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
10: ВГЛ-2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
11: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
12: «Додо».
11: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
13: Успел.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

Время ваших приветов и поздравлений с Днем Великой Победы. Именно этот праздник мы сегодня с вами отмечаем, чествуем наших великих ветеранов и, конечно же, радуемся этому событию. Алексееву Лену из Пензы с юбилеем поздравляют. Миронова, кстати, по поводу рожденных 9 мая. Вы, мне кажется, по жизни просто победители. Вот и к Елене, к поздравлению Елены тоже присоединяемся всей командой Юмор-ФМ и желаем ей побед в разных сферах ее жизни. Еще один привет улетает мужу Виктору. Витюшечка, я тебя очень люблю. Олюшечка написала. А есть еще и поздравления с Днем Победы. Красноярск, Омск, Братск, Благовещенск. Спасибо нашим дорогим ветеранам. Мы помним, мы гордимся. Ждем наших ребят с победой. Полина написала. Поздравляю всех кузбассовцев и россиян с Днем Победы. Всем мирного неба над головой. Пусть этот праздник принесет нам счастье и радость. Желаю всем классной праздничной субботы, отличного настроения, любви, благополучия, позитива и удачи, написал Юрий из города Новокузнецка Кемеровской области. Есть еще такое сообщение. Дорогой Юмор-ФМ, поздравьте, пожалуйста, моего любимого мужа с Днем Победы. И скажите ему, что я его очень люблю. Мой Сашулечка Лякин, ты моя жизнь. Верунчик написала. Сашулечка Лякин, скорее, ответный привет и поздравления отправляйте. Ну и еще больше ваших добрых слов, теплых, нежных чувств, ну и, конечно же, признаний в следующем выпуске ваших поздравлений. Ну а в этом часть монолог Михаила Жванецкого и угарный папа для вас.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Марише 4 года. В садике воспитательница у нее спрашивает: «Мариша, ты знаешь, где работают твои родители?» А она в ответ: «Знаю. Мама на 5-м этаже, папа на 3-м». 5-летняя Рита сидит за столом и неаккуратно ест суп. Мама говорит: «Рита, нельзя так делать. Ты же не свинюшка, а девочка». Рита, немного подумав, отвечает: «Ну и что? У свиней тоже девочки есть». Из школьных сочинений Владислава. «Мне нравится профессия учителя, поэтому я хочу стать врачом-хирургом». «Лес у нас на даче очень редкий, но зато дремучий». «Вода в озере папе не понравилась. Говорит, какое-то неприятное ощущение, как будто купаешься в масле». И правда, он вылез из воды весь какой-то жирный.
0: «Угарный папа».
1: Мама забирает Антона из детского садика, а он рассказывает: «Мама, я опять полюбил Стешу, а еще Диану и Алису. Хотя Алиса любит Андрея. Но пока он болеет, Алису можно немножко полюбить». Настя 5 лет. Говорит своему 7-летнему брату: «Вань, а ты знаешь, что нужно сначала жениться, а потом уже детей рожать?» «Это почему еще?» – спрашивает Ваня. «Ну ты смешной. Если вы все уйдете на свадьбу, с кем детей-то оставлять?» На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах Юмор-ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенья в Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 7. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 12 выше 0. В Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 9.
0: Реклама.
3: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Джетур Дэшинг» всего за 2 159 тысяч рублей. «Джетур Дэшинг» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
4: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03. Реклама.
3: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Джетур Дэшинг» всего за 2 159 тысяч рублей. «Джетур Дэшинг» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
4: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03.

0: из облсовпрофа, товарищ. У него нигде никого не было. И из подшефного колхоза девушка, ей давно обещали во Францию. Правда, они у изобретателя спросили, на каком принципе, как, что, какие заряды, какие отталкиваются, какие притягиваются. Девушка как раз физику еще помнила. А из облсовпрофа, товарищ, ну, уже, видимо, подустал. Путевки все распределял, ругался и начал элементарные законы забывать. Не то, что там Джоуля Ленца или Ома, но и Архимеда уже не мог себе представить. Хотя сам дядя представительный, шляпа на нем сидит, как на гвозде. Приезжают они в Париж, распаковали машину, ну, машина, будь здоров. Народу набежало, всеобщий восторг. Товарищ из облсовпрофа очень хорошую речь произнес и даже закончил по-французски. «Се ля ви». Мол, у нас есть что вам показать. Все закричали: «Включайте, включайте». Он сказал уже через переводчика: «Нам понятно ваше нетерпение». И тут они с ней вдвоем куда-то что-то воткнули. Ну, товарищи этого из облсовпрофа потом спрашивали: «Ты куда воткнул? Ты можешь вспомнить?» Ну, где там вспомнить, когда врачи к нему вообще не допускали? Состояние тяжелое. Девушка помоложе и покрепче была, но у нее что-то с речью случилось. И не может вспомнить, как доить. Не помнит, откуда что. И за что корову брать. Не на то жмет. Колхоз уже за свой счет лечил. Хотя врачи говорят, есть надежда. Павильон как раз быстро отремонтировали. Машину снова собрали в мешок. Привезли мешок уже другие люди и сразу хотели изобретателя под стражу брать. Ну, тут коллектив за него поручился, с него просто взяли подписку о невыезде. Не то, что в другую страну, а даже в другую область. Так что он еще хорошо отделался. Все говорят, могло быть хуже. А так, всем хорошо. Спасибо за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gbbonus.ru.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
1: Юмор ФМ. Шутки

0: А между тем, в этот день, в день Великой Победы, ценность любимых ощущается острее. Чувства становятся ярче, а на глазах всегда чуть-чуть блестят слезы. И хочется быть намного-намного добрее. Вот этим добром мы с вами делимся здесь у нас на Юмор-ФМ. Пишите свои поздравления, теплые добрые слова в Telegram Max или с помощью смс к номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Я с огромным удовольствием поздравляю вас с Днем Великой Победы. Ну а ваши поздравления озвучу уже через полчаса. А еще мы всей командой Юмор-ФМ дарим вам много-много улыбок. Например, дарим возможность улыбнуться после монолога Михаила Задорнова, от рубрики «Угарный папа», а еще от истории про космонавтов. Ее расскажет Михаил Полицеймаков в рубрике «Шутить извольте». Но в ближайшие секунды улыбки дарить будет тот самый КВН.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Максимум», город Томск.
4: Встречайте, наши следующие гости – сибирские сказители.
5: Складываем былины о победах России. Расскажу я вам быль былинную, что случилось да приключилося с Русью-матушкой. Истосковалась по победам Русь, ой, кручинилась, ой, измаялась. Скоро сказка сказывается, да не скоро сказывается результат изнурительных тренировок и внимания к спорту со стороны государства. И пришла беда неожиданно. Кто подумал бы, из футбола бы. Из альпийских гор зло спустилось.
6: Ой, сгустились тучи над понедельником.
5: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
6: Пригрозил он им карою страшную, что в Голландии нормой считается.
5: И пошла крушить наша сборная супостата грецкого, босурмана шведского, а голландцев вообще, мягко говоря, выиграли.
6: И накрыла волна Русь матушку. Старый млад, сытый, пьян валяется, а вторник, среду, четверг с пятницей. Короче, на той неделе рабочих дней не было.
5: Гуляла Русь, докуражилась!
4: Подождите, еще с испанцами играли?
7: Не играли.
4: Как не играли?
7: Так не играли. Былины всегда на позитиве заканчиваются.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Вот, казалось бы, что может быть серьезнее, чем космический полет? Ну и в космосе, друзья, часто происходят забавные истории, а сами космонавты зачастую обладают прекрасным чувством юмора. Что ж, как говорил Гагарин, поехали!
0: «Шутить изволите».
1: После исторического полета Гагарина в космос прошло 2 дня. На торжественном приеме в Кремле к космонавту подошел Никита Хрущев, отвел Гагарина в сторонку и спросил, видел ли он Бога. Юрий Алексеевич в шутку ответил: «Видел». На что советский лидер сказал: «Прошу тебя, Юра, никому об этом не говори». Через некоторое время к космонавту подошел патриарх Алексий I с тем же вопросом. Гагарину неловко было шутить с главой Русской Православной Церкви, и он ответил: «Нет, отец, к сожалению, не видел». «Прошу тебя, Юра, никому об этом не говори», – произнес Алексий. Была на орбите и такая история. Космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков отремонтировали бортовой видеомагнитофон и забыли вытащить из него видеокассету с фильмом «Белое солнце пустынь». Через несколько часов, занимаясь обычной работой, они случайно включили какой-то тумблер на панели приборов и услышали, как из всех динамиков станции на полную громкость раздалось: «Здорово, отцы!» Космонавты не на шутку испугались, поначалу приняв случившееся за первый контакт с инопланетным разумом. И только потом признали голос красноармейца Сухова, героя своего любимого фильма. Однажды на лекции космонавта Валентина Лебедева спросили: «А в чем подвиг Юрия Гагарина?» Лебедев ответил: «Вы видели 10-этажный дом? Ну вот представьте, что все это горючее. А наверху сидит человек в маленьком железном шарике. Внизу поджигают горючее и говорят: „Юра, мы все подсчитали. Ты обязательно вернешься“».
0: Шутить изволите.
1: Вот и я улетаю от вас совсем ненадолго. И обязательно вернусь с новой порцией забавных историй из жизни замечательных людей. До встречи, друзья. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
4: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
3: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Успех!
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
14: ВГЛ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
15: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.

Ваше сообщение, и сегодня это в большинстве своем поздравление с Днем Великой Победы. Нет, можете, конечно, и в любви признаться, и просто с днем рождения кого-то поздравить. А вдруг кто-то в такой праздничный, торжественный день родился. Ну, а начнем вот с поздравления с Днем Победы. Все-таки поздравляю всех с этим праздником, мирного неба и добра всем. А привет Алексею Машкину. Это написал Константин из Баварии. А братьев Вову, Толю, Красноперовых с праздником. Нет интернета, нет привет, пишет Алиса. Не знаю. С помощью смс ваш привет долетел. И не просто долетел, а еще и прозвучал на всю страну. Так что не можете дописаться до мессенджеров, которые работают с помощью интернета. Пишите просто сообщение. Здравствуйте, Юмор ФМ. Поздравляю всю страну с праздником Великой Победы. Желаю всем мирного неба, написал Дмитрий из Омска. Хочу поздравить всех ветеранов и действующих бойцов с Днем Победы. Всем сил, здоровья, ждем всех домой, написала Светлана. С Великой Победой! Давайте сегодня поднимем бокалы за всех героев и будем помнить тех, кто сейчас жив и нуждается в нашей заботе каждый день. Прекрасное пожелание. Поздравляю всех с Днем Победы, написал Александр Зайцев из города Черноголовка. Еще больше ваших сообщений и поздравлений с этим прекрасным праздником уже через час. Ну а в этом часе немного улыбок. Монолог Михаила Задорнова и рубрика «Угарный папа». Там детские перлы для вас.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
1: Мама пятилетней Вики сидит перед зеркалом и мажет лицо кремом. К ней подходит дочка и говорит: «Мам, ну не мажься ты больше этим кремом для морщин. Я вчера посчитала, что у тебя их стало на одну больше». Алена 5 лет и 5 месяцев. Мы с родителями отдыхали в Египте и не видели ни одной живой мумии. А вот папа уснул на пляже и на второй день был очень на нее похож. Из школьных сочинений Демьяна. Отец Чацкого умер в детстве. Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой и с собой взяли только необходимое – картошку, палатку и Марью Ивановну. Одной рукой Илья Муромец держит копье, другой смотрит вперед.
0: Угарный папа!
1: Оля 4 годика говорит: «Мама, знаешь, почему я такая хитрая? Потому что у меня хорошие мозги. А если бы их не было, лежала бы на диване и тупила». 5-летний Вова отдыхает у бабушки в деревне. После посещения кузницы подбегает к папе и с восторгом делится увиденным. «Ой, папочка, что я сейчас видел? Дядя лошадь живую сделал. Ну честно, я подошел, а он уже заканчивал ей ноги прибивать». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram плюс 7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенья в Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 7. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 12 выше 0. В Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 9.
0: Реклама.
3: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Загородный уют, свежий воздух и высокий сервис. Всего в 15 минутах от центра Челябинска. Парк «Отель Березка». Ваш тихий уголок для комфортного отдыха.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03. Реклама.
3: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Загородный уют, свежий воздух и высокий сервис. Всего в 15 минутах от центра Челябинска. Парк «Отель Березка». Ваш тихий уголок для комфортного отдыха.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вот как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Читаю объявление в Суздале. Но это для людей образованных. Добро пожаловать в исконно-русский город Суздаль-Мекку православия. Наши люди разносторонне развиты. Мастерская в полуподвальном помещении, на двери написано «Ремонт баянов и электробритв». Это только в России возможно. Еще там ауру прочищают шомполом, там бреют карму, надо дополнять. Мне прислал письмо через человека, который очень интересно заметил явление на телевидении.

0: объявление на двери дома, вывоз мусора и очистка квартир, в том числе и от мебели. Это замечательно просто. Так, что у меня? Буквально... Ой, в углу. Это серии только в России. Внимание! В лифте написано. Стойте в этом углу. Тогда лифт при движении не будет греметь. Другой лифт. В соседнем, в другом лифте. В случае остановки лифта обращаться в лифтерскую по адресу. Улица такая, дом такой. И рядом приклеен листок бумаги. Внимание, запомните адрес на случай отключения света. Вошел в лифт сразу так. Сразу учить это все наизусть надо. Ой, какие в подъездах пишут. Ну, способный народ. Если вы пришли к кому-нибудь, определитесь, где живут ваши знакомые. Звоните им. Жители нашего подъезда, конечно, будут рады в полночь подсказать вам, куда идти. Ну и, а если вы забежали в лист просто... А если вы забежали в подъезд просто по мелкой нужде... Дальше, готовы? Вы должны иметь при себе паспорт, дорогие часы, мобильный телефон, деньги на ремонт всего подъезда, пару костылей, йод, вату, бинт, полмешка гипса и завещание. Уважаемые товарищи жильцы, такого числа вас только-то. В вашем доме состоится собрание по вопросам проведения террористических актов. А это страшилка в многоэтажке у мусоропровода между этажами на крышке объявления. Мусор не бросать. Мусоропровод забит жильцами. Выходите вниз и пробивайте. Реклама в автомобильном магазине. Мы посадим вас на колеса, и вы будете довольны.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-физбанк.ру. ООО ВБ-банк.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: УОН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
9: Поднимите мне зарплату. Я закрою
7: ипотеку. И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
10: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Ну а сегодня, между прочим, очень и очень легко найти в сердцах отклики, потому что сегодня прекраснейший праздник, День Великой Победы. Сегодня мы таем в этих чувствах, слезы текут с глаз и улыбки не сходят, конечно же, с лиц. И все это благодаря нашим прекрасным пенсионерам, благодаря нашим прекрасным героям. И именно их мы сегодня чествуем и, конечно же, поздравляем друг друга. Свои сообщения смело отправляйте нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-сообщений номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Я с огромным удовольствием их поздравлю вас и передам все ваши поздравления. А еще с огромным удовольствием подарю вам улыбки. Да-да-да, мы приготовили для вас и радостные элементы нашего прекрасного праздничного эфира. Монолог Михаила Жванецкого, рубрику «Угарный папа», нашу фирменную не рекламу. И в ближайшие секунды радовать нас будет тот самый КВН.
1: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Русская дорога», город Армавир.
3: У нас есть для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая — то, что у нас есть рэп-группа, а плохая — она плохая. И сейчас придет на эту сцену.
4: Встречай легендарное возвращение группы Shadow of the Sky! Пу-пу-пу-пу! Пушка! Пушка!
5: Здоров, бро!
6: Привет, чувак!
5: Как всегда, руку не дает.
4: Помнит!
3: Да.
4: Помнит!
3: Так, короче, пойте одну песню и валите отсюда!
5: Слышь, бро, ты с нами так не разговаривай. Мы вообще-то звезды, да. Мы даже стадионы убираем.
3: Может, собирали? Нет, братан, мы знаем, что мы делаем.
5: Да! Поехали, первый трек, давай.
3: Поехали.
7: Этот трек про МОК.
3: Международный олимпийский комитет.
7: Не, про гидромедцентр.
5: Да.
7: Поехали. Что ж вы, сволочи, себе позволяете? А, не, про Международный олимпийский комитет, точно, да. Да, да. И неправильный прогноз погоды объявляете? А, не, про гидромедцентр, точно, да, да, как было изначально. А потом нас на Олимпиаду не пускаете.
4: Слушай, братан, давай для себя определимся, кого мы больше ненавидим. А то мы этот рэп никогда не допоем.
7: Да, точно. Yeah! Shadow of the sky! Бу-бу-бу-бу! Пушка!
3: Так, успокойтесь, я сейчас вас на 15 суток посажу.
5: Братан, ты нас пугаешь теплым помещением с трехразовым питанием.
7: Мы согласны.
5: Конечно.
3: Так пошли вон отсюда, быстро.
7: Бро, подожди. Мы реально классный коллектив. Мы можем выступать прям на разных мероприятиях.
4: Да, как на веселых, так и на грустных.
3: В смысле?
7: Смотри, слушай, поехали. Такой красивый, но перестал дышать.
3: Вы что, с ума сошли такое петь, а? Ваш рэп вообще полная фигня, понятно?
5: Братан, не рассказывай нам за рэп, мы в рэпе не первый день.
3: Второй?
5: Нет.
3: Третий?
5: Нет.
7: Бро, еще пару попыток, он угадает.
5: Пусть пытается.
3: Так пошли вон отсюда.
5: Да ладно, ладно, все, бро. Последний трек, который понравится всем.
7: Поехали. Всем. Два нуля, три четверки, две единицы.
5: Да, записывайтесь в моей мамке на ресницы.
7: Юля принимала для мозга пилюли. Закончились пилюли у Юли в июле. И вот бегает по площади Юля вместе с голубями.
4: Гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули.
7: Это Shadow of the Sky.
3: Так, успокойтесь, успокойтесь быстро. Я сейчас подкрепление вызову.
5: Что, серьезно? Скажи, пусть подруг возьмут.
3: Пошли вон отсюда, быстро.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Концертное агентство «Гранд Фиаско», творческое объединение «Роснана-на-на-на» представляют.
2: Его песни у всех на устах. Они гениальны и лаконичны. Понятны всем и каждому.
1: Знаменитый поэт-песенник Наранай Нананаев отмечает юбилей.
3: 100 поклонников мастера на грандиозное шоу «Поэт-долгожитель Наранай Нананаев». 90 лет на наносцене.
1: Все звезды, любимые хиты и дружно хором.
3: Весь вечер на сцене эстрадный оркестр Нанайской филармонии. Дирижер Ширхан Шинанайдаопов.
1: Юбилейное шоу «Наранай Нананаев». 90 лет на сцене. На тебе билет. На сайте nananaev.nanavsegda.na.
4: Ищете действительно дешевое такси? Такси сугубо экономического класса «Сусанин».
5: Действительно недорого.
4: Особенно поездки по тарифным планам. Дорогу покажешь и права настоящие, мамой клянусь. Такси «Сусанин». Недорого, но очень долго.
6: Мы продолжаем набор двуруких двуногих водителей. Подробности на сайте kudatyzavilnos.rf.
4: Такси «Сусанин». Довезет, как повезет.
1: Авиакомпания «Покеда» объявляет тотальную распродажу стоячих мест по следующим популярным направлениям.
7: Москва-Магадан от 300 рублей, Москва-Караганда от 500 рублей, Домодедово-Шереметьево всего за 99 рублей, Москва-Лос-Анджелес от 3000 рублей.
1: И можно полчасика посидеть.
8: Да ну!
1: Ну да! Любите путешествовать, но не хватает денег?
8: Решение простое. Летим стоя.
1: Лоукостер «Покеда».
8: Не кормим, не поим. Какой такой багаж?
1: «Покеда». Потерпел, долетел.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
6: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи и «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
7: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
10: ВГЛПД, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
11: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Конфетные

Ваше сообщение, приветы и поздравления с великим праздником, с Днем Победы, продолжает звучать здесь у нас в прямом эфире Юмор-ФМ. А это значит, что и в ближайшие секунды вы можете взять свой мобильный телефон и написать свои искренние, добрые, теплые слова и пожелания для всей страны и, конечно же, для близких и любимых. И Телеграм, и Макс, и по старинке СМС-сообщения в вашем распоряжении. Номер 1+7 915 03 03 567. Поздравляю ведущих и всех слушателей Юмор-ФМ с великим праздником, с Днем Победы. Пусть в этот день у всех все будет хорошо, написала Мария, а я от себя добавлю, пусть всегда у всех все будет хорошо. Всех слушателей и работников Юмор-ФМ с Днем Великой Победы пожелал, поздравил Глеб, ну и всю страну мы тоже поздравляем с этим прекрасным праздником. Еще одно поздравление с великим праздником Победы, а также поздравляю с днем рождения мою любимую мамочку Нину Федоровну, написала дочь Мария. Прекрасная Нина Федоровна, вы родились в День Победы. Значит, вы у нас прекрасная женщина, которая приносит всем явно счастье и радость. Пусть в вашей жизни все будет очень хорошо, здоровья вам и любви. Спешу поздравить всех-всех-всех с Днем Великой Победы. Особенно мою маму Настю, тетю Алену и тех, кто меня ценит, написал Даниил Жомов из города Петрозаводска. Очередная порция ваших поздравлений прозвучит через час, ну а в этом часе мы с вами будем улыбаться монологу Михаила Жванецкого и шуткам детским перлам в рубрику «Угарный папа».

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети — наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: 10-летнего Мишу спрашивает учительница: «Миша, а когда у тебя день рождения?» Миша говорит: «1 февраля». Учительница: «А какого года?» Миша невозмутимо: «Каждого года». Подруга мамы спрашивает 5-летнего Костю: «Костя, а ты когда вырастешь, женишься на мне?» Костя решительно: «Нет». «Это потому, что я буду старая и некрасивая?» «Нет, потому что папа сказал, что шубы дорогие». Из школьных сочинений Василия. Пример Стаханова имеет природное начало, так как каменный уголь – это природный ресурс. Природа всегда цветет и благоухает. И человек благоухает вместе с ней. Мальчик Маугли без труда стал деградировать и превращаться в животное. Обезьяна взяла палку и стала человеком. Человечество летает в космос. И все благодаря обезьяне с палкой.
0: Угарный папа.
1: Илье 3 года 7 месяцев. После ухода его подружки домой дедушка спросил: «Тебе понравилась девочка?» На что Илья ответил: «Бывает и лучше». У 5-летнего сына Вовки в садике есть лучшая подруга Маша. Дружат с ясельной группы. Как-то утром мама будит сына. Не реагирует. Мама стягивает одеяло и тихонько щекочет Вовину пятку. Вовка сквозь сон с улыбкой: «Ну, Маша». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное помните, что «Угарный папа» ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
4: У них честный кэшбэк на популярные категории.
5: Удобное, понятное приложение.
6: Есть доставка карты.
7: Дружелюбный, живой колл-центр.
3: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
8: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможно, небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенья в Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 7. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 12 выше 0. В Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 9.
0: Реклама.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Моторное масло GNV. Идеальный выбор для вашего двигателя. 10 лет исследований с Европейским институтом нефтехимии. Уникальная технология IVR и защита для российских условий эксплуатации. GNV. Премиум качества и надежность при любых нагрузках.
12: При покупке масла GNV в автоцентрах «Мир Масел» замена бесплатна. «Мир Масел» – профессиональный подход к замене масла. Порядок, сроки и организатор проведения акции на сайте maselmir.ru.
13: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210 50 50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
6: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10.
14: По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
15: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03.
16: Реклама.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
11: Моторное масло GNV. Идеальный выбор для вашего двигателя. 10 лет исследований с Европейским институтом нефтехимии. Уникальная технология IVR и защита для российских условий эксплуатации. GNV. Премиум качества и надежность при любых нагрузках.
12: При покупке масла GNV в автоцентрах Мирмасел замена бесплатна. Мирмасел. Профессиональный подход к замене масла. Порядок, сроки и организатор проведения акции на сайте maselmir.ru.
13: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
6: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10.
14: По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
15: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот я пишу. Кто из вас мог бы стоять на углу на морозе в черных шелковых чулках, в мини-юбке, в лакированной куртке, на каблуках с сигаретой? Вот ты, Степан, мог бы стоять на морозе в шелковых чулках, а садиться в незнакомую машину? Ты один, а их там двое или трое, и тебя везут, и неизвестно куда, и что там будет, и что там с тобой будут делать, тебе кажется, что известно. На самом деле неизвестно, и что тебе там подсыпят, и кто за что будет тебя хватать. А ты, Степан, в шелковых чулочках. Ты, Степан, в мини-юбке. Ты, Степа, в лодочках на высоких каблуках. Ты блондинка, Степан. Губки накрашены, глазки подведены, трусики тоненькие. Ты заледенел. Что они сейчас будут с тобой делать, ты не знаешь. Ты просишь предоплату. Это максимум, о чем ты можешь попросить. Ну, заплатили предоплату. Ну, ты положил в сумочку, Степан. Это что,

0: звездочки. Ну, допустим, пронесло, и ты не забеременел. Хотя сегодня у мужчин огромный инкубационный период. Тогда все, что ты заработал, Степа, уйдет докторам. Вот кто живет все лучше и лучше, а ты все отдаешься, отдаешься, отдаешь? Перестань, Степан. Как ты можешь? Ты уже газеты читаешь «Минуты оргазма». Все, ты потерял главное. Любовь стала работой. Ты представляешь? Я выйду замуж, рассказываешь ты себе. Да кто ж тебе возьмет? Кому нужна сочиняющая и непрерывно врущая жена? А какую правду ты можешь рассказать? Тебя выгонят, и ты снова вернешься на панель, разогнав молодежь и выставив взамен все свои опавшие листья. Тебе 42, Степан. Твоя грудь засунута за пояс. Детей иметь ты не можешь. Зубы съедены, кожа синяя. Тебе остается мусорный ящик и такой друг-бомж, как я. Поэтому будь благодарен, что природа создала тебя мужчиной, алкоголиком и брехуном. Пошли.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются. Рядом с надежным партнером большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби» и сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Юмор-ФМ.

0: А хочется закричать: пусть будет мир во всем мире, чтобы люди были добры, любили друг друга, и все было искренне, честно и по-настоящему. Именно этого хочется пожелать сегодня, в день Великой Победы. Ну, а вы свои пожелания можете тоже отправлять нам на Юмор ФМ, Телеграм, Макс или даже СМСки, если с интернетом сложности. Все это работает. Плюс 7-915-03-03-567 — это номер телефона, и он един для любого мессенджера. Меня зовут Яся Богачева, я с удовольствием через полчаса озвучу все то, что вы напишете. А еще с огромным удовольствием поделюсь с вами улыбками. Монолог Михаила Задорнова порадует нас непременно. Рубрика «Угарный папа» будет обязательно. А еще Михаил Полейцемак расскажет про чувство юмора Генриха Гейне в рубрике «Шутить извольте». В ближайшие секунды тот самый КВН.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Сборная Пятигорска. Город Пятигорск. Вступительные экзамены в училище имени Гнесиных.
4: Фамилия Иванов.
5: Что? Иванов? То есть вы пришли поступать в училище имени Гнесиных с фамилией Иванов? Ираида Арчибальдовна, запишите, Иванов, карандашом запишите. Хорошо, что сегодня не пришел проректор по учебной части Варлам Авакумов. Варлам Харампович Мамул. Имя?
6: Степан.
5: Степан?
6: Степан.
5: К этому пюпитру прикасался сам Модест Мусоргский. Модест, Степан, Модест. По этим коридорам вальяжно фланировал сам Цицак фон Мицатян. На чем хотите играть, Степан Иванов?
6: На виолончели.
5: На виолончем? Представляете, в органном зале Эвелина Рудольфовна объявит Ференц Лист, 13-я сюита, за виолончелью Степан Иванов? На что вы надеетесь? Ну ничего, дадим мальчику последний шанс. Как ваше отчество?
6: Аполлинарьевич.
5: А в мальчике что-то есть? Где вы живете, у сын славного Аполлинария?
6: В Химках.
5: Вон! Вон из искусства! И Катю Рябчикову в коридоре тоже заберите!
7: Отелло и Дездемона, 20 лет совместной жизни.
8: Молилась ли ты на ночь, Дездемона? И кефир купил.
9: Молилась, и поставь в холодильник.
8: Как на работе?
9: Крамаренко уволили.
8: Крамаренко!
9: Отелло, а? Задуши меня.
8: В час ночи.
9: Да, задуши.
8: Да прекрати, детей разбудим.
9: Да они уже взрослые, все поймут.
8: Давай на выходных, а?
9: Слушай, Отелло, ты мужчина или мавр?
8: Ну, мавр вроде.
9: Слушай, мавроди, души давай. А то я буду душить себя сама, как 80% Дездемон.
8: Вы души, а я не буду, ясно?
9: Будешь.
8: Нет, я сказал.
9: Отелло,
8: да,
9: души.
10: Отелло. А сейчас сценка из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
8: Слава богу. Спасибо, Шарапов, выручил.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу. Поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Как же хорошо, друзья, что мы встречаемся на Юмор-ФМ. Будь мы в эфире какой-нибудь серьезной радиостанции, мне бы пришлось прочитать вам непосредственно стихи Генриха Гейне, да еще и на немецком. А так я с большим удовольствием расскажу вам несколько забавных историй из жизни этого замечательного немецкого поэта.
0: «Шутить изволите».
1: Земляки недаром считали Генриха Гейне дерзким и остроумным человеком. И действительно, осадить он мог любого. Некоторое время Гейне работал корреспондентом в газете. Однажды некий политический деятель, прочитав свою речь в изложении Гейне, воскликнул: «Но я же такого не говорил!» На что поэт невозмутимо ответил: «Скажите спасибо, что я вложил в ваши уста хоть несколько умных фраз». Была и такая история. Генрих Гейне возвращался в Германию из заграничного путешествия. На таможне чиновник спросил у поэта, не везет ли он с собой запрещенных книг. «Разумеется, везу», — спокойно заявил Гейне. «Где?» — всполошился таможенник. «Вот тут», — сказал Гейне и хлопнул себя по лбу. Однажды Гейне тяжело заболел. Когда его навестил в больнице друг, поэта как раз переносили на чистую постель две санитарки. На вопрос друга, как он себя чувствует, Гейне ответил: «Превосходно. Как видишь, женщины уже носят меня на руках».
0: «Шутить изволите».
1: Друзья, если вас ни разу в жизни не носили на руках, стоит ли об этом сожалеть? Может, оно и к лучшему? Здоровья вам и вашим близким. И до новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: На старт! Внимание! Бонусы на максимум!
7: Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
8: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
13: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
14: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
15: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
16: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
17: В ленту.
18: Юмор ФМ.

Продолжаем озвучивать ваши приветы, ваши поздравления с великим праздником, с Днем Победы. А еще не только с ним, но и с днем рождения иногда тоже поздравляют. Например, есть такое послание из Бутурлиновки Воронежской области. Поздравляю нашу страну с Днем Великой Победы советского народа над фашизмом. А также поздравьте мою любимую жену, с которой мы живем в браке 22 года, Наташеньку Чайкину. У нее сегодня день рождения. С праздником, любимая, написал муж Саша. Прекрасная Наташа Чайкина, действительно, с праздником вас, с персональным вашим праздником, с днем рождения. От всей души поздравляю всех людей с этим великим праздником мира, добра, теплоты и мирного неба над головой. Очень рада, что в этот день приехал мой муж из командировки. Димочка, мой любимый, ты самый лучший. Очень тебя люблю, написала Елена из города Новосибирска. Как здорово, что вы этот день, День Победы, проводите вместе. Еще одно поздравление с праздником всех. Привет семье Яшковых и Кардаш. Любимые мои, здоровья вам и счастья. Возможно, сегодня посадим картошку, но это не точно, написала Ирина из Иркутска. Ну, пусть у вас все получится, все запланированное. Но самое главное, этот праздник, чтобы прошел в добре, в мире, с добром в мире и очень-очень хорошим настроением. За хорошее настроение, за улыбки здесь, на Юмор-ФМ, отвечаем мы. В этом часе порадует нас монолог Михаила Задорнова, а еще детские перлы в рубрике «Угарный папа» они собраны. Ну и ваше поздравление через час прозвучат.

0: FM представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Зине 5 лет. Сидит в детской с явно недовольным лицом. Папа спрашивает: «Дочь, ты почему такая грустная?» «Отец, у меня только что был неприятный разговор с твоей женой». Детсадовская группа на прогулке. Валентину 4 года. Берет за руку подружку, подходит с ней к воспитательнице и заявляет: «Я хочу жениться на Лиле и увезти ее в Дубай. И чтоб грудь была большая, как у моей мамы». Сергей 9 лет подходит к отцу и говорит: «Пап, смотри, какой синяк». «Это ничего, до свадьбы заживет». «А с чего ты взял, что у меня будет свадьба?» «Ну, вырастешь, найдешь себе невесту, поженитесь, будут у вас дети». «Не-не-не, мне эти спиногрызы не нужны».
0: Угарный папа.
1: Мама моет окна в квартире, 3-летний Максим спрашивает: «Мам, а что будет, если тряпка на улицу упадет?» «Ничего страшного, Максимка, мы же на первом этаже. Спустимся и поднимем. Ты скажи лучше, что будешь делать, если мама в окно упадет». Максим, недолго думая: «Я тогда сам окно домою». Мама рассказывает сказку 5-летнему Владу. Было у отца 3 сына. Старший умный, средний и так и сяк, а младший дурак. Сын спрашивает: «Мама, отец чем-то болел?» «С чего ты взял, Владик?» «Ну а что у него с каждым разом все хуже получалось?» Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможно, небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенья в Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 7. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 12 выше 0. В Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 9.
0: Реклама.
3: Колбаска с картошкой, вот это красота. Запомни, вместе вкусней бульбаса.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске 72 39 03.
0: Реклама.
3: Колбаска с картошкой, вот это красота. Запомни, вместе вкусней бульбаса.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Я. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: У меня был очень серьезный случай. Я летел в Америку с двумя вениками для бани. Меня друг попросил. Говорит, привези пару веничков, потому что у них тут сауны, а я выстроил русскую баню. А веников у них нет. Я не понимаю, что меня ждет впереди. Летя на 2 дня, к документам в портфель положил 2 веника и полетел. Таможник, а я уже покраснел. Меня спрашивает, у вас еще вещи есть? Я говорю, нет. Он говорит, 1 диплом, да. Но человек, прилетающий в Америку из России с 1 дипломом, вызывает 2 подозрения. Он мне говорит, откройте. Ну, что вам сказать? Он смотрел дольше нашего. Он задал мне тот же архитупой вопрос, что это такое. И я вдруг понял, что я не знаю, что ответить. Я не настолько знаю хорошо английский, чтобы объяснить, а ответить просто 2 веника. Видите, русский язык образный. Он не такой бедный, как американский. Вот насколько наш мат интереснее их мата. У них 2 слова и все, а у нас какая песня может быть сочинена. И также это, что такое 2 веника? Веники — это то, чем подметают. Это я что, такой чистюля со своими вениками прилетел в Америку? Он меня не пустит как ненормального. Я знаю одно, американцы надо отвечать так, чтобы они поняли. Вот ответ и то, что они видят, совпадают. И я говорю, это 2 куста. У него это совпало, но вот другая директория поехала компьютера. То есть 2 веника чистюля прилетел за собой. Вот это вот подбирать. Он говорит, 2 куста для чего? Он хочет, чтобы тут связалось у него. Как-то я говорю, для бани. И у него компьютер опухать начал в этот момент. Он говорит, для бани 2 куста... Юный мичуринец прилетел кусты в бане высаживать. У него реакция была роскошная. Он говорит, очередь ко мне больше не занимайте. Значит, говорит, 2 куста для бани? Я говорю, да. Он говорит, для чего? Я говорю, бить себя, понимаете? Он говорит, бить себя в бане? Я говорю, да. Он говорит, вы мазохист? Я говорю, нет, у нас вся страна так, понимаете? Он говорит, у вас вся страна мазохисты? Я говорю, да нет, я привез другу, понимаете, я его буду в бане. Он говорит, понял, он мазохист, а вы садист, значит, в этой ситуации. Меня отвели в офицерскую, позвонили моему другу, спрашивают, что привез ваш знакомый? Тот говорит, 2 куста для бани. Все! У них сошлось, и они меня сразу выпали. Не важно, что они не поняли, у них главное, чтоб сошлось.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
5: Ноль плюс.
6: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Ну, сегодня у нас с вами особенный день, день Великой Победы. Мы вспоминаем подвиг наших предков, поздравляем ветеранов, героев и всех россиян с этим прекрасным, светлым праздником. Поделиться добрыми словами, нежностью со всей страной вы можете, написав нам на Юмор-ФМ. Для этого есть у нас Телеграм, Макс и даже СМС-сообщение. Номер един, +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева, и через полчаса буду озвучивать все, что вы напишете. А еще я от чистого сердца поздравляю всех вас с этим чудесным праздником. Желаю нам всем мира, искренности. Ну и предлагаю улыбнуться. Улыбнуться вот чему. Монологу Михаила Жванецкого, рубрике «Угарный папа», там детские перлы, нашей фирменной не рекламе, но и, конечно же, любимому всеми КВНу.
1: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
2: Камызякская мэрия накануне Дня города.
3: Все, завтра День города Камызяк. Кто там из Москвы? Звезды приезжают, нет?
2: Волочкова может.
3: Ой, не надо! Че я там не видел? Бузову позовите.
4: Бузова может, но наша церковь против. Боятся влияния потерять.
3: Так, короче.
5: Ой, не приедет и не приедет. Как говорится, баба с возу, а посередине гвоздик.
3: Чего?
5: Ну так говорится. Готовься не летом, а коса на улице.
3: Где так говорится? Ты что гонишь?
5: Ну вы же сами мне сказали читать побольше. Вот я сразу две книги читаю. Загадки и поговорки. Хочу наверстать упущенное.
3: Русик, ты не упусти наверстанное! Я ж тебе давал. Хорошая книга, Уголовный кодекс Российской Федерации.
5: Ой, там сюжет слабый. Просто все нельзя и все.
3: Короче, ну и что, звезды не приедут? Ну и что, сами будем звездами, правильно?
4: Да зачем? Из бюджета же деньги на звезд выделяли. Где деньги?
3: Ой, заладили. Где деньги, где деньги? Я отдал деньги малознакомым женщинам за хорошо знакомые мне ощущения.
4: Да вы же мэр, вы не имеете права себя так вести.
3: Так а ну-ка иди сюда, ты посмотри, как он со мной разговаривает. Ты неблагодарный человек. Ты вспомни, кто тебе вообще в нашем городе разрешил быть оппозиционером. Кто тебе деньги платит?
4: Ну не вы же.
3: Ну кто, через Русика тебе кто передает?
5: Ты на кого прешь, а? Ты пойми, бестолочь, даренному коню в зубы
3: так
5: нельзя скушать.
3: Руслан, иди сюда. Ты знаешь, что сделай? Ты сейчас выйди на улицу, там подъедет КамАЗ с полным кузовом щебня. Ну ты увидишь, щебня много будет. Сзади машины встанешь и вот так махни, скажи, давай, и завали себе хлебало.
5: Все, понял, висит груша, потехи час.
3: Короче, смотрите, что сделаем. Значит так, мы на огромном баннере распечатаем фотографию салюта, и четыре сильных лебедя по команде поднимут этот баннер вверх. Все, люди слышали музыку, люди видели салют. Довольны, разошлись по домам.
4: Вот да нафига нам вообще такой праздник нужен?
3: Ну, нам-то этот праздник не нужен, а вот нам нужен.
4: Кому нам?
3: Смотрите, вот есть мы. Есть мы. Мэр, прокурор, судья, нотариус, да? А есть... Мы! Ни мэр, ни прокурор, ни судья, ни нотариус. Понимаете? Для нас это праздник чего? Ну, что это День города, да? А для нас это праздник! Это День города! Понятно? Поэтому, если мы сделаем День города плохо, мы будем недовольны. И тогда мы придут к нам. И сделают из нас... Нас! Мы же этого не хотим.
4: Не хотим.
3: Мы этого не хотим. Поэтому давайте репетировать. Завтра на нас 10 тысяч нас придет смотреть.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу. Поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: нас юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Дорогой, смотри, сколько я всего накупила. Рубашку для черепашки, подтяжки для таракашки, маечку попугайчику, курточку паучку, штанишки для муравьишки, калошки для сороконожки и пуховичок для хомячка.
2: То есть весь свой зверинец одела и обула. И всего за 128 тысяч рублей? Какая же ты у меня сказочная!
3: Вашему хомяку стало холодно, а мадагаскарскому таракану совершенно нечего надеть. Интернет-бутик «Шпындрик». «Шпындрик». Одежка для самых маленьких питомцев.
2: Целых 128 тысяч рублей! Блин.
3: Да, цены кусаются, а еще царапаются и даже жалят. Но это же ваш любимый питомец. Шпындрик. Даже сказочные твари краше в нашем пеньюаре.
4: Значит так, собрала все вот это и отнесла обратно.
1: Как? Даже пуховичок для хомячка?
4: И пуховичок, и хомячка, и саму себя куда-нибудь уже отнеси.
5: Шпындрик.
6: Алей, здравствуйте. Вас беспокоит служба безопасности ваш банк.
7: Да как же вы достали, а? Да сколько можно?
8: Вас достали телефонные мошенники?
9: Это зло можно победить, но только изнутри.
10: Высшие курсы телефонных мошенников «Ушаночка» приглашают мужчин и женщин, умеющих говорить ртом, на обучение по специальности «Телефонный мошенник».
8: Улучшить технику речи,
9: овладеть приемами манипуляции и психологического давления,
8: развить актерское мастерство и, наконец, обеспечить себе и своим близким сокамерникам приличный доход. Да, это «Ушаночка».
10: Все выпускники курсов будут гарантированно трудоустроены на срок от 3 до 8 лет с конфискацией.
8: Высшие курсы телефонных мошенников «Ушаночка».
10: Вечер в хату.
9: Подробности на сайте, а я «Ушаночку» поглубже.
3: Национальный изжоговый центр «Клиника имени Бубликова» объявляет набор добровольцев для испытания экспериментальных образцов пельменей ведущих отечественных производителей.
11: В нашем изжоговом центре вас ждут комфортабельные четырехместные номера со всеми удобствами на каждом этаже.
3: В течение двух недель в режиме шестиразового питания вы сможете лично протестировать более 300 наименований пельменной продукции, включая манты, хинкали и вареники в ассортименте.
12: А это точно безопасно?
11: Конечно, вкусно и безопасно. Прием экспериментальных пельменей проводится под контролем опытных специалистов клиники имени Бубликова, в том числе лауреатов премии «Ланцета» за создание искусственной язвы желудка.
12: Ну, если специалисты опытные, тогда я, пожалуй, согласен.
3: Добро пожаловать в Национальный изжоговый центр.
11: Заходите на пельмешки.
3: Регистрация добровольцев на сайте скажиизжоги.ру.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
9: ВГЛ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.

Начнем. Ваши приветы, ваши поздравления с великим праздником. Страна с Днем Победы, мирного неба. И хотим поздравить нашего сына Дмитрия Грачева из Пензы с днем рождения. Здоровья, счастья, мира. Любим тебя, сынок, мам, папа и сестренка Дарина. Прекрасный Дмитрий Грачев. Мы всей страной поздравляем вас с праздником. Родиться в День Победы – это великое счастье. А с 81-й годовщиной Великой Победы желаю мирного неба, здоровья, благополучия и счастья. Пусть память о подвиге предков живет в сердцах. Мы помним, мы гордимся, написала Маргарита из Оренбурга. Очень-очень трогательно. Огромный привет Павлову Олегу. Всех с праздником, мирного неба над головой, написала Лена. Есть еще поздравления. Всех с Днем Победы. Мы на даче празднуем день рождения нашей мамы. Хочу поздравить свою маму Бочкареву Наталью Аркадьевну с днем рождения. Здоровья, крепкого, счастья, удачи. Оставайся такой же жизнерадостной и веселой. Мы тебя любим. Твоя дочь Татьяна, зять Антон, внуки Олег и Ксения. Прекрасная Наталья Аркадьевна, мы всей страной поздравляем вас с праздником. Ну и вместе с днем рождения можно еще и День Победы отметить. Передаю привет моей маме и папе из Новокузнецка. Желаю доделать теплицу, написала Майя. Ну и всю вашу семью тоже с праздником, с Днем Великой Победы. Ну и что нам подарит улыбки в этом часе? Монолог Михаила Жванецкого, детские перлы, собранные в рубрику «Угарный папа». Ну а ваши поздравления будут звучать через час.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: К Маше в гости приходит подружка Полина. Обеим по 7 лет. Девочки оживленно беседуют, Полина говорит: «А моему коту Кокосу исполнился год, и его кастрировали». Маша в ответ: «Ну, так себе подарок на день рождения». Кирюша 4 лет спит в своей кроватке в комнате родителей. Раннее утро, тишина. Вдруг у кого-то на телефоне звонит будильник. Мелодия пения птицы. Звонит очень долго, поскольку никто не хочет вставать и будильник выключать. Внезапно в полной темноте звучит голос Кирилла: «Надо убить эту птичку». Из школьных сочинений Оли. «Когда я была маленькая, я тоже рисовала стихи. Прям как Пушкин. Мои лучшие подруги – это мои ровесницы – Оля, Катя и бабушка». Собака шла и благодарно виляла хвостом. Немногие люди могут сделать так же.
0: Угарный папа.
1: Сереже 4 года. Большой поклонник русских народных сказок. Идет с папой по улице, вдруг останавливается, как вкопанный, и взволнованным шепотом говорит: «Папа, смотри! Трактор землю русскую роет». Мама 8-летнего Марка заходит домой. В квартире страшный бардак. Буквально погром. Мама строго спрашивает: «Так, что тут происходит?» Марк в ответ: «Мам, вообще-то все уже произошло». Хорошего понемножку. Пойду полистаю Telegram Юмор ФМ. Ну, тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю. +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенья в Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 7. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 12 выше 0. В Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 9.
0: Реклама.

0: куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+. Та-та-та-таврия.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03. Реклама.

0: куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+. Та-та-та-таврия.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Пацаны, первый раз читаю, извините, пожалуйста. Тут, конечно, вот на то, чтобы написать, уходит мало времени, но чтобы исполнить, вот это я привык. Пилот пробежал по самолету и скрылся в хвосте. Потом выскочил, граждане, отвертка есть? А ключ 14-16? Нет, пассажиры называются сволочи. Бросился обратно, из кабины выскочили двое с ведрами. Без паники побежали за ним. Стюардесса с криком «Нет, ты этого не сделаешь!» заперлась в туалете. За ней вышел солидный мужчина. Граждане, пассажиры, я командир корабля. Не волнуйтесь, все в порядке. У меня простой вопрос. Кто-нибудь может посадить самолет? А попробовать нет желающих? А стюардессы кто-нибудь работал? Странные у нас сегодня пассажиры. Ладно, извините, не волнуйтесь. А вот это, может, какой-нибудь компас есть? Девочка, плакать не надо, а поискать стоит. Тоже нет. Да что это с вами сегодня? Что я не попрошу? А карта вот этого маршрута? Ну хотя бы автомобильных дорог. И дорогу наизусть никто не знает. Что ж вы приперлись, извините? Его сзади затягивают в кабину. Да нет, я просто выразил удивление. Как они такие неподготовленные? Это все-таки полет. Что ж, пришел, сел и полетел. А как, куда, надо ж как-то понимать. Высунулся командир. А простая веревка белевая у кого-нибудь есть? Галстук не подойдет, веревка нужна. Это ж длина не та, надо ж соображать. Что за пассажиры? Как можно такими безалаберными? Ладно, вы веревку ищите. Зоя, иди поговори с ними. Вышла расстроенная стюардесса, заметила пассажиров. А вы все куда летите? В Новосибирск. Все туда. Это еще часа три лететь. Кто-то хочет чаю, только один кто-то. Из хвоста вылетел второй пилот, клейкую ленту дайте. Кусок железа, что-нибудь тяжелое. Оттуда неслись удары, крики на меня давай, еще бей сюда. В салоне потух свет, снова выскочил пилот. Пассажиры, свечей нет? Лампада, фонарь, хотя бы керосиновый. Спичка, зубочистка, давай зубочистку. Что у тебя руки дрожат? Пассажир называется. Ты вообще к полету не готов. Иди на место, сосредоточься. Все, сейчас будем садиться. Только без паники, в кабине все слышно. Полная тишина. Хоть бы один прибор, а? Черт. Дайте мне обыкновенную сапожную щетку. Заколку для волос. Скрепка, давай. Ой, чудо, как раз подошла. Все, тишина, будем садиться. Будем использовать третий закон Ньютона. Первые два, суки, не сработали, ты понимаешь? Так, тишина. Не кричать мне сейчас. Так, давай, сейчас все вместе. Я это беру на себя. Все мне помогают. Это на себя тянем.

0: быстро. Магнит доставка.
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Юмор ФМ

0: Это Юмор ФМ, и сегодня мы вместе с вами и всей страной празднуем знаменательную дату – День Победы. Поздравляем всех с праздником и желаем всем крепкого здоровья и мирного неба. Вы тоже можете поздравить друг друга с этим великим днем и написать теплые слова своим родным и близким. Это можно сделать в нашем специальном чате. Единый номер для ваших сообщений – плюс 7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. И уже в 32 минуты этого часа я обязательно все озвучу. Зовут меня Кирилл Горин, и всем привет. Также в этом чате у нас будет много поводов для ваших улыбок. Например, в финале услышим легендарного Михаила Задорнова «Навсегда». Немного ранее впитаем порцию детских перлов, и произойдет это в исполнении угарного папы, он же Гар Дмитриев. А еще здесь будет рубрика «Шутить изволите» и смешная история из жизни знаменитых людей в исполнении Михаила Полицемака. Ну а начнем мы со всеми любимого клуба веселых и находчивых. И все это здесь, на Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет
2: «Снова нашим
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная КВНщиков G-Drive.
3: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
4: Добрый день.
5: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот что за сумма?
4: Это холодная вода.
5: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода! 75%, который принадлежит нашей стране, девочка! Вот это что за сумма?
4: Это горячая вода.
5: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая? Живая? С долькой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
4: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
5: А вот это что за цифра?
4: Отопление.
5: Да. А отопление это что?
4: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
5: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
4: Ну, значит, столько накапало.
5: Накапало!
4: Так все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
5: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
4: Уборка снега.
5: А снег, по-твоему, это что?
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 723903. Код Челябинска 351.
3: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Есть на свете профессии, по определению связанные с юмором и шуткой. Ну, например, комедийный актер, писатель-сатирик, стендап-комик и, разумеется, клоун. Кстати, несколько забавных историй о том, насколько веселой жизнью живут легенды цирка вне манежа, ждут вас прямо сейчас.
0: Шутить изволите!
1: На выступлениях известного клоуна Боба О'Коннора публика в цирке буквально покатывалась от хохота. Сам же клоун в реальной жизни страдал ипохондрией и даже лечился у невропатолога. Однажды тот прописал ему обтирание холодной водой, дал ряд полезных советов, а в заключение сказал: «Сходите в цирк. Там выступает очень смешной клоун Боб О'Коннор. Уверяю, он вас непременно развеселит». «Дело в том, что клоун Боб О'Коннор – это как раз я», – уныло ответил артист. Однажды некий высокомерный чиновник, входя в цирк вместе со своей супругой, пренебрежительно спросил стоявшего у кассы знаменитого клоуна и дрессировщика Анатолия Дурова: «Скажите, а свиньи будут?» «Берите билеты». «Будут», — ответил, улыбаясь, Дуров. Клоун Сергей Курепов рассказывал, что в 20-х годах в цирке работал номер воздушных гимнастов «Икар». Курепова удивило, как малообразованные гимнасты, в общем-то, люди темные, придумали такое удачное, звучное название своему номеру. Как-то Курепов спросил об этом у руководителя номера, и тот ответил: «А, просто получилось. Когда номер выпустили, мы с ребятами пошли в пивную. Ну, чтобы отметить это дело, а заодно придумать, как будем называться. Сидим в пивной, я смотрю в окошко, а на стекле буквы все наоборот. Снаружи написано «Пиво раки», а внутри читаю «Икар ОВИП». Понравилось первое слово. Так номер и назвали. Пусть все думают, что мы иностранцы.
0: Шутить изволите.
1: Кстати, если название нашей рубрики прочитать наоборот, то получится... какая-то ерунда. Оставим как есть. Шутить изволите. Новый выпуск уже не за горами. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Мечтает Если о новом автомобиле или квартире, с лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
8: ВГУ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.09.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».

Это специальный чат, номер для ваших сообщений, +7 915 0303567. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Виктор из Самары поздравляет с праздником всю страну и желает хорошего настроения своим родным, жене Алене, сыну Дмитрию и дочке Ксении. На связи Екатеринбург, привет от Кирилла, который направляется своей жене Виктории и сыну Ивану и пишет, что вы у него самые лучшие. А также он поздравляет всю страну с великим праздником, с Днем Победы. Кристина из Перми передает привет всей стране и своей любимой сестре Ирине, а также маме Кате и папе Дмитрию. Желает всем хорошего дня, поздравляет с праздником и говорит, что гордится этим днем и своей страной. Елена Михайловна поздравляет всех с великим праздником. Передает привет папе Михаилу Ивановичу и всей пожарной части станции на станице Курской. Ставропольский край на связи. Ада из Омска желает всем мирного неба и поздравляет с праздником. Плюс Татьяна из Симферополя пишет: доброго дня, поздравляю всех с великой победой и передаю привет всем своим коллегам. Также есть пламенный привет от Алены из Перми. Она передает его своему мужу Денису, говорит, что сильно вас любит, поздравляет всю страну с великим днем, с Днем Победы и желает всем хорошего настроения и мирного неба над головой. Юмор в финале этого часа. Легендарный Михаил Задорнов навсегда, и немного ранее услышим детские перлы в исполнении угарного папы. Еще раз напомню, все ваши сообщения, поздравления с великим днем и любые пожелания будут озвучены уже в середине следующего часа. Номер для ваших сообщений следующий. +7 915 0303567. Телеграм, Макс и СМС пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Вера 5 лет рассказывает маме сказку. Жил-был принц, и не было у него невесты. Поэтому жил он долго и счастливо. Платону 7 лет, учится в 1 классе. Мама собирает его утром в школу. «Платон, давай шустрее, иначе в школу опоздаем». «Вот и отлично. Может, хоть сегодня ты сходишь туда без меня?» Сыну Саше 3 года. Ворочается в кроватке, не может уснуть. Мама говорит: «Саша, считай про себя до 10». Саша смотрит непонимающим взглядом и выдает: «Раз, Саша. Два, Саша. Три, Саша».
0: Угарный папа.
1: Ярославу 8 лет. Читают с папой «Серую шейку», доходят до фразы: «Утиный косяк растянулся по небу». Папа спрашивает: «Ярослав, знаешь, что такое утиный косяк?» «Конечно знаю, пап. Это когда утки сделали что-то не так». Маленькая Вероника идет в садик с мамой. По дороге играют в игру «Большой и маленький». Мама объясняет: «Вероничка, вот смотри. Маленький банан будет бананчик, а большой банан – бананище. Поняла? Умничка. А теперь придумай то же самое, только про яблоко». Вероника в ответ: «Маленькое яблоко – это яблочко, а большое – яблище». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер Telegram +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенья в Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 7. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 12 выше 0. В Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 9.
0: Реклама.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210 50 50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210 50 50.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03. Реклама.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Девушка написала: недавно чуть от страха не померла. Представляете, просыпаюсь в кромешной тьме, в узком ящике. Первая мысль – умерла клинической смертью, похоронили заживо. Потом дошло, уснула в солярии. Гениальные люди. Вот причины следственной связи нарушены. Женщина писала: работаю в поддержке одного оператора мобильной связи. Раннее утро, в трубке молодой женский голос говорит шепотом: девушка, помогите. Я назову номер, а вы мне скажите, как зовут владельца. А то он сейчас проснется, а я не знаю, как к нему обратиться. Я работал наблюдателем на выборах. Наблюдал забавную картину. В 9 утра пришел мужик, проголосовал с паспортом. Все в порядке. Через часа 3 приходит его жена. Получает бюллетень, расписывается, спрашивает, можно ли проголосовать за мужа. Поясняем, нельзя, он уже проголосовал. Женщина говорит: как проголосовал? Он уже 3 дня как в командировке в Сибири. Дурак, дурак, на таком проколоться. Мужик пишет: прихожу с работы, вижу на кухне картофанчик в мундирах и соусик экзотический. Какой милый стиль. Сел жрать. Макаю картофанчик в соусик. Вкусик странноватый, но жрать можно. Тут входит жена и кричит: придурок, ты чего жрешь мою маску для лица? Знакомая попросила прочистить ей унитаз. А я сантехник. Я спрашиваю, а чем засорился? Она сначала не хотела, а потом призналась: да неохота было новогоднюю елку выносить. Я ее по кусочкам и в унитаз. Какая позорная смерть для новогодней елки, да? Еду в маршрутке. Впереди нагло развалился на двойном сиденье мужчина. Рядом с ним буквально вжалась в окно женщина. Водитель, глядя на это, говорит: мужчина, подвиньтесь, женщине неудобно. А тот говорит с горсти: это моя женщина. Посетитель предъявляет претензии в ритуальных услугах, в бюро ритуальной услуги. Ваши тапочки еле налезли покойнику. Ответ: разносятся. Если нет, поменяем потом. Моя мама зашла в обычный московский районный автобус, полный пассажиров, смотрит свернутый полиэтиленовый пакет. Чей пакет? Да ничей, говорят. Она испугалась, говорит: ну уж сообщить водителю, вдруг там бомба. Не волнуйтесь, мы его уже пнули. В колхозе под Сочи украли мужики корову, погрузили ее в кузов машины, повезли полями. Закон подлости, милиция, документы на корову. Какая корова? У нас нет коровы. Говорит: что ты брешешь? Вон в кузове. У нас в кузове корова.

0: 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Да, счастье вокруг нас каждый день благодаря подвигам наших предков, и сегодня знаменательный день. Великий праздник для всей страны, День Победы. Поздравляем всех и каждого и напоминаю, что вы тоже можете поздравить своих родных и близких, а также всю страну с этим по-настоящему важным днем в жизни каждого из нас. Озвучу ваше послание в нашем специальном чате примерно в 32 минуты этого часа. Диктую номер +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. Пишите и не забывайте подписываться. И в этом часе с вами в студии я, Кирилл Горин, всем привет. А еще с нами будет много поводов для ваших улыбок. В финале услышим монолог маэстро Жванецкого, плюс будем смеяться вместе с Гаром Дмитриевым, он же угарный папа, над детскими перлами. Обязательно насладимся нашей фирменной нерекламой и прямо сейчас начнем с того самого клуба веселых и находчивых. Все это здесь, на Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Парма», город Пермь.
2: После прошлой игры я стал читать все подряд. Дорогие люди, представьте, что творится у меня в голове. Больше всего меня поразили заголовки нашей желтой прессы. Дальтоники не различают холодную и горячую воду. После секса укорачиваются ноги. Подгузники-людоеды. После паспорта укупник съел все архивы НКВД. Тухлое мясо на таможне ищут специально натренированные мухи. Мерлин Мэнсон – куплетист-народник. Домашний кот прошел 900 километров и вернулся домой совершенно другим человеком. Учитель химии продавал детям кислород. В Китае решена проблема с перенаселением. Теперь оргазм – это больно. Пожарные из горящего дома вынесли несущую стену. Америки не существует. Репортаж из Вашингтона. Ну что после этого можно сказать? Мы продолжаем в это верить и бесконечно обсуждать. Мы начинаем лицемерить, умом Россию не понять. Всегда ваш Калян.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: А у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Комитет по культуре, спорту и межвидовой эротике города Ногозадерищенска приглашает всех сочувствующих на открытый чемпионат Ногозадерищенского района по хобби-хорсингу.
3: А у вас есть конь на палочке? А может, вы и есть конь на палочке? Тыгдым, тыгдым, для вас не пустой звук?
2: Тогда и гагол на Ногозадерищенский ипподром, где вас ждут показательные выступления хобби-хорсеров-чемпионов, скачки на приз Ногозадерищенской конно-палочной фабрики, выездка, конкур, джигитовка.
4: Конкурс красоты «Мам, ты чё как кобыла», а также фудкорты, полные ржи и овса, и другие конские радости.
2: Приходите с конем на палочке.
3: Можно просто с палочкой или просто с конем.
5: Кто-нибудь, пожалуйста, приходите.
2: Чемпионат Ногозадерищенского района по хобби хорсингу.
5: Мы вам и го-го.
6: Ваш малыш шалит не по годам?
7: Капризничает, хулиганит, ругается нехорошими словами.
6: Включите ему подкаст «Дядя прокурор».
7: Ой. Авторы подкаста в понятной игровой форме расскажут маленьким непоседам, что такое хорошо, что такое плохо.
6: И за какое именно плохо полагается ай-яй-яй, а за какое а-та-та или даже а-та-та с конфискацией.
7: Подкаст для самых маленьких граждан «Дядя прокурор».
6: Азбука закона для детишек от 3 лет и старше.
7: Доступен на всех доступных платформах.
6: И недоступен на недоступных.
7: «Дядя прокурор». Все статьи УК для дочки и сынка.
8: Дорогой, нам срочно нужен новый современный экономичный автомобиль.
9: Да? А куда делся наш не такой уж старый? Вполне еще современный. Короче, где моя машина?
8: Ах, дорогой, кто старое помянет? Кстати, помянем.
10: Попрощались со старым автомобилем? Встречайте новый китайский кроссовер «Куй-фуй».
11: Простите, я не ослышался?
10: Да, вы не ослышались. Новый китайский кроссовер.
8: У него там такие лампочки, а сбоку такая пимпочка. Я его так хочу!
10: Да, это кроссовер «Куй-фуй».
9: Ну, обалдеть, у вас название, конечно.
10: А у нас все обалдеть. И название, и дизайн, и сборка. Покупайте. Точно обалдеете. «Куй-фуй». Новый герой асфальта. Запишитесь на тест-драйв. Хотя что там тестировать? 4 колеса, мотор и руль.
8: И пимпочка такая сбоку.
10: Да, и пимпочка сбоку. Короче, машина как машина. Покупайте, не глядя.
1: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби» и сверх, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
5: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
7: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Юмор ФМ.

Это специальный чат, номер для ваших сообщений и поздравлений, плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макс и смс-сообщения приветствуются. Ирина из поселка Жарковский, ее сообщение. Добрый день, любимое радио ЮМРФМ. Всех-всех с праздником, с Днем Победы. Подругам привет. Анюта, как всегда, родная, прекрасна. Анастасия вам передает, она жила пожелания выше носик. Любит вас и обнимает. Курган на связи, пишет Анастасия. Поздравляю всех с Днем Победы и желаю мирного неба над головой. Ульяна ее сообщение передает привет своим родителям Марине, Михаилу и сестре Насте. Говорит, что сильно всех вас очень любит и поздравляет всех с 9 мая с праздником. Артур передает привет своей любимой жене Алене, дочке Виктории и желает вам отличного настроения и поздравляет всю страну с праздником, с Днем Победы. Также Виктория передает привет всем-всем-всем. Особенный привет Ирине и Саше и всех поздравляет с праздником. Плюс привет у нас от Евгении. Всему Волгограду он направляется и своим любимым родителям, а также коллегам Давиду, Виктории, Алене и Дмитрию. Желает вам хорошего настроения, крепкого здоровья, поздравляет вас и всех, и всю страну с великим праздником, с Днем Победы. Также у нас Екатерина на связи, передает привет своей дочке Анастасии и говорит вам, что очень сильно вас любит. А вернемся к вашим сообщениям уже совсем скоро. Ну а пока напомню про юмор. В финале часа услышим монолог маэстро Жванецкого и через несколько минут насладимся порцией детских перлов в исполнении угарного папы. Еще раз напомню номер для ваших сообщений, плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS-сообщения.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: «Угарный папа».
1: Послушав на ночь сказку «Волк и семеро козлят», 4-летняя Соня задала вполне логичный вопрос. А где все это время был папа-козел? Стасику 4 года. Бабушка читает ему на ночь сказку. Стасик перебивает ее. Бабушка, ты хорошо читала книгу. А теперь выключи свой звук, я буду спать. Из школьных сочинений Васи. Трудоголик умрет раньше, а лентяй проживет долгую, но бесполезную жизнь. Емельяна Пугачева приговорили к смертной казни через помилование. Дантес не стоил и выеденного яйца Пушкина.
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Настя просит маму. Мам, выроди мне братика. Это вопрос к папе, дорогая. Ну, мам, папу я хотела попросить выродить щеночка. Ксюше 3 года. Соседка ее спрашивает. Ксюшенька, кто тебе такой красивый костюмчик купил? Мама, она долго-долго не ела, вот и купила. Тимофей 4 года 4 месяца. Проверяют слух у врача в поликлинике. Врач шепотом. Газировка. Тимофей шепотом. Мне нельзя. Мама говорит, что если я буду пить много газировки, я стану толстым, как папа. Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер в Телеграм плюс 7-915-0303-567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
4: У них честный кэшбэк на популярные категории.
5: Удобное, понятное приложение.
6: Есть доставка карты.
7: Дружелюбный, живой колл-центр.
3: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
8: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможно, небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенья в Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 7. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 12 выше 0. В Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 9.
10: Реклама.
11: Куда в отпуск поедешь?
12: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
11: Это в Сочи?
12: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
10: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03. Реклама.
11: Куда в отпуск поедешь?
12: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
11: Это в Сочи?
12: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
10: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03.

0: Скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
4: Я беременна.
3: Давай поженимся.
4: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем
1: и женой.
2: Я тебя люблю.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Конечно, успехи медицины огромны. Десяткам тысяч возвращено зрение, миллионам возвращен слух. Правда, с появлением зрения возникают новые проблемы. Квартира, ремонт, изображение в зеркале требует замены. С возвращением слуха слышны шутки и юмор по телевидению, комментарии международной жизни. Массу людей вылечили от болезней желудка. Им нельзя было есть жирного. Теперь можно есть все. То есть появление новых лекарств и исчезновение старых продуктов образуют взаимозаменяемые пары. Обильная пища вызывает склероз сосудов, ограниченная вспыльчивость. Сидение гипотонию, стояние тромбофлебит. В общем, что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. Вам не повезло. Специалист, это значит разговор где-то в медицинском учреждении, вам не повезло. Специалист, который лечит в отъезде, но есть второй, не хуже. Лучше договориться лично, но можно и по направлению. У нас только по пропускам, хотя можно пройти и так. Лечение стоит дорого, но можно и не платить. Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так. Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить. Но можно этого и не делать, если вас не интересует результат.
2: Да, лучше стал жить народ. Раздухарился, осмелел. Из мусоропровода рубахи пошли.
1: Бритвы механические, цельная швейная машина «Промень», комбайн кухонный по частям, пиджак букле «Светоч», брюки габардиновые, макинтош синий «Дружба». Раздобрел народ. Соус в канализации находят. В отбросах рыба фаршированная. А вчера старушка двоих окатила с балкона. Химчистка не взяла. Сироп. Окончательно народ сдурел. Шуточки шутят от переедания. Магазины ломятся, 46 размер никто не берет. Мужчина на физической работе 52-м животом об верстак трет. Кашне ему не хватает шею замотать. Вместо рожи такая сковорода. Жена или другая женщина за неделю не перецелует. А вы говорите, концентрат в урне нашли. Бабка с магазина прет, с нее крупа сыпется. Куча ворон сзади, не обернется. Сама жирная, и дети у нее кроты, щеки сзади видны. Зады свисает, как черешни. А бабы некоторые только боком в государственное учреждение. Только боком. С командой ей пятки вместе носки врозь. Умрет, не сомкнет. И дышит, как компрессор. Желудок на глаза давит. И грозит им полная недвижимость. Им говорят, двигайтесь больше, дамы, вам грозит недвижимость. А куда же они пойдут? Два шага вперед телевизор, два шага назад туалет. Руку протянул мусоропровод, где я все на себя принимаю. А у меня что же забот? Ни одна же комиссионка макинтош китайский не берет? Брюки, галифе, диагональ. Еще четыре поколения могут сквозь чащу продираться. Все в отбросах. Только ходят девки, губы кривят. Того у меня нет, этого у меня нет. Я говорю, встань на мое место под мусоропровод. Все будешь иметь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым. Поддерживать тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами...

0: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
1: Юмор ФМ.

0: Сегодня, 9 мая, великий день, великий праздник для нас и для всей страны. Мы чтим память всех, кто отдал свою жизнь ради защиты многих поколений, ради того, чтобы мы могли сегодня с гордостью взять и сказать «С Днем Победы». Напоминаю, что каждый из вас может поздравить своих родных и близких, а также всю страну с этим великим праздником. В нашем специальном чате все это и произойдет. Сообщения прозвучат уже через полчаса. Самое главное, направить их следует по верным координатам, диктуя номер телефона. +7 915 0303 567. Пишите как Макс, Телеграм и в СМС-формате. И самое главное, не забывайте подписываться. В студии с вами Кирилл Горин и всем здравствуйте. В этом часе нас ждет немало поводов для улыбок. Под занавес услышим легендарного Михаила Задорнова «Навсегда». Также здесь будет угарный папа, он же Гар Дмитриев, который легко и просто озвучит для нас детские перлы, возможно, даже ваших детей. Михаил Полицемак расскажет нам смешную историю жизни знаменитых актеров в рубрике «Шутить изволите». Все это произойдет, ну а через несколько секунд встречайте тот самый КВН на просторах веселого радио.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Степ и Ко». Город Новосибирск.
3: В последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
4: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, в последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо «Греча с сосисой». Вы отдаете кольцо нашему повару. Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками. Официант хватает разнос. Как бабу зовут?
5: Анфиса.
4: Бац! Чау! Держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика. Она доходит до сосисы, там кольцо. Бах! Нежданчик, а?
5: Ну... Знаете, меня смущает греча.
4: Подожди, парень. Ты мне понравился. Специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар – это горилла, этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
5: И я ее спасаю.
4: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину. Кровь, кетчуп 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцы от виси и скатываешь кольцо на безымянный палец! А?
5: Это так позитивно!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Проект «Шутить изволите» особо ценен тем, что позволяет увидеть кумиров прошлого за кулисами, как бы в реальной жизни, и убедиться, что многим знаменитостям было не чуждо чувство юмора. В этом выпуске актерские байки, а наши герои – звезды театра и кино 20 века.
0: «Шутить изволите».
1: Актер Виктор Павлов, сыгравший бандита Мирона Осадчего в картине «Адъютант его превосходительства», любил вспоминать. После премьеры фильма стою я в очереди в магазине. Очередь небольшая, человека 4, а девушка без очереди лезет. Я ей культурно объясняю, что я ее пропущу. Но зачем вперед бабушек лезть? Она повернулась, внимательно посмотрела на меня и говорит: «Вот вы как в кино гад, так и в жизни». Замечательный советский актер Георгий Вицин снимался в комедии «Она вас любит» режиссера Рафаила Сусловича. Ему предстояло сняться в эпизоде, где его герой мчится на водных лыжах по Днепру. Вицин наотрез отказывался, мол, не умею, расшибусь. Тогда режиссер пошел на хитрость и отправил актеру любовное письмо, якобы от преданной поклонницы. Текст был примерно такой: «Дорогой товарищ Вицин, вы мой идеал. Я мечтаю познакомиться с вами. Слышала, завтра вы снимаетесь в сцене на водных лыжах. Какой вы смелый. Я обязательно посмотрю и после съемок подойду к вам. Поверьте, вы не разочаруетесь. Ваша Клава». Утром следующего дня Вицин еще до прихода съемочной группы уже стоял в ожидании с водными лыжами. Весь день он отважно носился по воде, много раз падал в воду, но упорно поднимался и продолжал сниматься. Режиссер думал, что его замысел удался, и рассчитывал вдоволь посмеяться, когда Вицин после съемок будет искать в толпе Клаву. Однако каково было его удивление, когда Вицин, прощаясь, заявил ему: «А имя, товарищ режиссер, могли бы придумать и покрасивее». В 60-х годах прошлого века театр «Современник» приехал на гастроли в один из среднеазиатских городов. Актеров замечательно встретили, гастроли прошли успешно. Перед отъездом один из местных политических руководителей сказал Олегу Табакову на прощание: «Хороший вы артист, товарищ Табаков, только на бабу очень похоже».
0: Шутить изволите.
1: Да уж, как тут не вспомнить легендарного красноармейца Сухова. Восток – дело тонкое. Прощаюсь с вами ненадолго, уже очень скоро вернусь и расскажу еще несколько забавных историй из жизни замечательных людей. До новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнеров.
7: ВРЛ 2, да? Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2054 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
8: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
9: Кроме ленты эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
10: Ленту! Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
11: Успел.
12: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
14: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
15: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
14: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
15: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Юмор ФМ.

Это специальный чат, номер для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567. Сообщения принимаем в Telegram, Макс, СМС и в Макс формате в том числе. Варвара поздравляет своего крестного и бабушку с дедушкой с 9 мая. Оксана пишет: любимых мужа Михаила, сыновей Ярослава и Игоря, поздравляю с Днем Победы. Желаю крепкого здоровья и мирного неба. Всех с праздником Великой Победы. Сообщение от Натальи. Здравствуйте, передаю привет всему Копейску и поздравляю всех с праздником 9 мая, а также особенный привет своему мужу Алексею и подруге Наталье. Курган на связи, пишет Анастасия, она поздравляет всех с Днем Победы, желает мирного неба над головой. Плюс Бузулук у нас тоже на связи, пишет нам Ксения. Всем добрый день, поздравляю всех с 9 мая и передаю привет маме Екатерине, папе Андрею, а также желаю нам отличной поездки. Взаимно, замечательной вам поездки. Наталья из Симферополя поздравляет всех с Днем Победы, передает привет своей мамочке Людмиле, брату Валентину, дочь Анастасии и говорит вам всем и всей стране с праздником, с Днем Победы. Уже в следующем часе вновь вернемся к вашим сообщениям, ну а в этом часе продолжим делиться улыбками друг с другом с помощью следующего юмора. В финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. И немного ранее угарный папа, он же Гар Дмитриев, озвучит для нас детские перлы и, возможно, даже ваших детей. Еще раз напомню, все ваши поздравления будут озвучены уже в середине следующего часа. Если вы хотите, чтобы их услышала вся страна, то просто направьте им нам либо в Макс, либо в Телеграм по единому номеру плюс 7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: 5-летний Игорь объявляет маме: «Когда я вырасту, буду директором банка. И что ж ты будешь делать? Буду всем говорить, вы уволены». 5-летняя Аня говорит маме: «Нам сегодня в детском саду ставили прививки». «И ты, доченька, конечно же, не плакала?» «Конечно нет! Они так и не смогли меня поймать!» Из школьных сочинений Гоши. Белка и Стрелка, слетав на Луну, вернулись без признаков жизни. А Юрий Гагарин, слетав на Луну, вернулся живым и невредимым. На выходных мой папа занял первое место на выставке кроликов. Поражают его карие глаза, которые не смеются даже тогда, когда смеются его другие части тела. Кобра – это такая змея, для которой укус человека смертелен.
0: Угарный папа.
1: Мама 3-летней Сони чихнула. Соня, как приличный ребенок, желает маме: «Мам, будь здорова, расти большая в ширину и в высоту». После того, как за гостем захлопнулась входная дверь, 5-летняя Сашенька спрашивает: «Неужели, мамочка, наш дядя Ваня родился в лесу? Каждый раз, когда он к нам приезжает, папа говорит: ну опять приперся этот старый пень». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом в Телеграм. Номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире. Худшие – нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке и Златоусте +18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме +20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 0 до +5 градусов. Днем воскресенья в Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме +7. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 12 выше 0. В Южноуральске, Миасе и Челябинске +9.
0: Реклама.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете: вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210 50 50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу: поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210 50 50.
5: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России. Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03. Реклама.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
5: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
6: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03.

0: RFM.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: всегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я познакомился с японцем в Хабаровске. Он хозяин японского ресторана. Он женился на русской. Он говорит, я в Японию больше не хочу. Здесь так хорошо. Он говорит, здесь так интересно. У меня каждый день адреналин вырабатывается. Русский он знает замечательно, потому что он любит свою жену, она русская. Но он мне рассказал историю, когда выработался адреналина больше, чем за всю предыдущую жизнь. Жена сказала, слетаем к родителям. Таежный город. Они сели на Ан-24. У него уже адреналин начал вырабатываться в этот момент, потому что он никогда не видел, чтобы на брюшко садились. И описать ему, и объяснить ему, что там колеса есть невозможно, что они выныривают в нужный момент. А наши ведь еще летчики-приколисты. Я на водоплане летал, я вам должен сказать, у меня тоже адреналин выработался. Когда летчик нас решил разыграть и так приводнился, что мы на 10 метров под воду ушли. Это вам ха-ха-ха! Довольный такой! Японец рассказывает мне. Полетели мы. И вдруг самолет начинает падать. Мало того, что у меня руки вспотели при посадке, а тут он начинает падать, заваливается на одно крыло, потом на другое, и резко вниз идет, и уже земля рядом, уже кто-то звонит, прощается с родными, уже эти бумажные пакеты просят, уже переполнены у всех, уже шишки набили, кто-то ударился обо что-то, вещи летают. Вот, и вдруг, уже когда все чуть не попрощались с жизнью, самолет выравнивается, летит и набирает высоту. Все так, фу, готовы. Высовывается из кабины пилота довольное лицо пилота. Не, вы даже не представляете. И спрашивает, ну чё? Козлов на поляне видели? Этот народ никто не оцифрует.
2: Нет, я все-таки должен вас добить.
1: Два аэропорта. Один из аэропортов маленький для местных авиалиний. Только наши могли разрешить работнику аэропорта в год кризиса накосить травы для его коровы на летном поле. Был дождь. Мужик надел черный плащ с капюшоном. Взял косу. Или косу, как хотите, неважно. Главное, пошел на летное поле. В это время взлетал самолет. Пол самолета перебежала, как кошка. Смерть идет. А этот им помахал. Говорит. И дикий крик пилота в аппаратуру. Уберите смерть с поля!
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем?

0: 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
2: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpbonus.ru.

0: Это Юмор-ФМ, и сегодня по-настоящему великий день, праздник, День Победы. Мы поздравляем всех слушателей и всю страну с победой и желаем всем вам мирного неба над головой. Также в середине этого часа в нашем специальном чате озвучу все ваши поздравления и сделаю это в нашем, конечно же, специальном чате. Номер для ваших сообщений +7 915 0303 567. Сообщения принимаем в Telegram, Макса и СМС-формате, поэтому пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. В студии с вами Кирилл Горин, всем здравствуйте. И поводом для вашей улыбки в этом часе станут маэстро Жванецкий, детские перлы в исполнении угарного папы, а также наша фирменная нереклама. Ну а прямо сейчас клуб веселых и находчивых, и все это здесь на Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Пермского края. Город Пермь.
2: Вот, говорят, Москва похорошела при Собянине. Честно, нам Москва при Лужкове больше нравилась. Не так обидно в Перми было жить. Короче, у нас песня «Претензия к Москве».
3: Игорь Александрович, она в Перми за это по шапке не попадет?
2: А это не от Перми, это от всей России. Охренела Москва! Тут в метро есть...

0: спросить. Охренела Москва! Вы, блин, чё? Вы вообще, что ли, нафиг? Это чё, серьезно в натуре? Да нахрен капец!
1: Игорь Саныч, так ничего не понятно.
0: Да я просто на эмоциях. Я сейчас на улицу покурить вышел, а там новая спецтехника моет дороги. Новая спецтехника моет дороги. Да у нас в Перми ни одного этого слова нет.

0: ездить?
1: Туда же, кондукторов нету.
0: Общение, а ссора, а драка, а дружба, а секс?
1: А в пивных магазинах зачем 900 видов пива?
0: Столько в жизни не выпить! Ребят, это точно мой текст?
1: Резал елки пилой,
0: под Кремлевской стеной,
1: потому что нельзя быть в России красивой такой.
2: Игорь Саныч, да чего вы напрягаете? В Москве вообще отвязно. Чувствую, это мой город. Так что я назад в Пермь не поеду.
0: Хе, вот как ему объяснить, а? Понимаешь, Москва, она как запой. Сначала весело на самокате катаешься. Ходишь, улыбаешься, как дурачок. В парке на траве лежишь. У прохожих дорогу спрашиваешь. А потом все. Потом деньги и силы заканчиваются, и пора возвращаться домой, в реальность.

0: Сборная Пермского края. Спасибо.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится все само собой.

0: нас юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Доктор, не пойму, что со мной. Вот как сяду, так и сижу, а вот лягу, так и лежу, и лежу. Или знаете, или бывает встану, так и...
2: Постойте, голубчик, ваш случай понятен, но классическая медицина здесь бессильна. Вам поможет только новая, набирающая популярность процедура мультиоптиглюкопультипептия.
1: Мультиглюки-пульти, что?
3: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр приглашает всех, кто как сядет, так и сидит, как ляжет, так и лежит, ну и так далее, пройти процедуру мультиоптиглюкопультипептии под наблюдением ведущих мультиоптиглюкопультипептологов. Зарядиться энергией и обрести второе дыхание.
1: Ух. Простите, а это не больно?
3: Ничего не больно. Вся страна довольна.
4: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр. Встань и иди. Не
5: реклама. Ваш сосед регулярно скручивает электросчетчик?
6: Автохамы паркуются прямо на газоне?
7: А Нинка из 36-й квартиры водит к себе кого ни попадя?
5: Не держите в себе эту ценную информацию.
8: Сообщите ее куда следует.
5: С помощью мобильного приложения для активных граждан «Тук-тук».
9: Бесплатно скачайте «Тук-тук» на ваш телефон и смотрите, подсматривайте, снимайте, подслушивайте, записывайте, фиксируйте, отправляйте.
10: А, простите, кому и куда?
9: В том-то и фишка.
11: Приложение само разберется, кому и куда.
9: А вам баллы за активность, именная грамотка и ценный приз.
10: Ценный приз, это хорошо. Вот возьму и скачаю.
5: Новое бесплатное мобильное приложение «Тук-тук».
9: Для граждан с активной жизненной позицией.
5: Скачайте бесплатно на сайте немолчинастучи.рф.
12: Зачем покупать бензин задорого, если его легко приготовить самому в домашних условиях?
13: Да ладно, это как?
12: Легко и просто. Берем самую обычную нефть, заливаем в новую компактную нефтеварку «Кудесница» и получаем на выходе отличный бензин домашнего приготовления. Ничем не хуже заводского и по вкусной цене.
13: Это просто фантастика!
12: Нет, это новая компактная нефтеварка «Кудесница». Варите бензин с октановым числом 92, 95 и даже 100 прямо у себя дома. А из отходов производства «Кудесница» с удовольствием забьет для вас синтетическое моторное масло.
13: Это надо срочно покупать.
12: О да. Оцените наше спецпредложение. Закажите домашнюю нефтеварку «Кудесница» прямо сейчас и получите в подарок компактную нефтяную мини-вышку «Сосунок» для добычи нефти во дворах и на дачных участках.
13: Адрес, телефон, куда бежать?
12: Все подробности на сайте «Я верю в чудеса, слышу все голоса. Лох».
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве сроков и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

Это специальный чат +7 915 0303567. Сообщение принимается в Telegram, Макс и СМС формате. Елена передает огромный привет всей Рязани и поздравляет с праздником, а также желает всем мирного неба над головой. От Арины передаю привет подруге Насте и всех поздравляю с праздником. Пишет нам Полина, передаю привет своей маме, своему папе и брату. Поздравляю всех с праздником Победы. Люблю, ваша дочь. Степан передает привет своей жене Анастасии и друзьям Никите, а также Антону, Диме и Кириллу и поздравляет вас и всю страну с праздником, с Великим Днем Победы. Сергей передает привет всей стране и своему папе Виктору, поздравляет вас с великим праздником и с вашим днем рождения, желает вам крепкого здоровья, любви и много-много энергии, и просит вас, Виктор, никогда не грустить. От всей команды Юмор-ФМ тоже присоединяемся и поздравляем вас с вашим личным Новым Годом. Алена передает привет своему мужу Даниилу, желает всем всей стране отличного настроения, а также поздравляет всех с великим праздником, с Днем Победы. Также набережные Челны на связи, пишет Ольга, всех с праздником, с Великой Победой. Привет моему сыну Артему и моим родителям Людмиле и Анатолию, в том числе, которые сейчас трудятся на даче, а также говорит, что безумно вас любит. Вы мое все. Вот так вот и написала. По вопросу юмора в финале этого часа встречайте монолог маэстро Жванецкого и немного ранее детские перлы в исполнении угарного папы. Мы тоже с вами услышим, возможно, кстати, даже и ваших детей. Напоминаю, номер для ваших сообщений, для ваших поздравлений следующий. +7 915 0303567. Сообщения принимаем в Telegram, Макс и СМС-формате. Пишите прямо сейчас и самое главное, не забывайте подписываться.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: «Угарный папа».
1: 4-летний Алеша смотрит по телевизору выступление оперного певца. Смотрит долго, терпеливо и внимательно. И говорит:
2: «А когда мы в садике так орем, нас ругают».
1: Настя, 6 лет, рассказывает папе: «У меня будет 3 мужика. Один будет убираться, один кушать готовить, а один выполнять все мои желания. А ты, пап, у мамы все один делаешь. Вот тебе не повезло». Мама 5-летнего Алёши наводит красоту, проще говоря, красится. Алёша внимательно наблюдает и спрашивает: «Мам, а что ты делаешь?» «Я делаю себя красивой, сынок». Алёша с важным видом: «А я и так красивый, особенно когда помоюсь».
0: Угарный папа.
1: Венера 3,5 года. Сидит на коленях у бабушки и гладит её по лицу. Потом резко убегает, через минутку где-то возвращается с утюгом и говорит: «Бабушка, у тебя такое мятое лицо, давай его погладим». 5-летнего Лешу на прогулке соседка угостила яблоком. Тот берет яблоко и смотрит на маму. Мама спрашивает: «Сынок, что надо сказать?» Алеша суровым басом: «А вы его помыли?» На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа. На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенья в Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 7. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 12 выше 0. В Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 9.
4: Реклама.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
7: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
8: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
4: Реклама.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
7: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
8: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
9: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Маленькое такое странное произведение. Идешь, как обычно, куда-то. Лицо, как обычно, смотрит вперед. Вдруг сзади. Продолжать движение. Продолжаю. Так и идите. Я так и иду. Сядь правее. Возьму, беру. Не разговаривать. Молчу. Стоять, не оглядываться. Стою, не оглядываюсь. Пропускаю слева, что там сзади. Не оглядываться. Не оглядываюсь. Все свободны. Все свободен. Когда вышел этот указ об алкоголе, я тогда почувствовал, что от него пострадает не только большая часть населения нашей страны, но и писатели-юмористы. У нас не так много было разрешенных тем. Сейчас я прочту уже одно из послевоенных произведений. После указа. Когда-то казалось, что все по чуть-чуть, мы уже почти добились этого, интеллигенция еще сопротивлялась, но непосредственные производители и большая часть крестьянства были охвачены этим подъемом, и все, как вы помните, с утра. Поэтому сложная наша техника до сих пор страдает такой точностью. Теперь участили случаи трезвой сборки. Тогда выявились конструктивные недостатки. Порой случается, что конструктивно ничего. Тогда вылезли некачественные элементы смежников. А теперь бывает сборка трезвая, конструктивно ничего, смежники не подвели. И тут пошли недостатки ГОСТа. А сейчас случается сборка трезвая, конструктивно хорошо, смежники не подвели, ГОСТ хорош. И тут пошли огрехи всей системы, научной организации труда. Не надо было водку трогать. Еще одно старое свое напомню вам. Самому я уже давно не читал, самому приятно вспомнить. Но до сих пор, к сожалению, живет. Когда меня спрашивают, вот я уже говорю, что я всегда в выигрыше, как ни странно. Или наша жизнь станет лучше, или мои произведения останутся бессмертными. Ну вот было написано, ну лет 10, наверное, назад. Ну приспособился народ, ну публика вертится. Едят то, чего нет в меню, носят то, чего нет в магазинах, угощают тем, чего не достать, говорят то, о чем не слышали, читают то, чего никто не писал, получают 120, тратят 250. Граждане воруют, страна богатеет. В драке не выручат, в войне победят.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо.

0: Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? Тихо сказала: вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина.
1: Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный, сын, не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный.
0: Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас.

0: никогда. Помните, не плачьте. В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны.
1: Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните.
0: Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили.

ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Дни и ночи битву трудную вели,

здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот

0: Сегодня 9 мая, великий праздник, который мы с гордостью называем День Победы. И все это благодаря нашим предкам, всем, кто пал и кто дошел до конца, кто отдал все ради того, чтобы мы могли сегодня быть здесь с вами. Ваши поздравления с этим великим днем будут озвучены в нашем специальном чате уже через полчаса. Если хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало в эфире на всю страну, то прямо сейчас направьте его нам по нашему единому номеру Telegram Max SMS. Диктую эти цифры. +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. В студии с вами по-прежнему я, и зовут меня Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Также в этом часе у нас будет повод для улыбок, и даже не один. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Плюс услышим детские перлы, которые нам озвучит угарный папа, а еще здесь будет Михаил Полицемака и рубрика «Шутить изволите». Ну а прямо сейчас всеми любимый клуб веселых и находчивых, и все это здесь, на Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Дежавю», город Нерюнгри.
2: Слушайте, ребят, я вам хочу рассказать одну историю, которая со мной вчера в Юрмале произошла. Я, если честно, прям напряглась. В
3: общем, Надь, подожди. Ну, фестиваль же музыкальный. Надо петь.
2: А, хорошо, поняла. Напряглась.

0: незнакомом. Я прибавила шагу, сумку крепче схватила, и на всякий да на пожарный я кольцо проглотила. Я зашла в подворотню, а шаги за мной фоном. Проглотила я, чтоб до верного, кошелек с телефоном. Разобрала штакетник, но его есть не стало. Грязью так вот лицо намазала и вот так с доской встала. Я стою типа Рэмбо, в животе звонит мама. Как не вовремя позвонила, лишь бы скайп не включила. Но к тому, что случилось, я была не готова. В круге света я увидела самого Маслякова. Он стоит весь красивый, и штаны, и пуловер. Спросил: Наденька, что ты делаешь?
1: Репетирую номер.
2: Ну, правильно, правильно, правильно сказала, конечно. Умница.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу. Поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад нашей очередной встрече на Юмор-ФМ, друзья. Среди ученых 20 века Альберт Эйнштейн занимает отдельное почетное место. Многим известна его великая формула «Е равно МЦ квадрат». Мало кто ее понимает, но известно практически всем. И прямо сейчас нас ждут несколько веселых историй из жизни этого великого и весьма остроумного человека.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды, когда Эйнштейн еще преподавал физику в институте, к нему подошел один из студентов и спросил: «Верно ли, что в этом году вопросы на экзамене будут такими же, как и в прошлом?» «Да, вопросы те же», — ответил великий физик. «Но вот ответы на вопросы в этом году будут другими». Однажды молодой и очень малоталантливый физик, поравнявшись с Эйнштейном, фамильярно хлопнул его по плечу и покровительственно спросил: «Ну как дела, коллега?» «Коллега?» – удивленно переспросил Эйнштейн. «Надо же! Не знал, что вы тоже больны ревматизмом». Эйнштейна однажды попросили показать записную книжку, в которой он записывает свои гениальные мысли. Ответ великого физика навсегда вошел в историю. «Гениальных мыслей приходит так мало, что я их просто запоминаю».
0: «Шутить изволите».
1: А вот гениальных и вместе с тем забавных историй о великих людях так много, что их приходится записывать. Очень скоро я к вам вернусь и снова открою свою записную книжку. Улыбайтесь чаще. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чем только чёрт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату. Я закрою
1: ипотеку. И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ.

Это специальный чат, номер для ваших сообщений +7 915 0303567. Сообщения принимаем в Telegram, Max и SMS форматах. Пишите прямо сейчас, и самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Ангелина поздравляет всех с Днем Победы. Владимир Михеев и его сообщение: передаю привет своим сыновьям Никите и Матвею из Альметьевска. Они у меня самые лучшие. Максим пишет: поздравляю всех с Великой Победой, мирного неба над головой, а также привет жене своей любимой, Наталье ее зовут. Есть вот такое послание: поздравляю супругу Надежду с 9 мая, мирного неба над головой, я тебя люблю, твой муж Петр. Ирина передает привет своему мужу Денису и сыновьям Марку и Илье и поздравляет вас и всю страну с великим праздником, с Днем Победы. Привет из Липецка от Сергея, всех с праздником Великой Победы, а также привет супруге Евгеше и теще, мы прямо сейчас сажаем картошку. Ирина Каюрова передает привет из Гусь-Хрустального и поздравляет с днем рождения Анну, Любовь и Артема. И вас с праздником. И еще один привет от Татьяны из Москвы. Она передает его своим родным деткам Кате, Ирине и Виктору. Желает всем вам мирного неба над головой и всей стране, всем людям в том числе. И как можно больше светлых мыслей. Так и написала. По вопросу юмора в финале этого часа услышим легендарного Михаила Задорнова «Навсегда» и немного ранее детские перлы в исполнении угарного папы. Он же известен как Гар Дмитриев. Напоминаю, все ваши сообщения, поздравления и приветы будут озвучены уже в середине следующего часа по нашему единому номеру +7 915 0303567.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа.
1: Ульяне 5 лет, а брату Вовке 2 года. Бабушка принесла обоим по шоколадке. Папа увидел и говорит: «А можно мне вашу шоколадку попробовать?» Ульяна отвечает: «Конечно можно, только мою не ешь». Аделине 9 лет, сидит в машине. На заднее сиденье к ней садится бабушка. Аделина говорит: «Бабуль, ты что так надухарилась? Воняет на весь салон, дышать невозможно». Бабушка в ответ: «Вообще-то это французские духи». Аделина реагирует мгновенно: «Ну, если во Франции все так воняют, туда лучше не ездить». Из школьных сочинений Димы. Конь подбежал к хозяину, обнял его и стал что-то нежно шептать ему в ухо. Неуспевающий ученик – это тот, кто не успевает списывать. Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, потому что на нем были мои плавки.
0: Угарный папа.
1: Вечер, все ложатся спать. 6-летняя Мила кричит из своей комнаты: «Пап, а ты с двумя женщинами когда-нибудь спал?» Папа с большими глазами: «Нет». «Мила, ладно, сейчас приду». 5-летняя Дана ужинает с семьей. По телевизору фоном идет реклама платья, которая, по словам диктора, идеально подчеркивает фигуру. Дана говорит: «Пап, купи маме платье». Папа отвечает: «Оно не модное, больше для бабушек». «Вот будет маме 60 лет, тогда и куплю». На что Дана выдает: «Лучше сейчас купи, потом она не влезет». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенья в Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 7. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 12 выше 0. В Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 9.
0: Реклама.
3: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03. Реклама.
3: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: В Москве появились банкоматы, из которых можно взять деньги, не выходя из машины. У мужчин получается, не у всех, но у большинства. Вот с женщинами есть проблема. И мне довелось постоять как раз за машиной. За рулем этой машины была женщина. Она пыталась взять деньги. Я не выдержал. Я приехал домой и написал инструкцию, как женщинам это надо делать. Женщины, я вас прошу сейчас, не обижайтесь, я вас люблю. Ну, в смысле, любил. Итак, инструкция, как пользоваться банкоматом, не выходя из машины, для женщин. Подъезжаете к банкомату, остановитесь. Сразу сдайте назад немножко. Потом сразу вперед, и так несколько раз, пока автомат не окажется с вами на одном уровне. Откройте сумочку, вытряхните из нее все содержимое на соседнее сиденье. Найдите в этой куче пластиковую карточку. Посмотрите на себя в зеркало заднего вида. Достаточно ли хорош ваш макияж для общения с банкоматом? Припудрите носик, поправьте прическу. Протяните к банкомату левую руку с пластиковой карточкой. Если рука наткнулась на препятствие, откройте окно и снова ее протяните. Введите карточку в специальную щель в банкомате, после чего сразу выньте ее и введите обратной стороной. Наберите пин-код, сразу нажмите на кнопку «Отмена», посмотрите в записной книжке, какой у вас пин-код. Введите во второй раз, сразу нажмите на кнопку «Отмена» и вычеркните пин-код старой карточки, которую вы в прошлый раз ввели в щель между стенкой банкомата. Позвоните мужу, потребуйте, чтобы он немедленно сказал вам пин-код вашей новой карточки. Припудрите носик. Выслушайте от мужа все, что он о вас думает. Поправьте прическу. И когда будете уверены, что произведете на банкомат должное впечатление, наберите на дисплее нужную вам сумму цифрами. Заберите деньги, проехав вперед 10 метров, остановитесь, вернитесь и заберите карточку. Во второй раз вы можете отъехать 20 метров, но все равно остановитесь и подумайте, ту ли сумму вы взяли. Сдайте машину назад до глухого удара об машину сзади, которую какой-то придурок припарковал на вашем пути назад. Выйдите из машины и объясните этому придурку, который сзади вас, объясните ему раз навсегда, что по правилам дорожного движения виноват всегда тот, кто сзади, правильно. Конечно, тут к вам подойдет гаишник, попросит предъявить права. Позвоните мужу и спросите, где у него в вашей машине ваши права? Чтобы не слушать все, что ваш муж думает о вашей маме, передайте трубку гаишнику. Пускай он думает, что это ваш муж думает о его маме. Выслушайте все, что гаишник о вас думает. И что из-за таких, как вы, и что если бы он мог, и что если бы у него была такая жена, он бы руки наложил на нее. Отдайте гаишнику все деньги, полученные в банкомате. Выслушайте еще раз все, что он о вас думает. И что благодаря таким, как вы, что если бы у него была такая жена, ой. И вообще он заставит свою жену так же, как у вас, сделать пирсинг. Да, такой же, в пупке. Но только надо ей, его жене, немножко похудеть. Выслушав все это, счастливое, езжайте домой. Хоть без денег, зато счастливое и радостное от того, что имели сегодня успех у такого количества незнакомых мужчин. Проехав с этим ощущением счастья 1-2 километра, остановитесь и снимите машину с ручного.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
2: Юмор ФМ. Шутки

0: Сегодня на календаре 9 мая, День Победы. Великий и по-настоящему важный день в жизни каждого человека. Мы поздравляем всех вас с этим по-настоящему важным праздником и желаем всем любви и процветания. Ну а самое главное, мирного неба над головой. Ваши поздравления по-прежнему принимаются в нашем специальном чате. Уже через полчаса я озвучу ваши послания. Ну а пока напоминаю единый и неизменный номер. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС-формат обязательно приветствуются. Пишите прямо сейчас, и самое главное, не забывайте подписываться. С вами в студии Кирилл Горин, всем привет, здравствуйте. И поводом для ваших улыбок в этом часе будет следующий юмор. В финале монолог маэстро Жванецкого. Ранее угарный папа озвучит порцию детских перлов, он же Гард Дмитриев. Плюс обязательно услышим нашу фирменную нерекламу. И через несколько секунд тот самый КВН в эфире Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.

0: КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Пора по парам». МГИМО.
2: Найти звезду для украшения стема для нас была огромная проблема. Не хочет кто-то очень занятой. Короче, мы лишь вчера договорились со звездой. Но то, что текст ему прислали лишь с утра, с лихвой восполнит его яркая игра. К тому же и сюжет у нас не хитрый. Иван Ромео, Джульетта же, Нагиев Дмитрий.
3: Стой, пацан.
4: Я Джульетта? Почему я только сейчас узнал об этом?
3: Ну...
4: Баранки гну громче.
5: Если бы вы об этом знали, вы нам еще вчера бы отказали. Но раз вы здесь... О, милая Джульетта, вам лучше поскорее надеть вот это.
4: Хотите, чтобы я платье нацепил?
5: Да.
4: Как вас?
5: Ваня.
4: Вань, вы дебил? Я должен быть Ромео, а не вы. Ромео из интеллигентнейшей семьи. Все, кто читал Шекспира, это знают.
5: Ну? Я учусь в МГИМО, других семей там как бы не бывает.
4: Как такое вам вообще пришло на ум? Я заморочился, у деда взял костюм, в спортзале почитал Шекспира, в музей метнулся, там украл рапиру. Я полдня потратил на все это, чтобы сейчас узнать, что я Джульетта.
5: Как вас? Ваня.
4: Вань, вы тупой? Не буду я девчонкой.
5: Ну, почему? Дмитрий, оденьте платье. Одеваем. Поправим челку.
4: Считаете, я красивая? Ну, все равно мне как-то это не идет.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мне 44 года, и я свинья. Точнее, квадробер. Каждый день после работы я надеваю поросячьи ушки, копытца, поросячий хвостик, вешаю на нос пятачок и иду в ближайший алкомаркет, чтобы закупиться там до поросячьего визга. А костюм свиньи для моего старого нового хобби я приобрел в гипермаркете «Рога и копыта». Хотя жена говорит, что я и без костюма очень похож.
2: Гипермаркет товаров для начинающих и опытных квадроберов «Рога и копыта».
3: Ушки, лапки, хвостики, носики для песиков, котиков, зайчиков, белочек, крокодильчиков и, конечно, поросят. Квадробинг начинается с хорошего костюма.
1: Впрочем, поверьте, костюм не главное. Главное, что в душе вы самая настоящая свинья.
2: «Рога и копыта». Проживите свою лучшую животную жизнь вместе с нами на сайте мяу-мяу-гав-гав-кукуреку.хрю.
4: Ну вот, опять синоптики в своем репертуаре.
5: Обещали, будет сухо, а на улице льет, как из ведра.
6: А я зонтик дома оставила.
7: И доколе мы будем терпеть, я вас спрашиваю.
8: Вы устали от бесконечных ошибок синоптиков? Желаете знать точный прогноз погоды? Тогда вам точно пригодится новый отечественный керамический ощущатель погоды Врульфанд 3000.
9: Врульфанд 3000. Подвесьте его за окном квартиры или загородного дома. Он мокрый, значит идет дождь. Он сухой, значит дождя нет. Теплый, за окном жарко. Посыпан чем-то белым, одевайтесь потеплее.
8: А если вы увидели за окном сразу два ощущателя Врульфанд 3000, так и знайте, вам больше не наливать.
9: Новый отечественный керамический ощущатель погоды Врульфанд 3000 никогда не ошибается.
8: Врульфанд 3000. По ощущениям, лучший ощущатель погоды из доступных на рынке.
9: Спрашивайте Врульфанд 3000, и он вам ответит.
8: Подробности на сайте дожди-косые-дожди.опять.
10: Мечтаешь стать мэром крупного города? Работать без сна и отдыха? И положить все силы на улучшение качества жизни горожан?
11: Поступай в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
10: Наши выпускники уже руководят крупнейшими городами России. Пришло и твое время.
11: Получи высшее образование по следующим направлениям.
12: Самоизоляция и пропускной режим.
13: Трафик и платные парковки.
12: Реновация зданий.
13: Плиточные и бордюрные работы.
12: Масочно-перчаточное дело.
13: Оленеводство.
12: Массовые праздники и всеобщее ликование.
11: Наши выпускники получают мэрский диплом
10: и ключи от любого города нашей необъятной страны.
11: Добро пожаловать в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
10: Подробности на сайте чемоданвокзал.тюмень.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Успел.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
0: Юмор ФМ.

В эфире специальный чат, и ваши сообщения прямо сейчас будут озвучены. Номер для посланий. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макс и СМС. Пишите прямо сейчас. И самое главное, не забывайте подписываться. Наталья из Копейска поздравляет всех с 9 мая и желает мирного неба над головой. Алиса пишет: всех поздравляю с 9 мая, желаю счастья, мирного неба над головой и всего самого хорошего. Сообщение от Дарьи. Здравствуйте. Поздравляю вас с великим праздником Победы. Поздравляю солнечной Феодосии. Всем хорошего настроения и мирного неба над головой. Сообщение от Натальи. Поздравляю своего любимого мужа Виктора Бутакова с праздником. Мирного неба всем и всех с этим великим днем. Ольга передает привет. Привет маме Наташе, бабушке Ие Иннокентьевне и сестре Анютке. Работаем в огороде и слушаем Юмор ФМ. Так и написала. Дмитрий поздравляет всех с праздником Великой Победы. Передает привет своим родным маме Ирине, папе Саше, жене Виктории и дочке Юлии. И просит вас постепенно перемещаться в сторону беседки. Говорит, что шашлык почти готов. Да. Виктория передает привет всей стране и поздравляет всех с Днем Победы. Желаю всем мирного неба и любви. И еще один привет у нас от Анастасии из Кирова. Она направляет этот привет всей стране и также желает всем любви и мирного неба. И их просит и говорит всех, желает всем, говорит всем с праздником. А напоминаю, юмор в финале этого часа. Услышим монолог маэстро Жванецкого и немного ранее детские перлы в исполнении угарного папы. Еще раз напомню номер для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макс и СМС-формат приветствуется. Пишите прямо сейчас.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
1: День рождения Оксаны исполнилось 10 лет. Именинница сидит на диване, вокруг подарки. Большой медведь, мозаика, детская энциклопедия, еще что-то в коробках. Но она сидит очень грустная. «Оксана, что невеселая такая?» – спрашивает мама. «А чему радоваться? Второй десяток пошел». В спортивной школе занимается 5-летний Иван. Тренер просит поднять гантели 20 раз. Ваня отвечает: «Я не могу». Тренер: «Так надо через «не могу», нужно пересилить себя». Ваня говорит: «Я не могу. Я не могу сосчитать до 20». Из школьных сочинений Димы. Онегин, как и все помещики, родился не в роддоме, а на берегах Невы. Рано утром Базаров пошел ловить лягушек и очень быстро нашел с ними общий язык. План сочинения. Первое – уход в лес. Второе – рванье цветов. Третье – упад в яму.
0: Угарный папа.
1: 1 сентября, первый раз в первый класс. После торжественной линейки и классного часа девочка Олеся и мама идут домой. Мама спрашивает: «Ну как, доча, понравилось тебе в школе?» Олеся отвечает: «Нет, мама, уж лучше замуж». Тетя поздравляет с днем рождения племянника Макса. Имениннику 3 года, рядом старшая сестра. Тетя спрашивает: «Макс, и сколько тебе теперь лет?» Он радостно: 10. «Тетя, 10? Почему так много?» Сестра мрачно: «А в этой семье год за 3 идет». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте в Телеграм на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
4: У них честный кэшбэк на популярные категории.
5: Удобное, понятное приложение.
6: Есть доставка карты.
7: Дружелюбный, живой колл-центр.
3: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
8: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможно, небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенья в Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 7. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 12 выше 0. В Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 9.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Девушка, в чем дело? У меня уже несколько дней молчит телефон, девушка. Она: как, разве вам ничего не говорили? Он: нет. А открытку вы получали? Нет. Как, вы должны были получить? Он: да, я не получал. Она: вы должны были получить. Кладет трубку, он набирает. Девушка, она: 15-е. Он: уважаемый 15-й, у меня уже 3 дня молчит телефон. А вам ничего не говорили? Он: нет, ничего, и открытки не было. А что случилось? Она: должна была быть. Из управления вам звонили? Он: нет. А странно. Что случилось? Вам изменили номер. Девушка миленькая, 15-я, не бросайте. За что, почему? Там узнаете. Может, вы знаете, почему нет писем, телеграмм уже очень давно? Она: как, вы еще ничего не знаете? Он: нет, что случилось, пожалуйста. Она: уже месяц, как вам поменяли адрес. Он: ой, за что, куда? Как, всему дому поменяли? Она: нет, только вам. Он: что же делать, я же так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. Куда их пересылать? Она: постойте, вам что, действительно ничего не говорит? Он: нет, а это вам. Как, я же... У вас изменилась фамилия в связи с уходом новой станции. Разве вы не получали открытку? Он: нет. Он: простите, милая 15-я, как меня теперь зовут? Сейчас, посмотрю. Семен Эммануилович. Он: так я уже не... Она: нет, это все осталось. Год рождения 34-й. Он: позвольте, мне же 42. Она: это по-старому. Вам теперь 51, еврей. Он: опять? Она: да, 51, еврей, родители, кулаки, землевладельцы. Откуда? Что? Какие землевладельцы? Мы из служащих. Она: нет, это изменено. Крысюк Семен Эммануилович, 51 год, из раскулаченных, продавец. Он: кто? Продавец хозяйственного отдела. Он: позвольте, я врач с высшим перомедицинским. В 56-м году. Она: нет, это отменено, вы продавец. Где? В каком магазине? Вы сейчас без работы, вы под следствием и дали подписку. За что? Она: не до веса, вес этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла. Вам пришлю, там что-то мелкое. Скажите спасибо, что у меня время есть, я не обязан отвечать. Я завтра ухожу в декрет, так что у меня сегодня настроение хорошее. Ну, спасибо вам, 15-е, пусть ваш ребенок будет здоров. Простите, девушка, у меня дети есть? Ну, сейчас. Маша, посмотри, у Крысюка дети есть? Минуточку щелкнула. Там все время музыка какая-то. Маяк какой-то. Минуточку щелкнула. Секундочку щелкнула. Двое. Сын 18 лет и дочь 27. Он: где они? Маша, он спрашивает, где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Минуточка, им от вашего имени сообщили, что вы скончались. А всем, кто меня вспомнит под старой фамилией, а лучше не стоит общаться, у вас и так хватает. Вам еще курс лечения, но чего? Здесь сказано туберкулез, но я здоров, сказано кашель. И вам тут что-то положено, что? Да штраф какой-то. И перевод был, вас не нашли. Как не нашли? Вот же находят все время. Вас не нашли, отправили обратно. Девушка, а внешность мне не изменили? Она: вот вы даете, а как можно внешность изменить? На глупости у меня нет времени. Так что же мне теперь делать, голос? Ждите.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Станция спортивная», город Москва.
3: Песенка запасного футболиста.

0: почему я не играю, а зарплата идет?
1: А потому что по версии журнала «Спорт-экспресс» свои 36 ты все еще перспективный футболист.
0: Да, я такой.

0: меня большая черепаха?
1: А нет.
0: Тогда расскажи сказку, тренер.
1: Ты самый быстрый, самый ловкий в мире футболист. Без тебя нам не одержать победы.
0: Да, без меня никуда.

0: А куда деваются футболисты, которые потеряли форму?
1: А они уезжают в тот город, где родились.
0: Но я не хочу в Сызрань. Тренер, обними меня.
1: Не бойся, чемпион.
0: Да, я такой.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Листая исторические справочники и учебники в поисках курьезных историй, все больше убеждаюсь. Чем серьезнее персона, тем курьезнее история. И великие ученые прошлого не исключение. Вот лишь несколько примеров.
0: «Шутить изволите».
1: Как-то раз французского ученого-египтолога Гастона Маспиро задержали на таможне с необычным грузом. Он вез очень редкую, поистине бесценную мумию фараона. «А это что еще такое?» – строго спросил таможенник, заглянув в ящик. «Ах, не беспокойтесь», – поспешил заверить ученый. «Это египетский фараон. Он давно умер». «Фараон? Египетский?» – нахмурился чиновник и стал усердно рыться в книге тарифов. Ничего не найдя, порядком измученный, он, наконец, изрек. «Поскольку ввоз такого товара в Европу не предусмотрен, мы оцениваем его по самому высокому тарифу. По тарифу сушеной рыбы». Дело было в Советском Союзе в прошлом веке. Широко известного в узких кругах физика Шейдлина принимали в член-корреспонденты Академии наук. Заседание шло в целом неплохо, когда вдруг очередного оратора прервал раскатистый смех. Все академики обернулись, смеялся Лев Ландау. «Что случилось, Лев Данилович?» «Да нет, продолжайте. Я просто вдруг подумал, надо же так. Шейн длин, а член кор занавес». История утверждает, что физик Шейн длин все же стал член кором Академии наук СССР. Однажды известный химик и фармацевт Эмиль Фишер совершал прогулку в парке. К нему подошел писатель Зудерман и сказал: «Как я благодарен, ваше превосходительство, за ваш чудесный снотворный препарат Веронал. Вы меня спасли. Причем мне даже не нужно принимать его. Достаточно, чтобы Веронал просто лежал на моем ночном столике». «Поразительное совпадение», — с улыбкой ответил Фишер. «Ведь когда я не могу уснуть, мне помогает именно ваш последний роман. При этом мне даже не нужно его читать. Достаточно, чтобы эта прекрасная книга просто лежала на моем ночном столике».
0: «Шутить изволите».
1: А какая книга лежит на вашем ночном столике, мой дорогой слушатель? Надеюсь, это что-то легкое и веселое. Надолго не прощаюсь. Вернусь с новыми историями уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
1: Артем 4 года. Подходит Тёма к маме и просит гаечный ключ на 10. Мама спрашивает: «Тёма, зачем тебе ключ?» Тёма отвечает: «Во дворе стоит папин мотоцикл, и мне кажется, там нужно что-то открутить». Миша 5 лет. Говорит: «Я не буду жениться. Вдруг мне на кольцо не хватит, и еще на колено надо вставать». Из школьных сочинений Настеньки. В комнате громко тикали солнечные часы. Обломов Ольгу любил, но не испытывал к ней никаких чувств. Герасим подошел к Муму и погладил ее лобастый затылок.
0: Угарный папа.
1: Дядя привез племяннице Олесе гору вкусных конфет. Олеся ест довольная. И тут дядя спросил: «Дай одну попробовать?» «Не дам». «Ну ты и жадина». «Олеся, лучше быть жадиной, чем попрошайкой». Ариша 4 года. Мама приготовила тесто для блинов, но они не получаются. Мама расстроилась, думает, что делать. Ариша спрашивает: «Мама, что случилось?» «Блины не пропекаются». «Ну ничего страшного, не переживай. Но ты останешься без блинов». Ариша: «А вот это уже страшно». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенья в Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 7. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 12 выше 0. В Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 9.

Ferrari.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на частоте экстремальной ситуации в море. Испанцы. Говорит А-853. Пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас. Расстояние всего 25 морских миль. Американцы. С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Мы советуем вам повернуть на 15 градусов. Во избежание столкновений с нами. Испанцы, мы считаем ваше предложение невозможным, неадекватным. Советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас. Я не могу дальше читать. Американцы, уже другой голос на повышенных тонах. С вами говорит Ричард Джеймс Ховард, командующий авианосца «Линкольн» военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, второго по величине военного корабля американского флота. Нас сопровождают два крейсера, 6 истребителей, 4 подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я не советую. Я приказываю вам изменить курс на 15 градусов на север. В противном случае мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего корабля. Уберитесь с нашего курса, испанцы. Готовы? Испанцы. С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алканара. Нас два человека. Нас сопровождает пес, ужин, две бутылки пива. Нас поддерживает одна канарейка, которая сейчас спит.
2: Я не могу продолжать.
1: Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком.

0: Испанцы молодцы. Дальше. Испанцы, замечательные ребята. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Вы можете принять все свои факинговые меры для вашей безопасности, но если вы не свернете, ваш факинговый Линкольн разобьется о наши скалы.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для...

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Санкт-Петербурга.
1: В эфире плохое радио. Полнолуние, 13 число, пятница. За окном идет дождь, и вы с нами на волне 666 и 13 FM.
2: И сегодня с вами в студии диджей.

0: умер. И поэтому сегодня с вами в студии...
1: Сергей Николаевич!
0: А сейчас реклама на плохом радио.
2: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Элитная лоботомия. Дорого и очень больно. В эфире религиозная страничка и ее постоянный ведущий отец Алсу.
2: Отец Анатолий просит передать привет и предать анафеме секту велосипедисты седьмого дня и секту свидетели ДТП на Кутузовском.
0: Небольшая реклама, небольшое объявление на религиозной страничке. Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в Пассат, просим обращаться в нашу веру.

И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет!

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Нижний фэншуйский экспериментальный завод умных садовых инструментов представляет.
2: Кажется, дождь собирается. Даже и не знаю, копать сегодня колодец или не копать. Пожалуй, спрошу у лопаты. Доздраперма?
3: Да, мой трудолюбивый хозяин.
2: Мне копать или не копать?
3: Честно говоря, мне чет лень. Не, ну можем, конечно, чутка и покопать. Но можно и не копать. По настроению. Хочешь покопать? Давай покопаем. Но давай лучше не копать. Хотя...
1: Умная лопата Доздраперма. Может копать, может не копать.
4: Также оцените нашу новинку. Умный топор Колун Илон. Топор Колун Илон. Хочет и колет.
1: А не хочет и не колет.
4: Умные садовые инструменты Нижнефэншуйского экспериментального завода.
5: Не хотим, не работаем.
4: Доктора временно запретили вам выпивать, но ваша репутация крайне важна для вас.
6: Что скажут мои друзья, жена, коллеги, начальство?
4: Без паники. Сымитировать похмельный синдром вам помогут аэрозольные баллончики «Перегар».
7: А ну-ка дыхни. Опять выпивал? Всю жизнь мне испортил.
4: Да, всего один пшик, и ваша репутация под надежной защитой. Аэрозольные баллончики «Перегар». Компактный размер, удобство в эксплуатации, 5 ароматов на выбор.
6: Утром в понедельник обязательно испытаю на коллегах.
4: «Перегар». Ваш любимый аромат там, где вы.
8: Затеяли стройку или ремонт? Рынок строительных материалов Ильич.
9: Бейной дорогой идете, товарищи!
10: Нужен бетон, стяжка, кирпич. Мечтал о монтажной Пенина? Поможет тебе рынок Ильич, что на проспекте Ленина.
11: Тебя утомил по рынку бег? Собрал огромный заказ? Сядь, отдохни, а наш Тык-Дельбег доставит его на раз.
12: Чтобы работы были жаркие, труд через стоны писк. Купи своей любимой болгарке подарок – алмазный диск.
13: Сосед-алкоголик, сосед-мурло, вечно кричащее пьющее. В борьбе поможет тебе сверло, мозг через стенку грызущее.
14: Дорог ремонт, держись, не хнычь! Скидку пробила касса.
15: Тебе сэкономить помог Ильич.
16: Друг рабочего класса.
8: Рынок строительных материалов Ильич.
17: Мы пойдем другим путем.
18: Закажи стройматериалы онлайн на сайте leninvsegdasomnoy.oy.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: 4-летний Саша собирается с мамой к стоматологу. Мама его морально готовит и спрашивает: «Ну ты же потерпишь?» Саша насупился и отвечает: «Ну конечно, мама, я же такой терпец». Маленькой Варе 3 года. Мама укладывает ее спать и читает сказку про Красную Шапочку. По настоятельной просьбе дочери, уже 3-й вечер подряд сказка одна и та же. История постепенно близится к финалу, волк уже съел бабушку и шапочку, и вдруг на словах «в это время мимо проходили охотники» Варя и говорит: «Так, мам, стоп! Что случилось?» – спрашивает мама. «Давай остановимся, не надо охотников, волка жалко, пусть хоть раз живым и сытым останется». Из школьных сочинений 5-классника Артема. Герасим ел за 4, а работал один. Лошадь полюбила человека и заменила ему трактор. А я люблю всех своих родственников, в том числе собаку и кошку.
0: Угарный папа.
1: Мелания 4 года. Сидит, с бабушкой разговаривают. Бабушка ей: «Да, внученька, мы женщины такие. Есть настроение – творим. Нет настроения – вытворяем». Милана слушает, слушает и заявляет: «Да, бабуль, мы с тобой, ищу те твари». 3-летняя Ева собирается на прогулку с мамой. Перед выходом вспоминают правила дорожного движения. Мама задает контрольные вопросы. «Евочка, на какой свет нужно переходить дорогу?» Ева уверена и четко: «На зеленый». «Хорошо», — говорит мама, — «молодец». «А на красный что нужно делать?» Ева широко раскрывает глаза и с панической интонацией кричит: «Бежать!» Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенья в Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 7. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 12 выше 0. В Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 9.

0: Петра Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это я читаю маленькие произведения, вот такие вот, чтобы просто в этом зале легко усваивалось. Здесь нужны порции небольшие. Как пройти к привозу, приезжие? Скажите, как пройти к привозу? Идите так, как я сижу. Вы имеете в виду лицом? А как же, идите, я вас буду видеть. Если вы не туда свернете, я крикну. Идите прямо, пока я молчу. Точка. Приезжий, где у вас почта? Пошлите со мной. У меня письмо. Пошлите со мной. Откуда вы знаете, куда? Пошлите со мной, я знаю, куда. Я по почте хотел. Пошлите со мной. Не пошлю. А как же вы узнаете, где почта? Приезжий, он обратился к пьяному. Я правильно иду к вокзалу? Где вокзал, спросил пьяный. Вот я у вас хотел узнать. Ну все, узнал, иди, что ты стоишь? Он немец, она русская, общается по-английски. На нем оба говорят плохо, поэтому не ругается никогда. Каждый долго думает перед тем, как высказаться. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. Причем это все документальные истории. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. И я в Кемерово. Вы к шахтерам? Не, шахтеры стесняются. Мы концерт для руководства. Ребенок рассказывает. У нас две новые воспитательницы. Задают нам загадки хорошие. Кто правильно ответит, тому дают жетон. Кто наберет больше всех жетонов, тому премию. Какую? Баксы дают. А где же они берут? Да путанят потихоньку. А молодежи. На моей площадке молодая собака бодро вытянула старушку на поводке из кухни, затянула ее на пустырь, в кусты, в газоны, потянула куда ей надо, тащила старуху по своим делам. Они с бабушкой обнюхивались столбы, бегали знакомиться, лаяли на чужих, все перевидели, все пережили и побежали домой перекусить. Мой друг, если бы на одну чашу весов положить случайные половые связи, а на другой хороший коньяк, я бы выбрал. Постой, а зачем их класть на разные чаши? Спасибо, ребята.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Незолотая молодежь», город Москва.
1: Мало кто знает, что законы шоу-бизнеса существовали еще в 19 веке. И даже у Пушкина был свой концертный директор.
2: Так, значит так, что у нас дальше? Значит, два выступления на дворянском собрании, да? Ну, там стихотворение 15-20, не больше. Ага. Два ночных бала. Угу. Ну, там стих полтора, бабки небольшие. Ага. Так, да, и, понимаешь, все должно быть новое. И в конце, естественно, анчар.
3: Ой, ну сколько можно? Анчар, анчар. Все время одно и то же. Надоело уже.
2: Так, Саша, пока people хавает анчар, ты будешь читать анчар. И все, да, закрыли эту тему. В конце концов, кто из нас поэт, я или ты?
3: Я?
2: Ну вот, а я директор, ты пишешь, я продаю. Так, да, у нас, Саша, проблема с меценатами. Угу. Сибирский алюминий отказался, но ничего. Я договорился с медными рудниками. Так что давай у тебя будет не алюминиевый всадник, да, а медный.
3: Я не могу работать в таких условиях.
2: Ах, ты не можешь,
3: не
2: Саша.
3: Могу.
2: Иди на завод.
3: Не пойду.
2: Вот и иди.
3: Не пойду.
2: Вот и иди, только ты вспомни, Саша, каким я тебя подобрал.
3: Что?
2: Да. Мороз и солнце, день чудесный. И знай, Саша, завтра здесь будут стоять 15 таких же кучерявых рыфмоплетов.
3: Что?
2: Я, Саша, я без тебя проживу.
3: Ха, слыхали, он без меня проживет. Да все знают, что ты директор Пушкина.
2: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора. Все, пошел вон.
3: Ну ладно.
2: Пошел вон.
3: Ну, вы пошутили. Я тоже посмеялся.
2: Хорошо, мир, хорошо. Завтра мы выступаем на именинах у царя.
3: У царя.
2: У царя. Да. Бабки никакие, но, сам понимаешь, отказаться нельзя. Там будут все. Да. Чаадаев, Грибоедов, ну, всякое. Ну и в конце концов, Жуковской.
3: Понятно.
2: Жуковской и ты.
3: И я.
2: И ты, Саша. И закрывает Лермонтов.
3: Чё? А чё это вдруг Лермонтов концерты стал закрывать, а? Я ж всегда был последний.
2: Чё? Чё? Солнце русской поэзии, чё? Ничего, Саша, а почему Лермонтов учишь-учишь, как песок?
3: Ну хорошо, почему?
2: Да потому что он пишет, Саша, он пишет! А не рожицы всякие на полях рисует. И вообще нам нужно что-то, чтобы тебя вспомнили, да, какой-то

0: скандал. Крепостным это нравится. Что там? Дуэль.
1: Нахрена?
0: Что значит зачем, Саша? Ну, с этим, Дантесом. А что, он француз, новый рынок, валюта, в конце концов.
1: Нет, ну чего это мы вдруг с ним будем стреляться, а?
0: Ну, если тебе так будет проще. Вчера Дантеса видели с твоей женой.
1: Ну и что?
0: Как что, голыми?
1: Ну и что?
0: Видит Бог, Саша, я этого не хотел. Они читали Лермонтова, Саша.
1: Что? Что ты сказал, Саша? Дантес, я убью тебя!
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Привет, друзья! Не пора ли нам взяться за Александра, нашего Дюма? А что, и возьмемся? Тем более, что забавных историй с великим писателем произошло предостаточно. Не будем терять время, отправляемся во Францию.
0: Шутить изволите?
1: Однажды к Александру Дюма обратились с просьбой дать 25 франков на похороны судебного пристава, умершего в бедности. Дюма достал 300 франков и сказал: «Я отдаю все, что у меня сейчас есть. Прошу вас, похороните сразу дюжину судебных приставов». Была и такая история. Один парижский аристократ, узнав, что в венах Дюма течет негритянская кровь, и, желая поддеть его, спросил: «Кем был ваш отец?» На что писатель ответил: «Мой отец был креолом, дед – негром, а прадед, вероятно, обезьяны. Как видите, мой род берет начало там, где остановился ваш». Как-то раз Александр Дюма разговорился с одним крестьянином о погоде, урожае и так далее. Крестьянин, между прочим, сказал: «Ах, если бы еще разок прошел такой хороший теплый дождь, как вчера, то так бы все и полезло из земли». «Но это, упаси бог», — заметил Дюма. «Так-то у меня в земле две жены зарыты».
0: Шутить изволите?
1: И как вам такой черный юмор от великого Александра Дюма? Несколько на грани, но согласитесь, смешно. На этом предлагаю взять паузу. Очень скоро вернусь к вам с новыми историями. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Илюше 4,5 года. Он спрашивает маму. Мам, а кто такой человек-невидимка? Но это такой человек, который вроде бы есть, но его не видно. А, это как наш папа. 4-летний Костик объясняет пришедший в гости крестный. Хоть я и сынуля, но я не сладкий, как говорит мама. Я просто красивый, как говорят все девочки в садике. Из школьных сочинений Костик. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться. Его глаза с нежностью смотрели друг на друга. Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.
0: Угарный папа.
1: 4-летний Игорь спрашивает маму. Мам, это правда, что я родился ночью? Да, сынок. Ой, мам, надеюсь, я тебя не разбудил. 3-летний Лаврентий очень любит с дедом рассматривать машины в старых автомобильных журналах. И вот, идя по улице с мамой и папой, видит полицейский УАЗик. Долго на него смотрит, вспоминая марку, и тут радостно вскрикивает. «Папа, смотри, унитазик!» На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски Угарного папы в подкастах Юмор ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Telegram +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможно, небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 18, в Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенья в Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 7. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 12 выше 0. В Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 9.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вот все-таки удивительно энергичная жизнь у нас. У меня двое знакомых пошли по грибы. Естественно, напились, потому что они же по грибы пошли. И подождите! Рано смеяться. Дайте досказать. Я специально рассказываю, чтобы вы немножко успокоились, чтобы было передышка была. Они сидят, выпивают на полянке, вкусно, расставили на пеньках все, и лось выходит. Подождите, лось просто вышел. Подождите! Нет здесь смешного ничего. И один видит лося, а второй нет. И тот, который видит лося, у него организм как сработал? Мол, пошел вон отсюда. И бутылка. Я махну, когда смеяться надо. Подождите. И он бутылкой запустил лося, он думал, что лось побежит. Лось побежал, но на него. И тот, который видел лося, ни слова не говоря тому, кто не видел, развернулся и убег в лес. Второй не то, чтобы увидел лося, он его почуял. Вот. Ну подождите, ну сейчас махну. Все, сейчас. И вот картинка, которую бы замечательно было заснять в кино. Но в кино артисты будут кривляться, а я попытаюсь, так сказать, пересказать словами. Этот уже вскочил, потому что там лось уже наклонил, а наш уже оттопырил. Это... Готово? Готово? И наш убегает от лося и кричит лосю: «Это не я в тебя бутылкой запустил!»
2: Да, мы уникальные люди. Со сбившейся программой вирус попал в нашу программу развития. Только наш человек может начать торговаться с водителем маршрутки. Только наш может подойти на пляже к незнакомому человеку, незнакомому, и сказать: «Я хочу сплавать за буйки, я надолго уплыву. Посторожи ты мои вещи, пожалуйста. У меня там дорогой мобильник и деньги». А потом удивляется: «Куда все это делось?» Только наш хранит в шкатулке почечный камень и хвастается им перед гостями. Сам вышел. Еще бы оправу сделал, колье. Только наша женщина, когда ее бьет муж, вызывает милицию, а когда милиция приезжает, становится на защиту мужа и начинает с ним бить милицию. Только наши люди могут любоваться ураганом. В Болгарии в кафе сидели, ураган стал надвигаться, все разбежались, кроме русских. Русский говорит: «А, ураган, класс, фотографирую, быстро, вот на фоне урагана, пока он как он приближается ко мне, давай, давай, сюда, быстро». А в маршрутке у женщины звонит телефон, вот этой серии «Женская логика», наша, российская женщина, которой творчества много, логики никакой. Звонит телефон маршрутки, все на нее смотрят, она так копошится у себя в сумочке, ничего найти не может, говорит им: «Ну и кажется, дома забыла телефон». И что, выборы ей помогут? Никогда. А это я сам слышал. Женщина в маршрутке говорит водителю: «Остановите на следующей остановке». Вторая: «И мне тоже». А женщина при мне встала в поликлинике на весы и живот подтягивает.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: же.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Прима», город Курск.
4: Господин редактор, Якушев, сколько лет?
5: Что значит «сколько лет»? Два условно, вы же знаете, вы же были на суде. Мне это неприятно, понимаете?
4: Так хорошо, зачем вы ко мне пришли?
5: О, я принес вам свои басни.
4: То есть теперь вы пишете басни?
5: О, да, басни.
4: А чем же вас не устроили басни Крылова?
5: Вы понимаете, новое время, новые аллегории. И потом, что там у Крылова? Дева, дева, дева, девочка моя, что это за чушь?
4: Так, ладно. Ну, хорошо, почитайте ваши басни.
5: С удовольствием. Начнем с чего попроще. Лиса и Гуччи. В глухом лесу, в районе Королева, плутовка содержала швейный цех. Набрала зайцев, ну, людей без документов. Косые шьют одежду, лепят лейбл. Волки прикормлены и делу не мешают. Весь лес теперь одет в заморский бренд. Мораль. Покуда счастливы все действующие лица, чего ж плохого делает лисица?
4: Ужас какой. Это что у вас получается? Лисица молодец, а контрафакт это хорошо?
5: Ну, хорошо, может быть, другую басню. Медведь и ЖКХ.
4: А вот это социально.
5: Согласен.
4: Да.
5: Проснувшись по весне, увидел косолапый за коммунальные услуги странный счет. Слюнявой лапой тянется к бумаге, отросшим когтем по графам ведет.
4: Короче!
5: Короче, за зиму 12 800.
4: А где мораль? Кто виноват? Что делать?
5: Кто виноват? Медведь, все это знают. Не спи, когда тарифы повышают. Что делать? А вот то, что косолапый всю зиму делал собственную лапой.
4: Так это что такое? У нас, между прочим, солидное издательство. Мы никогда в жизни не напечатаем эту крамолу.
5: Ну, давайте, может быть, вот «Мартышка и качки»?
4: Ну, попробуйте.
5: «Мартышка к старости слаба, бицухой стала, и прессой банки надо подкачать».
4: Она хватит! Подкачает. Я устал от вас, Якушев.
5: Устали? Отдохните. Басня на Оскар. Миллионер и Хрущев.
4: Боже.
5: А при чем тут, боже, Хрущев был атеистом. Это
4: читайте!
5: В тот день вся Индия болела за бобра. И вот ведущий огласил вопрос. Кто третьим был генсеком в СССР? Атос, Портос, Хрущев. Опять Портос, опять Хрущев с Атосом, Бояр.
4: Остановитесь, где мораль?
5: Мораль, побольше бы нам хороших чистых фильмов про страны, где беднее нас живут.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Почувствовали легкое недомогание?

0: 77 бит, один ответ. Бат Фуфлоферон. Рекомендован для взрослых, детей и даже домашних питомцев.
1: А худеть он помогает?
0: Ну, конечно, помогает.
2: А микробы убивает?
0: Все на свете убивает.
3: Помогает только он, Бат Фуфлоферон.
0: Бат Фуфлоферон. Если сможет, поможет.
3: Наш Фуфлоферон.
4: Хочешь попробовать что-то новое? Попробуй сменить пол.
5: В жизни каждого мужчины наступает момент, когда надо принять настоящее мужское решение и поменять пол. И в этот момент на помощь мужику приходит тайский ламинат «Поцелуй слона».
4: Да. Где, как ни в Таиланде, знают толк в смене пола.
6: Элитный тайский ламинат «Поцелуй слона». Новый пол, новый вы.
4: Тайский ламинат «Поцелуй слона».
5: Смени пол. Будь мужиком.
7: А вы когда-нибудь ночевали в чистом поле? Под подводой.
8: Туристическая компания «Михайло» при поддержке ООО «Русские обозы» приглашает вас в пешее экологическое путешествие.
7: Оцените наши популярные маршруты. За обозом в Архангельск, перед обозом в Казань, на обозе в Сочи.
8: Свежий воздух, полезная нагрузка, великолепные пейзажи.
7: На выбор рыбные, мясные и молочные обозы.
8: С подводы поел, под подводой переночевал и снова в путь. Эх, здорово!
7: Забудь опасный самолет и шумный тесный паровоз.
8: Тебя в далекий путь зовет
9: наш удивительный обоз.
8: Туристическая компания «Михайло». Лесочком, полюшком, лужком ступай пешком.
7: Действуют специальные предложения для молодоженов и многодетных семей.
8: Торопитесь за приключениями и впечатлениями на сайт обозиныне.там.
10: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа.
1: 6-летний Семен, поглаживая кошку по мордочке, приговаривает: «Мусенька, ты знаешь, в человеческом мире женщины с усами не очень ценятся». Мама говорит дочке Элине: «Я тебя люблю». Эля отвечает: «Правильно, я для этого и родилась». Из школьных сочинений Пети: «Душа Татьяны полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ей кого-нибудь». На крыше было много голубей, человек 40. Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием. С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду.
0: Угарный папа.
1: Полине 3,5 года. Пришли на собеседование в подготовительную школу. Психолог спрашивает: «Ты же когда вырастешь, будешь хорошей девочкой?» «Я буду женщиной». Даня 4,5 года. «Мам, а кем я буду, когда вырасту?» «Ну, наверное, космонавтом». Даня озадачена: «А что, на планете Земля уже работы не осталось?» Семья собирается на улицу, одевают младшего. Алекс изо всех сил вырывается от папы: «Я хочу, чтобы комбинезон мне надела мама». Папа делает грустное лицо: «Тогда я ужасно обижусь». «Ну ладно», — подумав, отвечает сын. «Так и быть, застегнешь мне ботинки». Хорошего понемножку. Пойду полистаю телеграм Юмор ФМ, ну тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю: +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа. На

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, наша кошка Фелиция, преданная, но мрачная красавица, принесла Наташе в постель половину мышки. Я думаю, лучшую половину. Она очень любит Наташу и не могла понять, от чего этот крик, шум, беготня. Она говорила: «Позвольте, извините, неужели после колбас, сосисок вам не хочется чего-нибудь свеженького?» Все кричали: «Забери, унеси!» «Как их понять, — сказала Фелиция, — если они сами себя не понимают? Ну, не хотите есть сырую, можете отварить. Убери немедленно, гадкая тварь!» «Да уберу, уберу, — говорила Фелиция, — дикари! Я предпочитаю, лично я предпочитаю живую дичь. Это еда аристократов. Это во-вторых. А во-первых, ты ее поймай. Подежурь с мое, погоняй по дому, а потом ори». Ничего не видела отвратительнее хозяина в очках со соленым огурцом во рту. «Ну ладно, все-все, я ушла. Где вы, девушка, живете?» «В Нарьян-Маре». «А ваши родители?» «В Нарьян-Маре». «А чем они занимаются?» «Ну, они в Нарьян-Маре». «И как они живут?» «Как все в Нарьян-Маре». «Они хотели бы затеять какое-то дело?» «Они же в Нарьян-Маре». «И что будет?» «А что может быть в Нарьян-Маре?» «Ну, может быть, учиться?» «Где?» «В Нарьян-Маре?» «Ну, уехать, в конце концов, из Нарьян-Мара?» «А что ж там сидеть?» «А где сидеть?» «Ну, за границей». «А кто ж будет сидеть в Нарьян-Маре?» «Значит, надо как-то там налаживать». «Где? В Нарьян-Маре?» «Ну, в Нарьян-Маре, где же еще?» «Откуда я знаю, где еще? Мы же в Нарьян-Маре». «Ну, соберитесь, выберите толкового мэра». «Где?» «В Нарьян-Маре?» «Ну да, что же плакаться? Соберитесь, договоритесь, наладьте. Какая-то жизнь...» «Простите, вы про Нарьян-Мар?» «Ну, конечно, там хоть что-то интересное есть». «Вы что? Это же Нарьян-Мар». «Значит, так и будете жить? А как еще жить в Нарьян-Маре?» «Как узнать правду о себе?» «У кого?» «Спросить у тех, кто тебя любит. Они разве скажут правду о тебе? Они же тебя любят. Даже о своем здоровье у них не узнаешь. Значит, надо искать тех, кто тебя не любит. А что же их искать? Их вон сколько. Разве это будет правда о тебе? Они же тебя не любят. Значит, те, кто любит, не скажут правду о тебе. И те, кто не любит, тоже не скажут правду о тебе. Остались те, кто не знает. А что они вообще могут сказать? Как их можно спрашивать, о ком с ними говорить? Как же узнать правду о себе? А как жить, не зная правды о себе? А как все живут? Каждый так и живет, не зная правды о себе, и умирает от другого.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Сборная ГУ и МИСИС, город Москва.
2: Недавно чиновникам сократили зарплаты на 10%. И хуже всего коты информации отнеслись их вторые половинки.
3: И глянет мгла из всех.
4: Ну ничего, подожмемся как-нибудь. Живут же как-то люди на 900 тысяч в месяц.
5: Лен, ну давай дом в Испании продадим.
4: Какой?
5: Синий.
4: Мой любимый синий дом.
5: Лен, ну съемки твоего клипа точно придется отложить.
4: А я так хотела снять свой клип. Так хотела.
5: Лена. Короче, пошел я.
4: Куда?
5: Мне эту новость еще жене говорить.
4: Бедная.
2: Этот фестиваль для нас самая настоящая битва за попадание в высшую лигу. И чтобы к ней подготовиться, мы решили вспомнить одно из самых известных сражений в истории. Итак, 300 спартанцев, ночь перед той самой битвой.
5: Леони, спишь?
6: Сплю.
5: А нас завтра 300, а их 800 тысяч, да?
6: Да.
5: А как спать-то, Леони?
6: Так ты давай не неси ерунду.
5: Все. Леонид, а принципиально, чтобы такое красивое число 300 было? Не знаю, может 299, а ну...
6: Так спи, я тебе сказал.
5: Все.
6: Спи, спартанец, я тоже боюсь.
5: Да?
6: Боюсь, что убью меньше персов, чем мои братья.
5: А ты за это боишься? Братья, я понял. Если мы победим в этой войне, то народ будет слагать о нас легенды и петь нам оды!
7: Да!
6: Эй, ты куда?
5: Ну кто-то же должен народу эту информацию донести.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Уже много раз я рассказывал вам на Юмор-ФМ о великих ученых, актерах и актрисах, поэтах и художниках. А вот с гениальными изобретателями мы встречаемся нечасто. Прошу любить и жаловать, его величество гений Томас Эдисон.
0: «Шутить изволите».
1: Друзья изобретателя Томаса Эдисона, заходя к нему в гости, все время удивлялись, насколько тяжело открывается входная калитка. Кто-то из гостей однажды сказал ему: «Такой гений, как ты, Томас, мог бы сконструировать калитку получше». На что Эдисон ответил: «Значит, на мой взгляд, калитка сконструирована прекрасно. Она соединена с насосом домашнего водопровода. И каждый, кто входит, накачивает в цистерну 20 литров воды». Томас Эдисон с детства отличался любовью к точности. Однажды школьный учитель спросил его: «Томас, где была подписана Декларация независимости?» «Я думаю, в самом низу, сэр», — ответил Эдисон. «Подписи всегда ставятся внизу». Известно, что первый фонограф изобрел именно Томас Эдисон. Как-то раз один репортер спросил у него: «Скажите, сэр, ведь это вы изобрели первую в мире говорящую машину?» «Нет», — ответил Эдисон. «Первая говорящая машина появилась гораздо раньше. Она была создана еще в библейские времена». И шепотом закончил: «Из ребра Адама».
0: «Шутить изволите».
1: Хотелось бы от души поблагодарить Томаса Эдисона, в том числе и за возможность на полную громкость слушать шутки и песни на Юмор-ФМ. Меня зовут Михаил Полицеймак, и уже очень скоро я вернусь к вам с новой порцией забавных историй и жизни замечательных людей. До встречи.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: называть тебя по имени.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
1: Угарный папа.
2: 4-летний Даниил с мамой вернулись из гостей, где Даня 4 часа с упоением гонял хозяйских котов. Он рассказывает папе: представляешь, там было 2 котика. Один спрятался, а второй смирился. Семену 4 года. В детском саду обед. Сема говорит воспитательнице: женщина, принеси мне компот. Из школьных сочинений Антона. Проверяя мое сочинение, вы тоже можете проявить сострадание и великодушие. А для чего весь этот фальш? Эти люди, от которых прямо так и веет этим фальшем и запахом вранья. Культурные люди хотят быть на глазах других людей еще культурнее. А это уже невыносимо.
1: Угарный папа.
2: Папа и 4-летний Паша в торговом центре. Папа отказывается покупать сыну игрушку, сказав, что нет денег. Сын на весь магазин громко заявляет: ты мне не отец, у тебя вечно нет денег. По радио поет Полина Гагарина: драмы больше нет, больше не болит, больше не болит. Дочь Аня слушает и спрашивает: мама, что у нее не болит? Если не болит, зачем она повторяет? Все уже поняли, что она притворялась, чтобы ее пожалели. Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. В Азерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме – плюс 7. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 12, выше 0. В Южноуральске, Миассе и Челябинске – плюс 9. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем в понедельник в Садке, Златоусте и Миассе – плюс 11. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Кыштыме – до 14 тепла. В Азерске, Снежинске и Челябинске – плюс 12.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Письмо мне прислал парень. Все, как вы говорите. Я вам раньше не верил, теперь верю. Позвонил в ЖЭК, в подъезде у нас не работает выключатель. Ответ, женский голос мне отвечает. Идите в соседний подъезд, там есть выключатель. Другой парень написал, в нашем доме замкнутый круг. Одни козлы постоянно открывают дверь в подъезде, чтобы его проветрить от запахов. Другие козлы постоянно в подъезде гадят, потому что дверь всегда открыта. Ой, а эти цитаты исследовательских протоколов, такая жизнь видна нашинская за ними. На Кутузовском проспекте у дома номер 7 произошло убийство, пострадавших нет. Ну нет, Так, убийство, а остальное нет, нормально. Пострадавший бросил в меня топор, вы заметьте. Интрига нормальная. Пострадавший бросил в меня топор, я зачитался. Ага, вот в чем дело. Топор ударил меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего. Вернувшись из командировки, гражданин такой-то обнаружил у себя в ванной голого соседа. После чего пытался покончить его жизнь самоубийством. А это милиционер пишет. После обыска у самогонщицы Сидоровой, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Гаишник написал. По дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул, четвертого не возьмем. Парень из Иваново мне написал, купил плавки. Плавки, на этикетке написано, не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано, побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции. Внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска. Если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200. Это кому остальным? Инструкция для кондуктора в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и дальше, не верю своим глазам, приподнять головной конец. Я дурак, думал, у меня голова. Головной конец у меня. Кемеровская область, таблички на окне ларька. Ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка. При покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежински. Два часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Последнее время просыпаюсь по ночам возле холодильника. Мне кажется, в меня вселился вес.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Я недавно переехала в Москву и заметила, что здесь часто понтуются какими-то дорогими шмотками, брендами. У меня такой друг, он покупает жутко дорогие кроссовки, а потом целый месяц живет в них. Ну, он недавно купил себе кроссы за 80 тысяч, они ему натирают, но он не ноет, спокойно разувается в подъезде, выливает кровь и заходит в квартиру. Я сама родом из сурового сибирского города, из Новокузнецка. Сменила там 9 школ. У меня была школа с математическим уклоном, с углубленным изучением английского языка. Вот последняя была просто, кирпичная, с углубленным желанием переехать из Новокузнецка. А поаплодируйте те, кто скидывался в школе на шторы. Мы скидывались на аборт одноклассницы. Одна бы она второго не потянула. Ну, реально, у нас в 9 классе забеременела одноклассница. Мы с подружками решили собрать денег. Все-таки мы тоже были на этой вписке. И мы собрали нужную сумму, отдали ей, а она ушла после 9 и родила. Прикиньте, деньги забрала, и физру ей автоматом поставили. Все-таки отец. Но в моем городе вообще никто не удивился, что девочка в 15 родила. Всех бесит, что у меня нет детей в 30. Если честно, из моего класса не рожала только я и пацаны. Меня реально осуждают люди оттуда. Они когда узнают, что я в Москву переехала не для того, чтобы проституткой стать, вообще со мной разговаривать перестают. Недавно подружка написала: «Лиля, где твои дети?» Я думаю, ну, судя по количеству твоих, мои у тебя. Такое чувство, что есть какой-то график, и я там всех очень сильно подвожу. Как будто из-за меня на физре у 2-го Б команды поровну не делятся. У моей подруги 4 детей, и она говорит: «Это счастье!» А у самой глаз дергается. Ну, потому что младший, сидя на коленках, в него пальцем тыкает. Она последний раз отдыхала, когда во время родов 3-го сознание потеряла. 4 детей, ни один не ведет себя нормально. Мы с ней 10 минут разговаривали на улице, они вокруг нас изменили ландшафт. Но подруга детей не ругает. Она говорит, что в Китае детям до 6 лет ничего запрещать нельзя. Так может, потому что в Китае ребенок по 8 часов на заводе пашет? Ну, ему в целом не грех вечером пойти с друзьями пивка выпить. Все постоянно говорят, надо было раньше рожать, сейчас бы уже совсем взрослый был. Ну да, взрослый. Но не до такой же степени, что ему 37, и он сам зарабатывает. Вот это я понимаю. Приходишь домой, у него там хобби, настойки свои делает. Меня ужасно бесят люди, которые дают советы. Ну и там же не советы, там совет, он один, он не меняется. Не было такого, что звонит тетя Люда из Прокопьевска, говорит: «Рожать тебе пора». А в другой раз звонит и говорит: «В Газпром, вкладывайся, там акции растут». Ну и раздражает, что обычно советуют завести детей люди, у которых дети у самих очень спонтанно появились. Ну это же не те люди, которые 3 года ходят в центр планирования семьи. Там ребенок уже на свадебной фотке есть. Ну он в таком возрасте, что вместе со всеми кричит: «Сыр!». Вообще есть неадекватные родители. Я как-то работала аниматором на дне рождения 2-летнего малыша, и его отец настоял, чтобы я была в костюме женщины-кошки. Ну, дети же любят латекс, грацию, красную помаду, BDSM-подтекст. Никогда еще с таким энтузиазмом взрослые мужики не выполняли детские задания.

0: Там на вопрос, как собачка делает, один реально залаял и слюну пустил. У меня на этом все. Спасибо большое.
1: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up.

0: Что это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Эх, сейчас бы прыгнуть с золотым парашютом, да прямо на финансовую подушку.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ничто так не бодрит с утра, как чашечка, вылетевшая из коленного сустава. Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов. Если волк молчит, лучше его не перебивать. Если вам плюют в спину, значит, переплюнуть вас они так и не смогли. Если вам постоянно звонят телефонные мошенники, не отчаивайтесь. Главное, о вас помнят, и вы кому-то нужны. Девушки, которые хотят все и сразу, обычно получают ни хрена и постепенно.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Это звезды светили.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гол! Штанга!
2: Вспоминая судейство арбитра Йола в Лиге Чемпионов, хочется сказать, но Йолы палы, а? Грудью, не знаю чем, но буквально всеми местами ложатся под мяч игроки. А вот у Кудрявцева из Спартака прическа никак не соответствует фамилии. Он лысый. Нет-нет, не получился точный пас у Луиша Фигу. Вот уж воистину говорящая фамилия. Судя по всему, Анферов не увидел у себя за спиной игрока. Но оно и понятно. Только у именитых мастеров есть глаза на заднем месте. Смертин сегодня буквально вездесущ. Вот, только что он атаковал чужие ворота, а сейчас уже валяется на травке около своих. Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Бесит, когда у тебя экзистенциальный кризис, а ты не можешь выговорить это слово.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Это одно из последних писем, пришедшее из Германии. Наши эмигранты решили построить там какую-то себе пристройку к дому. Но купить кирпичи им на ум не придет никогда. Только наворовать. Когда? В воскресенье. Где? На стройке. Потому что немцам на ум не придет охранять кирпичи на стройке в воскресенье. Наши приехали, стали складывать багажник, прицеп, наполнили. Подъезжает полиция, спрашивает, что вы делаете? Не моргнув глазом, наши. Испытывайте сейчас чувство счастья и гордости за наших. Говорят, понимаете, дело в том, что мы строили дом, у нас остались лишние кирпичи, и вот, чтобы не пропадало, мы сюда привезли. А теперь я требую испытать гордость за наших. Немцы, полицейские говорят, это по закону нельзя, немедленно все забирайте и уезжайте. Вот это умение соображать, творить. Я думаю, вообще оно не случайно у русских. Есть опасность, что наступит конец света на Земле. А продолжить род человеческий надо. Русские выживут, масаи и чукчи. Американцы не выживут. У них в супермаркете отключилось электричество в Нью-Йорке. Паника была. Крики террористы. У нас в Белгороде год назад в супермаркете отключилось электричество. Никаких криков террористов. 10 секунд полнейшей тишины и чавканье. С ударами по рукам убери ручонки, я это взял уже. Когда включился свет, батон колбасы лежал на правильном месте, надкусанный с четырех сторон разными зубами. И все обратили внимание, что когда включился свет, супермаркет в мини-маркет как-то превратился сразу. И еще, у наших людей, благодаря нашему волшебному, магическому языку, знаете, что особенно развито? Чувство юмора. Я вообще считаю, что мы юмором восстанавливаем национальную идею России, что мы какой-то... Вот кто так смеяться над собой умеет? Ну, только наши. Ведь неприятности наши человек, он хохоча рассказывает. Ой, слушай, у меня колеса с машины сняли. И хохочет. Да, ты что, представляешь, и все разные. Одно от Волги, одно от КамАЗа, два от Запорожья.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пьяные грузчики, пытаясь найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд. Но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
1: Здравствуйте, уважаемые любители! Когда кто-то громко произносит название нашей с вами страны, это Мяч ТВ! В телевизоре уже так до хрена каналов Мяч, что на каком-то, представляете, ведущем работает Стас Ярушин! Ну ладно, сегодня с вами я, блистательный ведущий Дмитрий.

0: праздники Федерации серфинга!
1: Да, это так. И сегодня они у нас в студии. Здравствуйте, ребята. Расскажите, пожалуйста, что же такое серфинг?
0: Что такое серфинг?
2: Ну, что такое серф? Серфинг — это пляж, это солнце, это чил, это enjoy, you know.
0: И это, твою мать, спортсмен, дорогие друзья! Разве этот человек достоин трехцветного костюма Боска и нести нашего роднулечку Чебурашку на открытие Олимпиады?
1: Пожалуйста, подождите. Ребят, расскажите, как вы тренируетесь?
3: Короче, мы едем на полгода на Бали.
0: А, то есть не на грибной канал в Крылатской, а на Бали. И что еще?
1: А так как же проходят ваши тренировки?
0: Тренировки!
2: Да ну как проходят? Мы утром просыпаемся, если есть волна, пошел катнул. Если волны нет, пошел в барчик, дернул пивка, нормально.
0: Заткнись, подонок! Ты знаешь, я когда греблей занимался, нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу. По мордашищу у меня ноги не разгибались, когда я вылазил из этой лодки. Я гусиным шагом ходил не только на физкультуре, но и на истории, биологии и русском языке.
1: Дмитрий, вам реально нужно расслабиться? Вы как-то очень агрессивно на все реагируете.
0: Да потому что, Екатерина, потому что уважаемейшая моя коллега Дмитрий Носов, наш олимпиец, чтобы завоевать олимпийскую медаль, вышел на татами со сломанной рукой. А этим ребятам максимум, что может быть, это просто песочек в трусики залезет. И хрен с ним олимпиада, друзья, но кто-то же из них будущий депутат. Какие законы они примут? Лайнап в каждый двор? Брюнеты вне закона?
1: А, ладно, большое спасибо, ребят, что пришли в нашу студию. Удачи на предстоящей Олимпиаде.
0: Удачи на предстоящей Олимпиаде. Давайте там не проспите.
1: Ну, а мы встречаем нашего следующего гостя, представителя еще одного олимпийского вида спорта – скейтбординга.
0: Кого?
1: Скажите, а как вы считаете, как сейчас обстоят дела со скейтбордингом в России?
0: В России!
4: О, короче, очень хорошо. Ведь теперь в России почти в каждом российском дворе уже можно обнаружить асфальт.
0: Малюсенький паренечек, послушай меня. Сначала человек несколько часов фехтует, потом прыгает в бассейн, плывет, вылезает из него, садится на лошадь, скачет, слазит с лошади и сразу же бежит. Останавливается, стреляет по мишеням и опять бежит. И в конце концов, если он не сдохнет, то получит такую же награду, как и ты, со своими покатушками с горки на горку.
4: Получается так, приятель.
1: Дмитрий, ну вы как-то очень неуважительно относитесь к новым видам спорта. На самом деле кататься на скейте и серфе очень сложно.
0: Да?
1: Да.
0: А я видел в телеграме, как на скейте ехала собака. А на серфе так вообще Тимати.
1: А скажите, а вы можете прямо сейчас в нашей студии показать что-нибудь такое скейтбординчинское, чтобы у всех просто отпали вопросы?
4: Могу, но мне для этого нужна доска.
0: А, какая доска? Вот, бери Катюху и катайся.
1: Вообще охренели, Дмитрий. Идиот. Ну что ж, это был Мяч ТВ. Сегодня мы говорили о новых олимпийских видах спорта, серфинге и скейтбординге, в которых, как мне кажется, Россию ждет большое будущее.
0: Абсолютно с тобой согласен, коллега Катерина. Ну а если все-таки серьезно и не нести по хреноту, то надеяться можно только на наших синхронисточек. До новых встреч, берегите себя.
5: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящие мужики врут в трех случаях: до рыбалки, на рыбалке и после рыбалки.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вы, кандидат математических наук, преподаете в университете и получаете копейки.
2: А вы, опытный инженер, начальник цеха на передовом предприятии и прозябаете. Смотрите, так все на свете можно прозябать.
3: Высшие императорские курсы курьерской доставки предлагают специалистам с высшим образованием, видным ученым, педагогам, представителям творческой интеллигенции наконец-то заработать нормальные бабки.
2: Запишитесь на наши курсы сегодня, и ровно через 48 академических часов интенсивных занятий вы безо всякого труда сможете...
4: Проехать на мотопедосипеде по любым сугробам с полным несоблюдением правил дорожного движения.
2: Найти с первой попытки и дом, и корпус, и подъезд, и квартиру.
4: Эргономично обмотать пакетами руль вашего железного коня.
2: Освоить 401 способ доставки заказа вовремя и горячим.
4: И сказать «Ставьте пятерку, пожалуйста» на 127 языках больших и малых народностей Российской Федерации.
3: Высшие императорские курсы курьерской доставки. Хватит прозябать. Пора поступать.
2: Не прозябайте вашу новую сытую жизнь и головокружительную курьерскую карьеру. На сайте elschlagbauma.где.
5: Вы мечтаете об автономной канализации, но считаете, что это слишком дорого?
6: Да как-то поискал, приценился и понял. Нет, не потяну.
5: Обратите внимание на новую отечественную разработку. Автономная канализация для загородного дома и дачи «Дедушкина гордость». Простота конструкции – ямка, будка, сидушка. Простота эксплуатации – добежал, забежал, убежал. Монтаж за 3 часа. Гарантия – 25 лет. И никаких осенизационных машин.
6: Ну, простите, это же получается самый обычный...
5: Нет-нет-нет. Это «Дедушкина гордость». Отечественная автономная канализация.
7: А для полного садово-огородного счастья – новинка сезона. Душевой спа-комплекс «Бабушкина радость».
5: Созданные по заветам и чертежам наших предков, «Дедушкина гордость» и «Бабушкина радость» решают задачи на вашей даче.
7: Только в этом месяце всем клиентам окошечко в виде сердечка в подарок.
8: Милый, я хочу трах-бах.
9: Дорогая, что-то я не в настроении. Может, на выходных?
8: Ну, милый, сделай мне трах-бах. Сделай это прямо сейчас.
10: О, ладно, вот тебе трах, а вот тебе бах. Довольно? Спи.
5: Отечественные салюты и фейерверки «Трах-бах». Яркие, громкие, по поводу и без. Фейерверки «Трах-бах». Ваши деньги сгорят красиво.
8: Трах-бах, трах-бах.
5: Пожалуй, лучший трах-бах, а то и тарарах в вашей жизни. Спрашивайте, покупайте, бухайте. Ой, то есть бахайте.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Некоторые приносят радость, куда бы они ни пришли, а некоторые, откуда бы они ни ушли.

0: Вики.
1: В здоровых отношениях мужчина должен принимать решения, а женщина говорить какие.
0: И песни.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
3: Да начнется шоу! Ведь прямо сейчас, на этой сцене, появится легендарная команда «Это они». И чтобы вы поняли, насколько хорошо вам будет во время их выступления, представьте все самые приятные моменты в вашей жизни и умножьте их на мать. Потому что команда «Это они» — настоящие гении юмора. Недаром в прошлом году их номер «Случай в ресторане» получил 2 звезды Мишлен. Ну что, вы готовы встретить легендарную команду «Это они»? Да вы не готовы! Вы даже не представляете, что вас ждет! Поэтому срочно покиньте зал те, у кого есть аллергия на оргазм. А остальные встречайте. Легендарные. Это они.
4: Да. Теперь, честно говоря, даже как-то немножко неловко. Хоть бы что-то про наставников сказал. Про Батрутдинова, например.
3: Точно, Батрутдинов! Ты в подметке не годишься команде, это они!
4: Нет, нет, если что, это не наша позиция. Мы, наоборот, считаем, что Тимур Батрутдинов очень даже годится нам в подметке.
5: Мы узнаем о существовании новых стран тогда, когда с ними играет сборная России по футболу. Итак, представьте, жена футболиста нашей сборной собирает его на очередной выездной матч.
6: Вот сахар, если придется откупаться от аборигенов. Вот мачете, если все-таки не получится откупиться. Вот пулемет М249 с тактическим прикладом и лазерным прицелом, если это будут не дети.
7: Когда ты прекратишь уже это все?
6: Вот когда вы перестанете играть против людей, у которых на флаге оружие, тогда, может быть, и прекращу, Сереж.
7: Лена, у них нет на флаге оружия. Я не уверен, что у них есть флаг вообще.
6: Вот и я об этом, и я...
7: Лен, все, за мной водитель приехал, я пошел.
6: Ну, мачете хотя бы возьми, растяпа! Ну, растяпа!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Объявление. Возьмем на работу телепата. Куда обращаться, сами знаете.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Человек столкнулся с представителями уголовного мира. Они его достают из машинки помятой. Говорят: брат, слышь, вот эта фара на Мерседес стоит 20 тысяч евро. Мы приезжаем к тебе через месяц, чтобы бабки были. Он говорит: я постараюсь. Приезжаю через месяц. Ну что у нас с баблом? Он говорит: ребята, дети едят за маску сокон. Я стою на бирже труда. У меня на кирпичах стоят матрасы. Мы еле выживаем. Ну хорошо, может быть, конечно, двадцатка много. Давай десятка. Ну десятка, чтобы через месяц была. Он говорит: я постараюсь. Через месяц приезжают. Ну что у нас с червонцем, брат? Он говорит: ребята, ничего нету. Детей кормить нечем. Уже кирпичи продал вместе с матрасом. Уже обои сдирать. Вообще, он говорит: ну десятка, наверное, это, конечно, много. Давай мы приезжаем через месяц. Ну что, пятерка, как штык? Ты понял? Он говорит: я понял, я постараюсь. Приезжаю через месяц. Ну что с пятеркой? Говорит: нет. Ребята, ну тогда мы тебя уроем. Говорит: ну ладно, что вы, я ж потихоньку отдаю.
2: Мотоциклист на огромной скорости сбивает воробья шлемом. Тот перевернулся, упал. Явно живой, сердечко бьется, ну без сознания. Явно все признаки сотрясения мозга. Он ее попоил, там побаюкал. Ну, надо же вылечить птичку. Он его быстро принес домой, положил в клетку, накрошил хлебушка, водички залил ему в блюдечко маленькую и ушел на работу. Воробей очухался, клетка, вода, хлеб. Блин, я убил мотоциклиста.
3: На собеседовании парню говорят: для нашей компании вы несколько старомодны, хотя лапти у вас красивые.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот сижу, третий день на муравьев смотрю. Ни совещаний, ни планерок. А ведь работают.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда ИП Бондарев. Город Надым.
2: Приветствие. Следующая команда. ИП Бондарев. Город Надым.
3: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Ну, мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю.

0: Коллега. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу ж я пьяный за руль садиться.
1: А я могу.
0: А он может.
1: А мне пофиг.
0: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
2: Денис Денисович, а кто звонил?
0: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
1: Вот это правильно, Денисыч. Перед сексом с тобой помолиться надо, да.
0: Ну, Андреич, блин, взял, сбил меня. Че хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники. Включайте.
3: Левее. Левее. Садитесь.
4: Унитазы с парктроником АТП «Бондарев». Вы не промахнетесь с покупкой.
0: Ну а в конце, я как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как-нибудь...
2: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
0: Чё ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «Амиг» Александр Александрович Масляков.
1: Не, то, что он батю подтянул, это он, конечно, молодец. Да.
0: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. Мир сан-сантехники. Гениально, а? Ну вы подумайте.
1: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
0: Согласен.
5: И по Бондарев ничего личного, просто бизнес.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Наши полярники установили: жизнь на Северном полюсе невозможна. Водка замерзает.

0: FM представляет «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, добрый день. Вопрос из глубин ада от юриста по бракоразводным процессам. Как захотеть заводить семью, если вокруг одни сплошные негативные примеры?
0: «Сатья отвечает».
2: Хороший, да. Ну, будем считать, что это синдром выжившего. Ну, раз юрист по бракоразводным процессам, то, ну, это называется профдеформация. То есть, если ты молоток, тебе везде мерещатся гвозди. Очевидно, что человек, который работает в кожно-венерическом диспансере, он тоже опасается половых отношений, потому что все, что он видит, имеет латинские названия с приставкой «бледная». Поэтому, надо понимать, что, во-первых, не надо жениться на своих клиентах. Это то же самое, как стоматологу кажется, что у всех зубы дырявые. Поэтому надо общаться с тем, кому повезло. Кто правильно построил брак, у кого, вышло, да, у кого... Ну, кто, заходя в санитарное помещение, не смотрит, есть ли там труба, на которой можно повеситься. Как-то так. А так, в браке есть свои какие-то плюсы. Какие, никто не знает. Особенно из мужчин. Ну, женщины знают. Мы как-то общались с публикой, и был вопрос, зачем мужчине вообще нужен брак? Какие в браке плюшки у него? Ну, кроме как ненадолго порадовать рядом лежащую женщину, других плюшек нету. Поэтому мужчина, он такой: мне это невыгодно. Ну, ты кайфовая, порадуйся. А других вариантов нет. Если ваш брак секс, значит, ищите девушку какую? С высокой половой конституцией, с короткими ногами, широкими губами. Ну, вот эта вся история, которая такая гибкая, которая горячая, которая, путешествовала за, группой Иванушки Интернешнл. Ну, вот, какой проект, такая и женщина. То же самое и женщина. Она видит свой проект и подбирает под него мужчину, который ей нужен. А не такое, что вокруг все разводятся. Ну, во-первых, не все, а только четверо из пяти. Хотя, если положить руку на сердце, я понимаю, о чем. Значит, наша задача с тобой – пройти в Госдуму, принять законы, защищающие мужчин в браке. То есть, если разводишься, фамилию возвращай. Все.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: который шутит. Елена Борщева.
1: Кожаный салон, ксеноновые фары, широкая резина, налитые диски, и что? Лада, все равно.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Нарда! Потерялась из набора одна нарда! И у деда будет приступ миокарда!
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Потому как человек отдыхает на природе, можно легко определить, отдохнула на нем природа или нет.

Ай, я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. Ай, я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Power FM. Шутки.
1: Узнали друг друга поближе? Послали друг друга подальше.
0: И песни.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Работа мечты или не все то золото, что блестит? Сочиняй мечты, в общем. Два машиниста едут в кабине поезда, один с тоской смотрит в окно и говорит: «Все, Вась, пойду-ка я в путейц работать». «Нафига?» «А вот посмотри на них, как не проезжаем, они все время курят и курят, больше что не делают, работа мечты же, ну реально». Ну, в общем, сказано, сделано, уволился он с работы, устроился в путейцы, там ему выдали кувалду, и он ей машет. Час машет, второй, третий, четвертый, под градом, на пятый он и говорит: «Слышь, бригадир, курить-то когда мы будем, а? Перекур когда? А сейчас поезд поедет, мы все и покурим». Немного юмора в белых халатах. Дантист говорит блондинке. Ребят, ну опять блондинки. Ну давайте чередовать как-то. Пускай будут брюнетки в этот раз. Значит, дантист говорит брюнетке: «Девушка, не нужно так широко раскрывать рот, девушка». «Но вы же сами сказали, что должны везти туда зеркальце, инструменты».
3: «Ну да, но сам-то я остаюсь снаружи».
2: Философское. Порой хочется пофилософствовать, особенно когда ты едешь в автобусе. Диалог в автобусе.
4: «Простите, вы выходите на этой остановке?»
3: «Нет, не выхожу».
4: «Зря вы так. Хорошая остановка».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И Каю уже 2 часа. Сказали, надо попить водички. Теперь и Каю, и булькаю.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот представьте то время. У нас еще не все хорошо, кое-чего не хватает, но часов достаточно. Каждый смотрит и видит, как быстро время летит. Я родился умным, с часами на руках. Сразу занял очередь в ясли. Тут же записался на холодильник. Очередь двигалась со скоростью раз в 5 лет, и я помчался по магазинам. Трещал мороз, я занял очередь за плавками, побежал занимать очередь на юг, тут же занял очередь с юга. Бегу за валенками, вижу, выбрасывают босоножки, занял, тут же записался на ремонт. Побежал на работу, до обеда выскочил, занял очередь в столовую на обед, тут же на вечер в ресторан, тут же в гардероб и тут же из гардероба. Хорошо, все в одном месте. Ни секунды, занял очередь, чтобы уехать с работы, тут же занял очередь, чтобы завтра поехать на работу. Я почему-то езжу в часы пик. Подошла очередь, пообедал. Помчался в магазин, за плавками далеко, валенки уже близко. Проверил холодильник, еще 2 года, время есть. Подошла очередь на юг, взял туда и обратно. Плавки еще не подошли, лечу в семейных трусах, пока. Прилетаю на пляж, занимаю очередь, чтобы взять шезлонги и сразу, чтобы сдать. На пирожки с горохом 1263, на раздевание 238, в пресный душ 41. Подошла очередь брать шезлонги, взял. Тут же пошла очередь сдавать, сдал, чтобы потом долго не стоят. Кричат из очереди за водой, напился. Кричат из очереди за пирожками, съел, снова занял за водой. Крик из очереди на раздевание, разделся. Тут же подошла очередь одеваться, оделся, чтобы потом долго не стоять. Пообедал в столовой, записался в туалет 678. Пресный душ поломался, занял очередь на поливание из кружки снизу. Подошла очередь с юга, улетел. Прилетаю, попадаю на плавки, занимаюсь за финской рубахой, подходит холодильник, записываюсь на телефон, занимаюсь за туфлями, бам, успел. До свидания, друзья. Я жду, каждый день на этом месте я жду. Время в ожидании тянется медленно, жизнь в ожидании проходит быстро. Тем не менее, я жду, жду, жду. Я часто стоял в очередях. Я смотрел на лица, на которых отражалось только ожидание. Я видел тоскливое, бессмысленное стояние. Я физически чувствовал, как из моего тела уходят минуты и часы. Мне 60 лет, из них 3 года я провел в очередях. Я иногда болел. Иногда жаловался, меня иногда вызывали. Мне назначали прием на 12 часов. Ни разу за мои 60 лет меня не приняли ровно в 12. Кому-то нужно было мое время. Полчаса, час, 2 часа моей жизни. И я отдавал. Мне 60 лет. Из них на ожидание в приемных ушло 2 года. 2,5 года я провел в столовых в ожидании блюд. 2 года в ожидании расчета. 1 год ждал в парикмахерской. 3 года искал такси. 2 года валялся на чемоданах в вестибюле гостиницы и смотрел собачьими глазами на администратора. Всем нужно мое время. У меня его мало. Но если нужно, мне 60 лет. В ожидании я провел 15. 20 лет я спал, осталось 25. Из них 17 на счастливое детство, и только 8 я занимался своим делом. Мало, я мог бы сделать больше, зато я научился ждать. Ждать упорно и терпеливо, ждать, не теряя надежды, ждать, сидя на стуле и покачиваясь, ждать, стоя и переминаясь, ждать, прислоняясь к стене, ждать в кресле, пока оно поговорит по телефону, ждать и ни о чем не думать. И только сейчас, когда мне 60, я думаю, не слишком ли долго я ждал. Ну, прочь эти мысли. Подождем автобуса.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В такую погоду птичкам необходима наша помощь. Поэтому я сегодня оставила в кормушке во дворе 2 евро.
2: Точно не усню. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты. Если ты вернулся поздно, литрка ника внутри, а на шее три засоса, а жена встречает у двери.